0: как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Наша музыка. Ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: На Первом радио.

Наша музыка. Что? Не слышу, не слышу. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM. I know it's hard to see forever. It's like we're walking in the dark.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

0: Первое радио.
1: Ни продашь, ни купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Первое радио. Новости.
1: Трамп объявил о самой сокрушительной экономической операции против Ирана. Подробнее через несколько секунд. В 7 утра в Израиле, 20 августа, четверг, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп объявил о начале новой масштабной кампании экономического давления на Иран, назвав ее самой сокрушительной экономической операцией, когда-либо предпринятой против какой-либо страны, а также экономическим днем Ди. Он предупредил, что меры будут направлены не только против Ирана, но и против государств, банков, компаний и государственных структур, которые помогают Тегерану обходить ограничения. Конкретный перечень новых санкций пока не опубликован. При этом Трамп назвал предстоящую кампанию экономическим днем D, где D – это английское слово day. Такое название носит день высадки войск США, Великобритании и Канады на побережье Франции 6 июня 1944 года. И Трамп использовал его как метафору начала масштабного наступления. Заявление последовало после истечения 60-дневного срока, отведенного США и Ирану для достижения соглашения. Переговоры не привели к результату. Трамп ранее заявил, что новых переговоров с Тегераном в настоящее время не ведется и не запланировано. Иранская сторона, в свою очередь, дала понять, что возможность договоренности окончательно не исключает, однако требует от Вашингтона снятия нефтяных санкций, разблокирования иранских средств и прекращения американской морской блокады. Полиция Израиля расследует обстоятельства стрельбы, минувшей ночью в иерусалимском районе Кирьят-Йовель. Полицейские были вызваны в одну из квартир после сообщения о стрельбе. С места происшествия был доставлен в больницу мужчина в возрасте около 20 лет. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Ведутся поиски причастных к стрельбе. Ночью возле пляжа национального парка в Эшкелоне было найдено тело мужчины в возрасте примерно 50 лет, поиски которого велись много часов. Обстоятельства смерти этого человека выясняются. Российская армия минувшей ночью нанесла массированный ракетный удар по Киеву и Киевской области. По последним данным Киевской городской военной администрации, в столице погибли 5 человек, еще 23 получили ранения. Последствия атаки зафиксированы более чем в 12 точках Дарницкого, Святошинского и Соломенского районов. В Киеве повреждены жилые дома, медицинское учреждение и учебное заведение. В Соломенском районе разрушены верхние этажи 9-этажного жилого дома. Возник пожар. Сообщалось о людях, оказавшихся заблокированными. Повреждена детская больница, где выбиты окна и загорелись автомобили. В Святошинском и Дарницком районе горели складские и другие нежилые помещения. Часть Святошинского и Соломенского районов оставалась без электричества. Российский удар затронул и Киевскую область. В Броварском районе погиб мужчина, еще как минимум один человек получил ранение. Поврежден промышленный объект, на территории которого возник пожар. По состоянию на утро спасательные и коммунальные службы продолжают разбирать завалы и ликвидировать пожары. Данные о погибших, раненых и масштабах разрушений уточняются. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31, в Бершеве 34, а на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 38, на побережье Мертвого моря и в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее на первом прогрев-шоу.
0: Прогрев-шоу на первом.

0: часов 6 минут утра. 20 августа 2026 года. Вы слушаете «Прогрев шоу» на Первом радио. В студии, как обычно, на манеже все те же. Лена Семенова.
1: Доброго утра всем, кто проводит время вместе с нами. Кристина Кипни здесь же.
2: Вот лично мне очень холодно. И у меня вопрос. Пурке, лама,
0: варум.
2: За что? Ну зачем? Кому это надо? Никому не надо. Кому это нужно? Никому не нужно. Андрей Ежов.
0: Здрасте. Лен, что свистит?
1: Я понятия.
0: По-моему, фляга.
1: Фляга?
0: Двое у кого?
1: Крыша протекает.
2: Как у нас там в детстве? Крыша, нет. Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша.
1: Молодец, какая. Боже,
0: сейчас Ахмадулина
1: мой.
0: Так это, в гробу вертанулась.
1: Это называется четверг, ребята, конец недели. То есть уже тут уже ни грибы не помогают, ни
2: ничего
1: таблетки,
2: не помогает.
1: Никакие припарки, примочки, вообще ничего не помогает. Да?
2: Может, конечно, помочь музыка.
0: А-а-а. Может, нужен, я бы сказал.
1: Только в том случае, если песня хорошая.
0: Конечно же.
2: Здесь всегда хорошие песни, а здесь это на Первом радио.
0: У нас не какая-то лабуда на Первом радио, у нас лобода на
2: Первом
0: радио.
2: И это базовый минимум.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну что, 20 августа, 2026 год. Четверг. А это к чему? А к тому, что давайте сегодня пройдемся по праздникам, узнаем, что у нас там сегодня интересного и знаменитого. И сразу забегая вперед, коллеги, простите, забегая вперед. Тут столько всего.
2: Очень издалека она как-то прям
3: зашла. Но лень говорить об этом, конечно, потому что сегодня Всемирный день лени, друзья, поэтому...
1: Но
3: нет.
1: Знаешь что, Андрюш, Леночка?
2: Да.
1: Андрюш и Леночка, я наконец-то для себя закрыла один вопрос. Когда же родился Чебурашка? Сегодня. 57 лет как?
3: То есть в целом до пенсии человеку недалеко.
1: По-моему, не человек, да? Нет, а по-моему, он уже как бы... Ну, смотря где, давай так, смотря где, смотря как, и вот, да.
3: Так, не воруй у меня лавры духоты.
2: Не знаю, ребята, у меня, например, вот после Всемирного дня лени следующим пунктом идет, нет, не день рождения Чебурашки, у меня идет этот самый, сейчас скажу, день виртуальных миров.
3: Да. Ой, ты что?
2: Вот, да.
1: Секундочку, где она?
3: Виртуальных миров.
2: Да,
3: виртуальных,
2: да,
3: миров.
2: Да.
3: Кстати, сейчас
2: всего 18 лет, как отмечают этот день, вот, но мне кажется, это очень такой, скажем так, далеко идущий праздник.
3: Кстати, смотрели ли вы фильм, по-моему, это Спилберг снял, нет?
2: Что? Какой?
3: «Первому игроку приготовиться». Такой фильм-мультфильм, такой смешанная анимация.
1: Ты знаешь, когда идет речь про виртуальные миры, я
3: там
1: вспоминаю...
3: Там как раз об этом.
1: Да-да-да, я поняла. И поэтому я говорю, что я вспоминаю другой фильм. Единственное, я не помню название фильма, играл этот «Крепкий орешек», как его зовут?
3: Брюс Уиллис.
1: Спасибо большое. Вот, и там как будто бы, значит, есть у каждого человека свой аватар, который, вот он, значит, молодой, красивый.
3: Это называется
1: вот
3: аватар?
1: Нет.
3: А,
2: Нет, это не про аватар.
1: Что с тобой происходит? Нет, вот именно вот такой мир, где вот люди, значит, они управляют своими вот этими аватарами, роботами, я не знаю, как это сказать.
3: Называлось, по-моему, суррогат или как-то так.
1: Вот, суррогаты, ты молодец, суррогаты. Вот когда идет речь про виртуальные миры, я всегда вспоминаю этот фильм. Он очень крутой, но он меня очень сильно вот пугал. Напугал. Как бы с одной стороны, ну, все же хотим сохранить вот эту вот молодость, здоровье и так далее, да? Но вы вот помните вот вообще суть этого фильма? Как это все стало печальненько и страшненько, что человек, ну, человек, вот человек, да, вообще как бы перестал жить.
3: Сейчас еще вкладываются огромные деньги в то, чтобы разработать гигантскую игру с открытым миром в истории Средиземья.
1: Вопрос, кто будет работать?
3: Я не знаю, потому что попасть в виртуальный мир Средиземья — это же счастье.
1: Возможно. А кто будет оплачивать налоги, а?
2: Ребят, я в свое время прочитала серию книг, по-моему, это Дмитрий Рус «Играть, чтобы жить». Читали? Нет?
3: Нет.
2: «Играть, чтобы жить». Это обалденная штука. Тут в двух словах не расскажешь, но это тоже вот про оно, про геймеров, которые уходят в срыв именно в игру.
3: В запой такой, да.
2: Нет, именно в срыв. То есть он остается вот в этой игровой, тело его физическое остается в игровой капсуле, а сознание перемещается в игру.
3: Я понял, как VR такой, да.
2: Да, это очень круто.
3: Кстати, сегодня
1: мы туда идем.
3: День рождения,
2: да?
3: Букваря.
2: Чего?
3: Букваря. 390...
2: Как это? Ля — это не буква.
3: Ля — это крыса. День рождения букваря, между прочим, скоро ему 400 лет. Сейчас ему 392 годика.
1: Ну, молоденький еще получается. Так всего-то ничего.
3: По крайней мере, из школьной программы я помню, что современный словарь, который мы знаем, которым мы пользуемся, придумал, по-моему, Лев Николаевич Толстой, если я не ошибаюсь.
2: Здесь вот, честно говоря, смотря с какой стороны зайти. А я вот смотрю, ребята, на
3: со
2: вот
3: стороны
2: эти
3: Ясной
2: вот,
3: Поляны.
2: Я смотрю на события, оказывается, 20 августа 1896 года был запатентован телефон с наборным диском.
3: Да, пожалуйста. И что, еще раз, когда?
2: 20 августа 1896 года.
3: Да,
2: я вам хочу сказать, что вот теперешним детям и молодежи, да, вот если показать вот этот вот телефон с диском, мне кажется, они не будут знать, что с ним делать.
1: Да, да, есть подборка видео, когда вот, скажем так, современным человеком, вот именно так, современным человеком, да, дают вот этот номер телефона и говорят, ну, набери цифры. И там начинается целый квест.
2: Да, да, да. То есть
1: и
2: они...
1: прям даже видно, как шестеренки-то начинают
3: работать. А кнопочным мобильником набрать сообщение. Да. Это же вообще из разряда фантастики.
2: Ой, ребята, да,
1: согласна. Помню, как мы мучились. А помнишь, когда быстро нужно написать, а ты раз... быстро-быстро на кнопки нажимал и перелистывал букву. И тебе все заново, все заново.

0: Прогрев шоу на первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы?

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
2: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
3: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: Жаркое лето в Center Car.
7: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
6: Center Car Azur.
7: Терех Ашива 9.
8: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
9: Реклама.
10: Первое радио. Всегда с тобой.
11: Голоса Первого радио.
12: Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», из всех видов транспорта выбирает двухколесный. Может до утра играть в видеоигры.
13: Я надеюсь, вы будете отдыхать, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа – это, конечно, хорошо, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется.
12: Андрей Смертенко.
14: Первому радио 25 лет.
15: Прогрев-шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Да, прогрев шоу продолжается, и мы наконец добрели, точнее, доскакали, или что мы там
2: такие
1: сделали?
2: Бурлаки на первом.
1: Догребли, долетели, да, до гороскопа. В общем, ребята, если говорить обо всех знаках зодиака, то сегодня звезды не советуют сидеть в четырех стенах. Поэтому особенно хорошо вы будете чувствовать себя вдали от насиженного места. То есть в командировке, в разъездах, на отдыхе. Также день благоприятный. Препятствует общению, знакомствам, учебе, однако при этом может возникать соблазн принять желаемое за действительное. Так что от спонтанных, радикальных шагов сегодня лучше воздержаться. А вот что касается личной жизни, то день предоставляет все абсолютно возможности для новых знакомств и любви. Эмоции сегодня будут особенно яркими.
3: Угу. Кристина, ничего не подходит.
1: Не иди в отказку. Не иди,
3: ну ничего
1: не
3: мне
1: надо,
3: не
1: но...
3: подходит.
1: Почему?
3: Так мне решилось.
1: А, тебе так решилось. Окей.
3: Итак, Овны. Звезды советуют сегодня выйти из привычного сценария, если даже он, этот сценарий, не дает вот тот самый результат. День может подтолкнуть к поездке, обучению. Почему в четверг-то? Новому потеряла, новому разговору или решению, которое давно откладывалось из-за сомнений. Овны, сомнения, нет такого. А вот на работе не ждите идеальных условий. Иногда достаточно просто начать. Начинаю.
2: Начинайте.
3: Андрей, начинай.
2: Тельцы, вам этот день может показать, где вы слишком крепко держитесь за старую договоренность. Не бойтесь предусмотреть все условия. Если ситуация изменилась и прежний вариант стал неудобным. В денежных вопросах лучше не рисковать из-за упрямства, но не отказываться от новой возможности только лишь из страха.
1: Близнецы, вам звезды рекомендуют сегодня быстрее реагировать на людей и перемены вокруг. Кто-то может предложить нестандартный вариант, который сначала покажется слишком внезапным. Не соглашайтесь автоматически, но и не закрывайте дверь сразу. А, вот такое вот. И как это, и рыбку съесть, и на люстре покататься.
2: То есть нас сегодня звезды дразнят возможностью, да, которую просто нужно вовремя ухватить.
1: Абсолютно точно. Угу.
3: Мне все не нравится.
2: Кристина проснулась сейчас, давай.
3: Мне все не нравится. Раки, сегодняшний день поможет пересобрать режим и выйти из внутренней тяжести.
2: Кто бы меня пересобрал?
3: Не пытайтесь... Ты же не рак. Не пытайтесь делать все по старому расписанию, если тело и настроение уже просят другого темпа. В рабочих делах может появиться неожиданный способ упростить задачу, особенно если посмотреть на нее со стороны.
2: Львы. Судя по всему, львы находятся сейчас в космосе, потому что вам может сегодня захотеться больше воздуха, игры и личного удовольствия. Не откладывайте радость до момента, когда все дела будут закрыты идеально. День подходит для творчества, свидания, смелые идеи или, в конце концов, выхода в новое пространство.
1: Я бы предпочла космическое, например. Девы, вам звезды сулят неожиданный поворот в домашнем или семейном вопросе. Не пытайтесь сразу вернуть все привычный порядок, если новый вариант действительно удобнее. В работе же лучше не цепляться за метод, который давным-давно забирает слишком много сил.
2: То есть работа. Я пошел.
3: Работу, работу. Значит, Вита, фу, Андрей, фу. Звезды, весам звезды, советуют сегодня выйти из режима, опять режим, внутреннего расследования и посмотреть вперед. Не возвращайтесь к теме, которая вчера забрала слишком много сил, если сегодня можно заняться более живым делом. Очень интересно, но ничего не понятно пока. А вот в финансовых и рабочих вопросах обратите внимание на вариант, который дает больше свободы, а не только контроля. Все понятно. Весы хотят свободы.
2: Молодцы, весы. Скорпионы, к вам сегодня вернется ощущение движения. Вам может захотеться резко все поменять, но лучше начать с одного решения, которое действительно расширяет пространство. День подходит для поездки, заявки, обучения, нового плана или разговора о будущем.
3: Прекрасно.
1: Стрельцы, вам звезды рекомендуют сегодня не заставлять себя быть максимально собранными весь день. Часть важных процессов может идти внутри, без быстрых внешних результатов. И да, не требуйте от себя немедленного ответа, если вопрос касается будущего, переезда, обучения или смены роли.
3: Угу. Угу. Вот, знаете, вот те, для кого я читаю гороскоп, ну, те знаки зодиака, везде вот, значит, нужно сбавить темп. И козероги не исключение.
1: Да.
3: Вам сегодня придется сбавить привычный темп, козероги. Уделите внимание деталям и отложите, значит, нужные вот эти все крупные финансовые решения на совершенно другой день. Сделайте паузу в сложных проектах, проверьте старые рабочие задачи и не тратьте сегодня деньги, особенно на пустяки. А знаете почему? Потому что радости не принесут.
2: Ну и ладно.
1: Деньги или пустяки?
3: Пустяки.
2: Деньги как пустяки, ей-богу, водолеи.
3: Да пустяки для меня.
2: Извольте. Водолеи. День может принести неожиданное приглашение, идею или новый круг общения. Не отказывайтесь только потому, что план нарушает привычный порядок. В команде или дружеской среде может появиться человек, который предложит более свободный способ действовать.
1: Ну и рыбы. Вам сегодня стоит внимательнее отнестись к карьерным и личным ориентирам. Может появиться желание выбрать более смелую цель, но ей нужен не туман, а понятный первый шаг. Не позволяйте чужой внезапности сбить вас с собственного направления и уберите из плана все, что навязано чужими ожиданиями.

0: какой ты нафиг танки?
1: Прогрев шоу на первом. Реклама.
2: Добрый день, друзья! В Центр Кар Азур продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены.
3: Скажите слово «радио» и получите дополнительный бонус. В Центр Кар Азур вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам и без предоплаты. Кая Спортаж нового поколения 23 года, всего 990 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий.
4: 3 года гарантии, 100% финансирование, включая оплату страховок с возможностью оплаты до 100 платежей. Это значит, что 3 года вы можете наслаждаться вашим автомобилем без всяких проблем, без всяких забот, со спокойной душой.
3: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
2: Center Car, Азур, Дер-Хашева 9. Телефон 03-558-5458.
4: Автомобиль вы получаете прямо сегодня. Документы оформляются в течение 1 дня. Платить вы начинаете только через 3 месяца. И 3 года у вас нет никаких забот, потому что есть 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Звоните сейчас. Center Car, Азур, 03-558-5458. Не забывайте сказать слово «радио» и получить дополнительный бонус. Center Car, Азур, Дер-Хашева 9. Телефон 03-558-5458.
1: Реклама.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Копченое филе лосося 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
4: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
5: Фонтана.
2: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
9: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
10: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Еще ниже.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Жаркое лето в Center Car.
16: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
2: Center Car Azur.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Поехали, так сказать.
2: Куда поехали?
1: Поехали вместе с вами, дорогие радиослушатели.
2: Он сказал «поехали» и махнул рукой.
1: Значит, друзья, 7 часов 46 минут, у нас 20 августа 26 года. Это «Прогрев шоу» вместе с Крис Кипнес.
3: Здравствуйте всем, кто сейчас только присоединился или уже с 7 утра слушает наше шоу «Прогрев шоу» на первом радио. Да, Лен Семенова?
2: Абсолютно точно, ты права. Доброго утра всем. И Андрей Ежов здесь же с нами в студии.
1: Здравствуйте. Почему я сказал «поехали»? Потому что мы едем в каждом радиоприемнике у людей в Израиле, и не только.
3: И не только,
1: и
3: да.
1: И не только. И даже если вы дома сидите, все равно вы куда-то едете. Если не кукуха, то вместе с этой планеткой мы крутимся.
2: А, вот ты как
1: выкрутился.
2: Молодец. Это мы, собственно, ребята, к чему? К тому, что вот все, кто сейчас за рулем, когда-то были новичками, да, когда-то только первый раз садились за руль,
3: лет тому назад.
2: Учились и все такое прочее. Я, например, на права сдавала в 99-м году. То есть у меня права уже очень много лет, и, честно говоря, я вот сейчас езжу по израильским дорогам и все удивляюсь, и удивляюсь, и удивляюсь. Знаете, чему особенно я удивляюсь?
1: Давай.
2: Особенно, когда ты догоняешь машину, которой сзади висит табличка, что новый водитель, а этот новый водитель прет со скоростью 115 километров в час.
3: А потому что он не новый уже водитель. Он когда-то, скажем так, обманул систему, и кто-то из родственников давал ему поводить машину. И он уверен в своей...
1: Безнаказанность.
2: В своих силах он уверен, я бы сказал. В своей реакции и все такое прочее. Это что потом приходит?
3: Всегда.
1: Слушай, Лен, скажи, пожалуйста, ты училась как? Сама или у тебя был инструктор?
2: Не-не-не, я ходила в автошколу.
1: Мало,
2: все
1: ты
2: как
1: же моя умничка.
2: Я тебе больше скажу.
3: Ты какого ответа ждал?
2: Я тебе больше скажу. Нас к доске вызывали,
3: да
2: чтобы решать вот эти вот самые задачи с перекрестками.
3: А дневники были?
2: Ну, что ты, как я не знаю.
3: Ну, я не знаю.
2: И, понятное дело, у меня был инструктор, и я даже до сих пор помню, его звали Иван Донатович.
1: Донатович?
2: Донатович.
3: Ой, прикольно.
2: Такой мужик был клевый. А сдавала я, училась ездить на «Жигулях» четвертой модели.
3: Мне кажется, все это как-то прошли.
1: ВАЗ-2104,
2: да,
1: четырочка.
2: Да, четырочка.
1: Я, честно, я учился на разных машинах, но самая лучшая машина, на которой я ездил, у меня было два автоинструктора, потому что я делал большой перерыв после автошколы. И самая лучшая машина это была, внимание, Toyota RAV4 96 года.
3: Какой-то неприятный человек.
1: Трехдверная, у которой был пробег, внимание, 890 тысяч километров.
2: Ничего себе.
1: И у нее не меня.

0: сняли основательно ничего. Ну, то есть какие-то патрубки были, ну, и так далее, масло, фигасло и так далее.
1: А так, чтобы прям вот капитального ремонта чего-то такого
0: нет,
1: не было.
0: Нет, представляешь? То есть очень автоинструктор следил. И у меня было вот два полярных инструктора. Первый инструктор, это был типичный Усан, такой, который садился, звали Александр. Он такой, значит так, Андрюх, дальше я буду запикивать мат. Андрюх, сворачивай. Ну куда ты? Едешь, а?
2: Дорогой мой человечек, да?
0: Потом что-то сидит такой, я вдруг слышу справа. И что случилось, Александр? Да ничего, я на сообщение отвечаю. То есть я просто еду, и он меня, как вы думаете, куда вывел?
2: Куда?
0: Обычно вывозят на какие-то небольшие улицы, чтобы ты поездил, чтобы ты привык и не боялся. Куда он меня вывез в первый же раз?
1: В город?
0: Хуже, если бы на МКАД. На МКАДе хотя бы есть нормальные люди.
2: Ну да.
0: А он меня, А он меня вывез на Воробьёвы горы, где стритрейсеры.
2: Ничего себе.
0: Где стритрейсеры гоняют. И он всякие майбахи, какие-то кортежи и так далее. Я на таком стрессе был, что просто невозможно. А второй, чувак, это был бывший хоккеист. Бывший хоккеист.
1: Как интересно.
0: Очень худой.
1: Что ж его туда привело-то?
0: Я выхожу на станцию метро Первомайская, вижу машину, но не вижу его. И тут я перевожу взгляд на поляночку рядом с хрущевкой, и он стоит и делает йогу.
1: Опаньки.
0: Я думаю, так, интересное будет первое занятие.
2: Бывший хоккеист, который делает йогу, а сейчас автор-инструктор?
0: Да.
2: Что?
0: Вот именно. И он всегда разговаривал вот так. Я еду и думаю, я же сейчас усну.
2: Это проверка.
0: Ну, кстати, да, почему
2: это
0: бы и нет?
2: Это своего рода проверка.
0: И он каждый раз, Андрюшенька, относитесь к автомобилю как к ребенку.
1: Ребенку,
0: или как к любимой женщине.
1: Вот, все говорят про любимую женщину. Вот.
2: А у меня, кстати, противоположная история вашим. Я имею в виду, что вот, скажем так, с инструкторами мне везло. Ну, может, потому что я заходила в машину с лайм так. Меня, значит, учить вот так по-другому учить, разговаривать со мной надо вот так. И если я вдруг что-то делаю не так, пожалуйста, не надо на меня орать. И как-то у нас складывались нормальные отношения. Но вот люди, которые находились вне машины, вот у них терпение и понимание того, что я ученик, не было. Вот там вот начиналась самая интересная история. То есть вот все вот эти вот, ну опять же, да, запикиваем выражения, которые были адресованы в мой адрес. На какой-то момент, на какой-то из дней я поворачиваюсь к своему инструктору и говорю, послушай, ну за что они так? Ну что не так? Ну видно же, что учусь, ну видно же, что стараюсь.
1: Ребята, вы знаете что, дорогие наши радиослушатели, мы сегодня решили собрать вот этот самый золотой фонд фраз инструкторов по вождению.
0: Цитат, я
1: абсолютно уверена, что каждый, кто учился на права, вот были вот такие вот вещи, как вот, например, говорил мне этот самый Иван Донатович, он говорит, Лена, ты когда садишься в машину, у тебя должно быть ПМС. И я так, чего?
2: Да, чего?
0: Он говорит, сразу.
1: Это не то, что ты подумала. Это плавность, мягкость и спокойствие.
2: Вау.
0: У меня всегда правило 3D было. Дай дорогу дураку, и все.
2: Не, у меня был другой, но об этом я расскажу чуточку попозже.
0: Пишите на номер WhatsApp 054-2070-800.
1: Мы сегодня собираем золотой фонд фраз инструкторов по вождению. Ребята, пишите ваши истории. Очень-очень ждем. 054-2070-800.

0: Прогрев. Шоу на Первом.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88.
4: Год без забот.
5: Реклама. Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
6: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
7: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
8: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
9: С разрешения Министерства финансов.
10: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
11: За травму пальца на работе Махаль помогли получить 140 тысяч шекелей. Спасибо вам большое.
12: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуальный. Звучит актер. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
13: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
14: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
15: Летние скидки в стоматологии доктора Бангиева. 40% на все процедуры. Звоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
16: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
5: Реклама.
17: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
1: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
18: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
1: Екатерина Вергунова.
19: Первому радио 25 лет.
20: Первое радио. Новости.
3: хуситы готовятся к эскалации с Саудовской Аравией. Подробнее через несколько секунд. Восемь утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести» со ссылкой на газету «Аль-Ахбар», хуситы готовятся к эскалации Саудовской Аравии. В командовании террористической группировки заявили о новом этапе, который будет более болезненным для Эр-Рияда. Среди вариантов – перенос боевых действий на южную границу Саудовской Аравии и начало масштабной наземной операции вдоль приграничной полосы. По сведениям компании «Кеплер», отслеживающей морские перевозки, интенсивность судоходства через Ормузский пролив за последние сутки не изменилась. Через пролив прошли 9 коммерческих судов, столько же, сколько днем ранее. Таким образом, признаков восстановления нормального движения судов через один из ключевых мировых маршрутов транспортировки нефти пока нет. В больницу Асута в Ашдоде был доставлен в критическом состоянии 17-летний юноша. Врачи сообщили, что им не удалось спасти жизнь пациенту, и была констатирована его смерть. Полиция расследует обстоятельства смерти подростка. По информации МАКО, юноша был доставлен в больницу с вечеринки, на которой потерял сознание. Завтра в Иерусалиме начнет работать линия L3, первый отрезок зеленой трамвайной ветки, который добавит 12 новых остановок к столичной трамвайной сети и соединит улицу Яфу с кварталом Малха на юге города. В первые недели трамваи линии L3 будут курсировать в тестовом режиме с интервалом около 12-15 минут, а затем по мере стабилизации работы интервал сократится примерно до 8-10 минут в часы пик. Среди станций на маршруте центр конгресса в Беньяне Аума, правительственный квартал, кампус Геватрам Еврейского университета, Ботанический сад, стадион Тедди, арена Пайс, а также торговый центр Малха. По требованию полиции, соображений безопасности и управления потоком людей, станция у стадиона Тедди и арены Пайс будет закрываться во время крупных мероприятий, а пассажиров будут направлять пешком к соседним станциям, например, к торговому центру Малха. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной и малооблачно. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Ашдоде 31, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 38, на побережье Мертвого моря и в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 100 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
4: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Доброе утро, солнечный Израиль. 8 часов 6 минут утра, 20 августа 26 года. Это прогрев шоу на первом радио с Крис Кипнис.
2: Здрасте. Мордасте, как говорится, и Лен Семенова здесь же, в этой же студии.
3: Доброго утра всем, здрасте, но совершенно не мордасте, да, Андрей?
1: Здрасте.
3: Сказать, что ты просто здрасте.
1: Сказать, что ты обескуражен, это ничего не сказать.
2: Не-не-не, он просто мордасте.
3: А, он просто мордасте. Ребят, мы сегодня срочно собираем золотой фонд фраз инструкторов по вождению. Все учились, потому что без автомобиля в Израиле просто жить невозможно. Это средство передвижения, а не роскошь. Пишите ваши истории вот с этими крылатыми цитатами, которые вы помните до сих пор, на наш WhatsApp 054-2070-800.
1: Девочки, я таки вспомнил цитату моего автоинструктора, который вот Усан.
2: Но.
1: Значит,
2: говори.
1: Когда я наезжал на лужу,
2: так.
1: А это была весна, когда я наезжал на лужу, он говорит, куды по помытому?
2: А зачем ты наезжал на лужу? Что она тебе сделала?
1: Потому что кортеж объезжал.
2: Понятно. А вот Альфред пишет: «Доброе утро. Моя жена недавно подтверждала права, а вот иврит она вообще не знает. Mm-hmm. Так ее инструктор на каждый косяк смотрел на нее, хрюкал и шипел».
3: Хрюкал и шипел, серьезно?
1: Не, на самом деле, мне кажется, он что-то говорил, просто она не понимала.
3: Слушайте, вот моя сестра получала права здесь, я-то приехала, да, вот оттуда из Беларуси, у меня уже были права, и я здесь их просто поменяла, и все, по лицензии другого государства, как говорится, я получила вот это вот решение.
1: Корочку.
3: Да, а моя сестра, она здесь сдавала, здесь учила, и она говорит, я попробовала поучить правила на русском языке, она говорит, да ну нафиг, лучше на иврите.
2: Ребят, подожди, прости, пожалуйста, просто у меня такая шутка родилась, я должна ее сейчас сказать. Скорее всего, это будет конец моей карьеры. Курочка получила корочку.
3: Чего?
2: Продолжай, Андрюш.
1: Как в одном известном фильме, согласимся. Едем дальше. Антон пишет, учился зимой.
3: Я не поняла, что это было.
1: Лена, не акцентируем. Едем дальше, спокойно. Мы сейчас таблетки отсыпем, все нормально.
2: Антон, а вы взяли, да?
1: Да.
2: Слава богу.
1: Да, чтоб ты не забывала. Учился зимой, пишет Антон. Первый раз выехали после снегопада, машину немного повело. Ну,
3: так,
1: логично.
3: Ага.
1: Я вцепился в руль, инструктор спокойно сидит рядом, и я спрашиваю, что делать? А он, во-первых, сказал, что муравью приделать. Ага. Он говорит, а для начала перестать душить руль, он нам еще пригодится.
3: Кстати, по поводу руля, Даша пишет, Саша написал, до сих пор помню своего инструктора на первом занятии, я только сел в машину, пристегнулся, взялся за руль, а он посмотрел на меня и говорит, ты что так вцепился, ты его еще на себя потяни, может колеса оторвутся от земли, мы улетим отсюда нахрен.
2: Я, кстати, вспомнила, когда я здесь подтверждала права, значит, я в привычном своей манере в повороты там влетала, скорости, все в таком духе. И инструктор, который как бы брал у меня, передавал мне уроки перед тем, как я пошла на экзамен для подтверждения прав, он меня прозвал Шумахер. Потом он меня немножко успокоил. Он говорит, нет, ты должна успокоиться, ты не можешь так здесь ездить. Ну и все в таком духе. А потом он такой говорит, ладно, у меня для тебя подарок. Поехали на Элон, погоняешь. И вот мы едем, а я не могу взять эту скорость, потому что он так меня вот, успокоил. Он говорит, Кристина говорит, а что происходит? Ты где сломалась? Вот этот я вспомнила
3: момент.
2: На
3: Элоне, между прочим, там тоже, там ограничение 90.
1: Конечно, там особо не разгонишься.
2: В городе, смотри, там до 50, да, ты ездишь, если мы говорим про правила.
3: Да.
2: А тут он мне разрешил как бы погонять. И я поняла, что я не могу нажать на педаль. Рядом с ним.
3: А тут где-нибудь Миштара бы пристроилась и сказала, на ламет, погонять, ребята,
1: аккуратненько. Значит, Максим пишет...
3: Шипеть и хрюкать.
2: Шипеть и хрюкать, точно.
1: Максим пишет, что у него был очень аккуратный и воспитанный автоинструктор, тем не менее он умел без мата и без ругания как-то так подколоть.
3: Он смотрел матом?
1: Да, он матом смотрел, скорее всего. Так вот, Максим пишет, разгоняюсь по пустой дороге до 40, и инструктор говорит, можно чуть быстрее. Разогнался до 42, он... Максим, я вижу, что ты сегодня решил жить на грани.
3: Ну, прикольно.
2: А вот Дмитрий Крымский рассказывает свою историю. Я сдавал на права в Израиле после пребывания здесь, потому что боялся местных ушлепков. В итоге на первом уроке учитель сказал: «Дмитрий, все ок, но по городу ехать ученику нельзя 90 км в час.
3: Это понятно.
2: Не нужно орать «козлина, чего усну». И вообще-то есть три зеркала. А вот сейчас Дмитрий Крымский работает водителем такси.
3: Это вот, ребята, уважаемый Дмитрий Крымский, это вы из той касты вот тех самых водителей, которые летают по городу, которые влетают на кикары и которые ездят на две полосы сразу. И разделительная полоса у вас между колес. Сколько я вижу таких таксистов.
2: Да.
3: Ну, да, извините, возможно, вы и не такой, но тем не менее.
2: Кто знает.
3: Тимофей написал: «Шалом первое. Мой инструктор Валера вообще никогда не стеснялся в выражении».
2: Потому что, Валера, настало твое время.
3: «Когда я однажды на трассе при обгоне фуры зажмурился от страха, я реально зажмурился на секунду, он как рявкнет: Тимон, твою мать! Если ты решил обделаться, так делай это на обочине, а не за рулем на скорости 70 км в час. Глаза открой, смертник, у меня дома трое детей, собака».
2: Сутула, интересно.
1: Не знаю. Стас говорит: «У меня инструктор был очень спокойный, тем не менее, каждый раз угрожал рифмовать мое имя. Вообще никогда голос не повышал, и один раз я перепутал педали. Он молча нажал свою, посмотрел на меня и сказал: Стасик, давай сегодня больше без творческих решений».
2: А вот смотрите, что Марк пишет. «Доброе утро. Мой отец меня учил ездить». И, значит, как это все происходило? Повернув с крайнего правого ряда налево, он задал вопрос: «Ты видел, что я сделал, сынок?» Так вот, никогда так не делай. Запомнил на всю жизнь.
1: А вы помните, как нас родственники учат ездить? Они вот так аккуратненько, значит, выжимаешь сцепление, начинаешь его отпускать, нажимая на газок, и должен почувствовать, поиграться.
2: Ты что, не почувствовал?
1: А тебе не объясняют, что такое поиграться. Это как на уроках вокала, говорит: «В маску пой, в маску».
2: Я, кстати, вспомнила.
1: В общем, короче говоря, первое — раз не так стартанул, второй раз логично машина заглохла,
2: на
1: третий раз тебе начинают объяснять все то же самое, только агрессивным тоном. То есть никак не меняется формулировка.
2: А голос повышается.
1: А голос повышается.
2: Естественно. Как будто бы от децибел ты что-то поймешь. Да?
3: Слушайте, от Михаила. Прости, пожалуйста.
2: Давай.
3: Это вот по поводу «заглохла машина». Пришло сообщение. «Привет, первое. Мой инструктор», Михаил пишет, «мой инструктор был человеком просто библейского спокойствия. Но, наверное, занятие на пятом, когда на перекрестке я в третий раз заглох и заблокировал движение наглухо, он молча повернул ко мне, посмотрел грустными глазами и сказал: Миша, включи аварийку и отойди от машины. Пусть все
2: домой.
3: Пусть все думают, что она сломалась, а не то, что ты идиот».
2: Да,
3: я до сих пор вспоминаю.
2: Надо взять
3: это
2: на вооружение. Если что, это не я идиот, это машина сломалась. Я можно я скажу?
1: Давай.
2: Я вспомнила, кстати, скажем так, золотую фразу моего инструктора, когда он сказал: Кристина, если ты кого-то подрезала или что-то сделала не так, и второму, то есть водителю, это мне понравилось, в этот момент ты не нервничаешь, ты ничего не делаешь, ты не паникуешь, ты сбавляешь скорость до 20 км в час и просто плетешься. Вот это, кстати, я запомнила. Это действительно золотое правило.
1: Крис, тезка твоя пишет.
2: Да ты что?
1: Да, Кристиночка. Кристиночка.
2: Да.
1: Что нам написала Кристиночка?
2: А что она написала?
1: Очень боялась встречных фур.
3: Каждый раз,
1: ну потому что нужно съехать со встречки. Каждый раз немного уходила вправо. Инструктор заметил и говорит: Кристиночка, фура большая, но она не хищник. Кусты от нее прятаться не надо.
3: Слушай, кстати говоря...
1: Помните, раз, два, три и в кювет!
3: По поводу фур, вот когда едешь и мимо тебя проносится фура, тебя просто потоком воздуха, вот настолько они мощные машины, тебя потоком воздуха подбрасывает практически. Вот поэтому страшно.
2: Я еще вспомнила одну историю. Значит, зима. Слякоть, МКАД и Peugeot 2006 синего цвета.
1: Крестьянин торжествует.
2: Да слушайте дальше. И, значит, я решаю обогнать фуру справа. Я за секунду оказалась в кювете. Ну, зима, слякоть меня просто отбросила.
3: Справа обогнать фуру.
2: Да, именно зимой. Молодец. Когда вот это вот все слякоть, и от его колес просто еще больше снега и всего остального. И мой инструктор, он такой сказал: Что сейчас было?
1: Подожди, Кристина.
3: Хорошо, еще он что сказал. Он матом это сказал?
2: Нет.
3: Нет?
2: Я просто, я когда, знаешь, я впилась в этот руль, я поворачиваю голову вправо, влево, простите, где он сидит, и он такой, а что сейчас было?
1: Лен, сейчас, прости, важный вопрос, Крис. Тебе-то права в итоге выдали?
2: Да.
1: Господи помилуй. Ладно, друзья, пишите. Мы сегодня составляем золотой фонд цитат и каких-то ярких фраз.
3: Фраз инструкторов, да, по вождению. Пишите 054-20-70-800. Вы должны это помнить. Это каждый водитель помнит.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Честно ответьте себе. Прикрывайте рот, когда смеетесь. Избегайте улыбаться на фотографиях. Стесняйтесь своих зубов. Если хоть один вопрос заставил задуматься, пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
1: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
4: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
5: А также многие другие сорта соков и нектара фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
7: И после перелома тазобедренного сустава Махаль добились мне 70 тысяч. Постоянную инвалидность и пособие. 9 тысяч в месяц.
8: Махаль, нам важен результат.
9: Без предоплаты. Звездочка 9624. Результат индивидуально. Озвучен актер. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.
11: Шеф Абухари.
10: Шеф Абухари. Главный по вкусу.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Можно еще ниже.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Еще ниже.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
17: Жаркое лето в Center Car.
18: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
17: Center Car Azur.
18: Терех Ашива 9.
19: Невероятная акция Triple Pro от B-Cure Laser. Прибор B-Cure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Голоса Первого радио.
20: Эммануэль Сулейманов, ведущий музыкальной чайханы. Может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
21: В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
20: Эммануэль Сулейманов.
22: Первому радио 25 лет.
23: Прогрев шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Добрый день, друзья! В Центр Кар Азур продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены. Скажите слово «радио» и получите дополнительный бонус. В Центр Кар Азур вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам и без предоплаты. Кая Спортаж нового поколения 23 года, всего 990 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий. 3 года гарантии, 100% финансирование, включая оплату страховок, с возможностью оплаты до 100 платежей. Это значит, что 3 года вы можете наслаждаться вашим автомобилем без всяких проблем, без всяких забот, со спокойной душой. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Центр Кар. Азур. Дерехашева 9. Телефон 03-558-5458. Автомобиль вы получаете прямо сегодня. Документы оформляются в течение 1 дня. Платить вы начинаете только через 3 месяца и 3 года у вас нет никаких забот, потому что есть 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Звоните сейчас. Центр Кар Азур. 03-558-5458. Не забывайте сказать слово «радио» и получить дополнительный бонус. Центр Кар Азур. Дерехашева 9. Телефон 03-558-5458.
0: Реклама. Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев. Шоу на первом.
1: Ну, раз Лен сказал, работаем, значит, работаем. Что я сделаю?
2: Ребят, мы продолжаем вот прям собирать срочным образом золотой фонд фраз инструкторов по вождению. И пишите, кстати, ваши истории на наш WhatsApp 054-2070-800. Вот смотрите, Дринка написал. Привет всем. В 1990 году я учился в ДОСААФе на водителя грузовика. И уже в конце курса инструктор мне говорит: сегодня я буду делать из тебя настоящего водителя. Мы заезжаем в гаражи.
3: А с какой интонацией?
2: Да. Мы заезжаем в гаражи. Он достает ключи и говорит: открывай вот этот гараж. Там около дверей стоит канистра и шланг. Иди сливай бензин. В тот день я столько бензина нахлебался, что до вечера боялся закурить.
4: Это, кстати, вот знаете, вот у меня есть свой страх. Вот если вдруг вот придется сливать бензин, ну не знаю, по какой там причине. Для меня вот это вот почему-то прям вызывает вот жуткий какой-то страх.
1: А в чем проблема слить бензин?
4: Ну,
1: звучит противозаконно, но ладно.
4: Ну вот есть свои определенные фишечки.
1: Хорошо, Борис пишет: учились делать разворот. Я так долго выбирал место, что инструктор спросил: Боря, у тебя есть загранпаспорт? Я говорю: есть, а зачем? Ну, с такими темпами место для разворота будем искать уже в другой стране.
2: Слушайте, тут от Эдика тоже по поводу разворота пришло сообщение. Значит, доброго утра, Первое радио.
1: И вам шалом.
2: Я помню, едем мы, значит, по городу, и я смотрю, таксист перед нами разворачивается в зоне остановки автобусной. Я хочу сделать так же. Инструктор мне говорит: ну и куда прешь? Там дальше есть место для разворота. Я ему отвечаю: так он же разворачивается, инструктор, у него права есть, а у тебя еще нет.
4: Угроза.
2: Угроза, да, абсолютно
4: прямо
2: точно.
4: Прямо звучит угрозой. Так, пишет нам Леонид: доброе утро, первые права получил на Шерман.
2: В смысле первые права, что были еще и вторые?
4: Будут потом вторые, да, следующее, ну, как бы, продолжение сообщения. До этого водил только велосипед. После вот этого всего, получить права на машину не проблема.
1: Оля пишет: доброе утро, прогревщики, и тебе, Оль, доброе утро. Коротко и ясно: газ — это не кнопка, скорее закончить занятие.
2: Ну, это да.
4: Ну, есть в этом что-то.
2: Даша написала: в некотором царстве, в некотором государстве, говорит, едем мы по городу, вроде спокойно, и
1: а
2: тут...
1: у вас город какой? Царство славного Салтана?
2: И тут пишет: я, значит, подъезжаю к пешеходному переходу. Эту цитату, пишет инструктора, я до смерти, наверное, буду помнить, а сказал он следующее: там кегли, не сбей. Причем сказано это было совершенно спокойно и очень даже буднично.
4: А вот Альфред еще раз, значит, он первый в сообщении написал про жену, которая здесь подтверждала без иврита, и инструктор хрюкал и шипел на нее. А вот он про себя теперь рассказывает. В 2000 году мой инструктор устал меня учить и сказал мне: тебе не права нужны, а ослик с повязкой.
1: Алена пишет: доброе утро, у меня был отвратительный случай, когда я очень жестко тупила, даже для самой себя было удивительно. И мне сказал спокойно абсолютно инструктор: не надо сигналить человеку, который тупит, возможно, он тоже учился у меня.
4: Я, кстати, вот отдать мне должное, да, когда когда я вижу, значит, учеников на дороге, я никогда им не сигналю, потому что я прекрасно помню, действительно, как это страшно.
1: А с другой стороны, ты не привыкаешь к каким-то опасным экстренным ситуациям.
4: Успеет.
1: Успеет.
4: За стаж успеет.
1: Спасибо Воробьевым горам, я привык. Я вот реально привык к тому, что едет мимо кортеж с каким-нибудь политиком, и ты такой: а слева стритрейсер.
2: Так, я не знаю, как зовут даму, которая нам написала, номер телефона заканчивается на 6064, и вот я ее тут и потеряла, сейчас я ее найду. А,
1: ее
2: вот,
1: зовут
2: нашла.
1: Анастасия.
2: А, вот, значит, Анастасия, и она пишет: доброе утро, Первое радио, я получала права в Украине в 2014 году, инструктор был предпенсионного возраста и ничего особо не рассказывал, песни пел, истории рассказывал, а экзамен заключался в том, что заехать на эстакаду и съехать с нее и припарковаться задом. Этому он меня научил, права получила. Но когда я училась в Израиле в 2021 году, сказала инструктору, чтобы учил меня с нуля. Тут был прекрасный инструктор. Теория и практика сданы с первого раза. Очень люблю водить машину. Всем прекрасного дня. И, конечно же, ни гвоздя, ни жезла.
1: Павел пишет: получал права в 2003 году в Санкт-Петербурге. На первом занятии инструктор сел, смотрел на меня около минуты. Я был в диком стрессе. И в итоге инструктор спокойно сказал: так, у машины три педали, у тебя две ноги.
3: уже чувствуется интрига.
4: А вот Лора пишет и рассказывает свою историю. Доброе утро. Была молодым водителем в начале 2000-х в Израиле. Гоняла везде, где можно разгоняться. В то время много полицейских сидело в кустах с прибором определения скорости. Много было штрафов. Как-то, значит, она решила сесть и посчитать, сколько она их заплатила. И ей стало жалко денег. Начала быть спокойным водителем. И продолжает. А училась вождению со старым дедушкой под Aerosmith на полную громкость.
1: О, как! Алекс из Ашкелона пишет: «Доброе утро, прогревшие. Не могу вспомнить, какие фразы были, когда сдавал на права, но четко помню фразу Александра Солнцева. Видишь синюю Мазду, объезжай».
4: А, да-да-да. У Солнцева какая-то проблема. Он никогда не рассказывал историю, да, но синюю Мазду
1: там,
4: просто...
1: Там вьетнамские флешбеки у человека.
4: Что-то прям очень яркие.
2: Оля написала: «Я своего инструктора однажды похвалила, что он такой терпеливый, никогда не повышает голос на учеников. Говорю, наверное, дома срываетесь на своих домашних». А он рассказывает: «Между прочим, ночью я просыпаюсь от того, что жена гладит меня по плечу и говорит: да не бросаю я сцепление, не бросаю».
4: Клево, клево.
2: Это правда какие-то вьетнамские флешбеки.
4: Это очень круто.
2: Ребята, есть у вас еще минуток 5 для того, чтобы прислать нам вот эти золотые фразы инструкторов по вождению. 054-20-70-800. Мы собираем сегодня золотой фонд вот этих фраз инструкторов по вождению. Пишите 054-20-70-800.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: В филиале МАДА Наймания промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Курица свежая 14,90 за килограмм. Шарики моцарелла и голландский маздам 4,90 за 100 граммов. Стейк рыбы бас 19,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
6: Фонтана, Фонтана. Фонтана.
7: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
8: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
9: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
10: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
11: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
12: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азур. Эры Хашива 9.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу. На первом.
1: Пишет Соня: привет, Прогрев, и тебе, Сонь, привет. Остановились на светофоре. Я задумалась, загорелся зеленый, а я стою. Инструктор секунд через пять. Соня, это самый зеленый цвет, который у нас сегодня будет.
2: Это как из серии, да? А мы ждем какой цвет?
1: Салатовый.
2: А сейчас какой там, не знаю.
1: Рубиновый,
2: да.
1: Изумрудный.
2: Изумрудный, понятно, стоим дальше. Марина пишет свою историю. Доброе утро, у меня экзамен, Тор говорил на иврите, и вдруг на русском, чистом русском, он говорит «налево». И его голос прозвучал так неожиданно, что я от неожиданности своей повернула вправо, в кусты. Это было смешно и грустно, но тест Марина в тот день прошла.
3: Владос написал: мой учитель, инструктор, говорил, что ты болтаешь машину по дороге, как Дуня лифчик в проруби.
1: Меня как-то решил в очередной раз отчим поучить кататься на машине. На Запорожце ушастом 77-го года, такого горчишного цвету. Значит, и мы едем вместе с ним, соответственно, он на пассажирском, я на водительском, мы завели эту машину за 3 дня, едем, и тут выезжает его друг за мной по проселочной дороге на рейндж-ровере.
3: Так.
1: И начинает меня поджимать, сигналить, пытаться подрезать и так далее. Он говорит: ничего, учись ездить в экстренных ситуациях. Он так заэкстренил эту ситуацию, что при повороте я не удержал руль, а мне реально лет 15, что на Запорожце в кювет улетел.
3: Это ж на какой скорости ты летел по этой проселочной дороге, а?
1: Я? Угу. По нормальной. Я просто нормально не выкрутил руль. Я был на диком стрессе, у меня был ступор, женщина.
3: Бедолашка. Так, пришло у нас сообщение от
2: Ригбалс. Ригбалс. Я прочитаю, да?
3: Давай.
2: Значит, доброе утро. Моим инструктором по вождению был мой папа. Так. Примерно с 4 лет я за рулем. Папа не сказал ни разу ни одного матного слова, но орал безбожно. Всегда ему казалось, что я делаю неправильно. Все и всегда. В 15-летнем возрасте я ехал, значит, по Болгарии, естественно, с буквой «У» на лобовом заднем стекле. И вновь сделал что-то неправильно. И вот, значит, Самуилыч заорал на меня так, что чуть машина не перевернулась. На что мама сказала: если бы на меня так орали, я бы в жизни за руль бы не села. Это же надо так хотеть рулить. Мне сейчас 53 года, продолжает он. Всю жизнь вожу профессионально. Урок отца не прошел даром. Собираю, разбираю машины и моторы. Имею коллекцию машин советского

0: в автопрома, да еще и две Volvo. Рад этому хобби.
1: Вадим пишет: на первом уроке очень резко отпускал сцепление. Машина дергалась как сумасшедшая. После третьего раза инструктор сказал: на машине нет варп-двигателя, езжай аккуратнее.
0: А вот у Марины у нее
1: прошаренный оказался.
0: Да, препод. Да. Значит, продолжение истории. Вот когда, помните, то, что у нее был, значит, ивритоговорящий инструктор, и тут бац, на чисто русском говорит налево, а она повернула направо.
1: Молодец.
0: Значит, после получения прав муж сказал: и кто так учит вождению? Загнал меня на пустую стоянку и учил парковаться задом.
2: Прикольно, Карина написала. А я училась самоподготовкой, то есть училась сама у знакомого инструктора моей подруги. В первый же день мы сели в его машину, правда, на заднее сиденье, а он поворачивается и говорит: садись за руль, с заднего кресла как-то неудобно машиной управлять.
0: Ну, как бы да.
2: Ну,
0: не очень удобно.
1: Егор пишет: еду по тихой улице, вдруг выбегает кот, я торможу, кот спокойно переходит дорогу, инструктор смотрит ему вслед. Вот видишь, Егорка, даже кот увереннее тебя перестраивается.
0: Это хорошо.
2: Аня пишет: ребят, шалом, я когда училась водить, жутко боялась скорости. Еду свои 40 километров в час, тошню, вцепилась в руль до белых костяшек, инструктор терпел, а потом говорит: Анечка, переключись на вторую передачу, а то нас велосипед обгоняет, мне перед ним неловко. После этого я воспряла духом и прибавила газ.
0: Ну, кстати, велосипед обгонять не так обидно, если бы, например, пешеход обгонял.
1: Слушай, да, когда сейчас стали, мы-то учились, когда еще не было электросамокатов, вот так повсеместно.
0: Да.
1: А я не представляю, как сейчас учатся. Это ж как нужно... Внезапно они же выскакивают. Они выскакивают прямо на дороге, прямо перед тобой, едут 20 километров в час.
2: Ну вот
1: с умным видом.
2: Вот поэтому вот эти машины ламят, они и прям это, как это, они ползают просто по городу. Я их постоянно, кстати говоря, вижу мимо моего дома, где-то вот, видимо, вот рядом у нас вот эта школа, вот инструкторов и вот этих вот обучающихся новых водителей. Вот, и я постоянно вижу эти, они фланируют мимо дома там и так далее, и так далее. И они ползают реально со скоростью 25 километров.
0: Но лучше пусть так, чем по-другому.
2: Ну да, здесь я согласна.
1: Прогрев-шоу подходит к своему логическому завершению. Спасибо всем, кто написал, кого не успели прочитать. Извините, пожалуйста, что ж поделать. Время эфирное не резиновое. 8 часов 52 минуты, 20 августа 26 года. Вы слушаете Прогрев-шоу, но не волнуйтесь. Сразу после Прогрев-шоу в 9 утра маэстро Заев Ханин, профессор Барыланского университета и Марк Кричевский схлестнутся в словесной баталии. Обсудят насущные темы нашей страны и мира и разложат по полочкам и разжуют то, что кажется запутанным и сложным. В 9 утра Ханин день.
2: В 19.00 не пропустите на первом программу «Прямой ответ». В гостях у Марианы Беленькой будет военный историк, преподаватель университета в Иерусалиме, Тель-Авиве и Герцлии Яков Фальков. Разговор пойдет о том, какие исторические параллели скрывают современные конфликты и что ждет наш регион в ближайшем будущем. Главное, как говорится, вызовы текущего момента через призму военной истории. Обязательно включайте первое радио сегодня в 7 вечера, чтобы услышать тот самый прямой ответ.
0: Но если вдруг вы знаете, что заранее уже знаете, что вы пропустите тот или иной эфир, ничего страшного, потому что у Первого радио есть свой YouTube-канал. И там есть, естественно, любимые программы, которые можно пересмотреть, самые яркие моменты эфира в удобное для вас время. Вас ждут полные выпуски программ, интервью с интересными гостями, музыка, короткие видео, а также знакомые голоса и лица ведущих Первого радио. Заглядывайте на наш YouTube-канал, выбирайте то, что интересно именно вам, и смотрите в любое удобное время. И самое главное, подпишитесь, обязательно включите колокольчик. Для чего это нужно? Да чтобы не пропустить новые выпуски.
1: Друзья, все, на этом все. Да? Впереди выходные, оторвитесь как следует, отдохните, поспите, сходите на пляж, съездите на экскурсию. Восстановитесь, совершенно верно, наберитесь эмоциями и впечатлениями и возвращайтесь на то же место с 7 до 9 утра с воскресенья по четверг. Прогрев-шоу с Леной Семеновой,
2: Кристиной Кипнис,
0: Андреем Ежовым.
1: Пока-пока.
0: Любим!

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я за кофе.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
3: Реклама.
4: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшой. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: В новом филиале Маданой Мания Ашкелон район Афридар. Вермут Мартини Бианка и Росса 39,90 за литр. Виски Джеймсон 89,90 за 0,7 литра. Виски Беллантайнс 99,90 за литр.
6: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Маданой Мания. Мидхам или Коэн 21. Напротив Академического колледжа.
7: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
0: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
11: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
12: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
13: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
14: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
15: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
3: Реклама.
16: Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ». Видела почти все арабские страны. Стала иноагентом после Алии. Всю жизнь была пишущим журналистом. А теперь с удовольствием говорит по радио.
17: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
16: Марианна Беренькая. Первому радио 25 лет.
18: Новости.
19: Ливан экстрадировал в Сирию офицера армии Асада. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», ливанские власти экстрадировали в Дамаск бывшего высокопоставленного офицера сирийской армии времен Башара Асада, обвиняемого в убийствах и пытках. Экстрадиция произошла после нескольких месяцев давления со стороны Дамаска на Бейрут с требованием принять меры против бывших офицеров времен Асада, которые искали убежище в Ливане после падения режима. Служба защиты растений и надзора в Министерстве сельского хозяйства Израиля завершила процесс согласования экспорта израильских цитрусов с властями Камбоджи. Начиная со следующего экспортного сезона, израильские фермеры и экспортеры смогут поставлять в Камбоджу апельсины, клементины, лимоны, грейпфруты и помело. В организации производителей цитрусовых Израиля оценивают потенциал экспорта на этом направлении примерно в 10 тысяч тонн в год. Соглашение с Камбоджей является частью более широкой программы по расширению аграрного экспорта на Дальний Восток, включающий поддержку участия экспортеров в международных выставках. В этом году министерство совместно с Институтом экспорта содействовало участию израильских экспортеров в Asia Fruit Logistica, одной из главных агропромышленных выставок Азии. Параллельно в рамках сотрудничества с Японией министерство продвигает открытие рынка и для другой израильской продукции – арбузов, дынь и тыквенных культур. Как сообщает издание «Калькалист», израильская компания «Эльтель», которой на паритетных началах владеют оборонный концерн «Авиационная промышленность» и группа «Маламтим», вышла в финальный этап тендера на эксплуатацию и обслуживание новой линии метро в Дубае на сумму более 2 миллиардов долларов. Речь идет о значимом гражданском инфраструктурном проекте, ввод которого в эксплуатацию ожидается в 2029 году. Победа в тендере может обеспечить израильской компании многолетнее присутствие на одном из самых передовых рынков инфраструктуры и транспорта в Персидском заливе. Согласно изданию «Калькалист», консорциум с израильским участием стал одним из трех вышедших в финальную стадию. Выбор победителя ожидается ближе к концу года. Прокладка новой линии уже началась и ведется силами турецких компаний «Мапа» и «Лима» вместе с китайским железнодорожным гигантом CRRC. Число погибших в результате мощного землетрясения в Колумбии достигло по меньшей мере 312 человек. По последним данным, тысячи людей получили ранения, около 140 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа. Его эпицентр находился в районе Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Разрушены или повреждены десятки тысяч домов, пострадали школы, больницы и дороги. По оценке властей, только прямой экономический ущерб может составить около 30 триллионов песо, примерно 9,6 миллиардов долларов. В Колумбии продолжает работу израильская поисково-спасательная делегация, направленная после катастрофы. Специалисты командования тыла ЦААЛЯ действуют совместно с местными спасательными службами в наиболее пострадавших районах. Сообщений о погибших в результате землетрясения гражданах Израиля не поступало. По данным представителей еврейской общины Калия, среди членов общины погибших также нет, однако некоторым семьям пришлось покинуть поврежденные дома. Пострадали две городские синагоги. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 31, в Бершеве 34, а на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 38, на побережье Мертвого моря и в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире Марк Кричевский и Заев Ханин.
1: Гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
20: «Ханин. День» на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Заев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
21: Доброе утро, дорогие друзья! Как всегда в это время на Первом радио программа «Ханин день». И хотя профессор находится далеко от израильских границ, он все равно с нами. Вот что делает, так сказать, технология. Профессор, доброе утро!
22: Доброе утро, да. Что, так сказать, АИД животворящий делает? Да. Трудно себе представить. Да.
21: Так что сидим на одном месте, не дергаемся и отвечаем на наши вопросы, как мы всегда привыкли в этой передаче, комментируем комментаторов. Ну и давай вот начинать сразу. Итоги прошедших 17 августа праймерис в Ликуде. Кто-то говорит, что это окончательно зафиксировали крах концепции классического либерально-национального движения. А вот, например, сегодня читаю я читаю Валлу. И человек, близкий к премьер-министру Нетаньяху, прокомментировал в среду результаты праймерис в Ликуде. В беседе с журналистом Валлу он сказал, цитата, «Результаты очень хороши для премьер-министра, он очень доволен. Нетаньяху необходимо продвинуть двух человек, которые заняли непроходные места в списке, Зеева Элькина, занявшего 32 место, и Ави Дихтора, который занял 45 место после распределения забронированных мест. Мы ждем бронирования Нетаньяху, который укрепят движение. Он также коснулся разногласий и внутренней борьбы внутри партии, заявив, теперь начинается настоящая битва на выборах. Нужно отложить прошлые обиды в сторону и работать вместе». Так, ну и про Тали Готлиб он сказал, она никогда не будет министром. Она заняла место в середине списка, но 20 место, ну, туда ей дорога. Вот твой комментарий. Давай сначала мы скажем то, что я много читал о том, что и итог это окончательно зафиксировал крах концепции классического либерального национального движения Ликуд. Согласен ты с этим? Нет, это опять же не мое мнение. И второе, вот прокомментирую, что Нетаньяху доволен вот этим списком. Пожалуйста.
22: Начнем с того, доволен, недоволен. На самом деле сейчас идут серии интервью, средства массовой информации публикуют интервью с политиками, в том числе и на иврите, и на английском, и на русском языке. Вот, собственно говоря, проект с лидерами партии сейчас запустил и Ньюс.ру, как мы знаем. Так вот, фактически каждый из политиков, который интервьюируется на том или ином языке, он говорит более или менее одно и то же. Мы формируем список победителей. Этот список меня полностью, целиком и полностью устраивает. Это именно то, что приведет нас к победе. Ну вот, поэтому я думаю, что господин Нетаньяху не мог сказать ничего другого.
21: Я прошу прощения, это не Нетаньяху, это высокопоставленный ликудник на условиях анонимности. Цитирую. Это важно, да. Которого Валла цитирует, да.
22: На условиях анонимности. Вала, неужели? Да, так вот, соответственно, я думаю, что если бы господин премьер-министр не хотел озвучить подобную информацию, то она бы и не поступила. Ну, так или иначе, опять-таки, это комментарий комментатора. В любом случае, если мы возвращаемся к этому самому сюжету, понятно, что в списке, в этом самом итог праймерис, который, в общем-то, был нам представлен уже пару дней назад, он показал довольно существенные изменения, на мой взгляд, разумеется, в данном случае, существенные изменения формирования вот этого самого предвыборного списка. Мне кажется, что мы с тобой уже обсуждали, и, возможно, не раз в этой студии, в студии Первого радио и на твоем проекте «Лысая правда», мы говорили о том, что в Ликуд, по большому счету, он уже достаточно давно превратился, как партия власти, находящаяся у этой самой власти достаточно долго, Ликуд превратился в некий такой политический супермаркет. Перед этим такой же опыт был у партии труда. То есть они долго, ну, ее предшественницы, партии Мапай, они долго, многие, там, несколько десятилетий они находились у власти. В конечном итоге там довольно много как всякого рода идейных членов идейного ядра, скажем, в случае с партией труда, партия Авода, там были люди, то, что нам условно называют социал-демократия европейского типа, с поправкой на ближневосточную реальность. И вот Ликуд в свое время действительно был сформирован как праволиберальная партия, как блок консервативного движения и последователей ревизионистского движения и либералов, да, то есть та самая партия центра, которая затем, как и положено обоим, как это традиционно происходило с партиями центра в Израиле, через одну-две каденции, которые распадались вокруг вопроса, естественно, внешней политики и безопасности, мир в обмен на мир или мир в обмен на территории. Ну вот либеральная партия когда-то некогда основанная выходцами из Германии, так сказать. Так вот, они, как положено, в конечном итоге распались, левые ушли в Аводу, и левонастроенные, а правонастроенные присоединились вот к ревизионистам, и вот получилась вот эта вот самая праволиберальная партия Ликуд. Когда, с одной стороны, там есть вот эти вот самые наследники Жаботинского, они свою повестку дня, так сказать, ввели в ДНК, так сказать, в код Ликуда, а либералы внесли вот этот вот экономический и социальный вопрос.
21: Профессор, прошу прощения, давай вернемся все-таки к настоящему.
22: Возвращаемся. Что в результате, ты же спросил, осталось, собственно, прокомментировать комментаторов. Осталось ли что-то от праволиберальной партии Ликуд, или это теперь уже совершенно новый политический проект? Либералов там осталось довольно мало, наследников либерального движения, да, и довольно долгое время, скажем, Ликуд оставался политической партией, где действовали, внутри партии действовали кланы-наследники ревизионистов и новые политические кланы, да. По сути дела, Ликуд, который долгие годы и не без основания, естественно, гордился тем, что у них есть внутренние праймерисы, что там, так сказать, список формируется. На демократической, так сказать, основе, де-факто получилось, что, в общем-то, происходил процесс постепенного обмена голосов и так далее. Есть внутренние, внутрипартийные кланы во главе, так сказать, с наиболее, так сказать, сильными фигурами, да, которые имеют свою инфраструктуру влияния на местах, в партийных отделениях, в муниципальных органах, в компаниях по развитию, различного рода профсоюзы. Да, которые перескочили в свое время были, естественно, наиболее активными, или среди наиболее активных сторонников партии труда, а потом переориентировались, понятное дело, на, так сказать, другую правящую партию, довольно долго находящуюся у власти. Да?
21: Я прошу прощения, а что у тебя там шумит?
22: Что у меня шумит?
21: Да, у тебя там кто-то там грюхает, там бьет.
22: Нет, как бы все показалось.
21: Хорошо.
22: Тебе показалось.
21: Хорошо.
22: Да. Так вот, соответственно, мы видим, что есть в итоге ситуация. Да, понятно, что значительную часть или серьезное влияние оказывает социальное лобби в массе своей выходцы из стран Востока внутри Ликуда. Значит, что мы на сегодняшний день имеем? Мы имеем традиционную, скажем так, в отличие от других партий, которые, многие партии, которые лидерские, которые лично или с помощью распределительной комиссии формируют свой список, в Ликуде был между, а потом конкурирует со своими, с другими партиями за места в Кнессете, в Ликуде, так сказать, в свое время возник и существует еще один этаж, да, между Кнессетом и формированием, так сказать, активистами на местах. Да. Есть вот эти вот самые внутрипартийные праймерис. Что сейчас получилось в конечном итоге? Мы видим три сегмента вот в том списке, который был сформирован. Да. Один сегмент – это, скажем так, это вот те самые остатки вот тех самых внутрипартийных кланов, сильно ослабевших. Ревизионистских кланов там осталось мало, так сказать, в свое время, когда Ликуд потерпел серьезное поражение на выборах в 2006 году, как мы помним, да, так вот, Бениамин Нетаньяху сделал все возможное, и тогда это можно было его, естественно, понять, чтобы переключить все эти внутрипартийные связи на себя и переформировать Ликуд, постепенно формируя его как лидерскую партию, да, под себя прежде всего. От тех старых кланов мало что осталось, но появились новые лидеры которых, в принципе, довольно тесно сплочены вокруг личности Бениамина Нетаньяху и того, что политические социологи называют макрокланом, да, то есть кланом политического лидера внутри этой самой партийного лидера, внутри его политической партии, да. Так вот, примерно я могу сказать, что вот в этом списке, в общем-то, эти вот внутрипартийные кланы серьезно уступили, если не сильно уступили, то заметно сократили свое влияние, и параллельно там возникло еще два сегмента. Собственно, они были, но они существенно укрепились. Один сегмент – это то, что называется неаффилированные. То есть появились люди, которые, ну вот типа Тали Готлиб, которые, в общем, Нетаньяху громко заявил, что моим министром она не будет. Ну,
21: Более того, прошу прощения, в этой статье Вали говорится, что Тали Готлиб заявила, что она единственная была из депутатов,
22: правая,
21: кого...
22: Да?
21: Не правая. Тут она, которую из канцелярии премьер-министра, и сам премьер-министр не поздравил после выборов, которую не поддержал и так далее, что всем пришли от премьер-министра СМС-ки поддержки, а ей не пришло. Это она сказала, ну, я не знаю.
22: Ну, понятно. Мы также помним, как господин Нетаньяху отказывался быть на одной сцене с господином Бен-Гвиром и говорил о том, что он никогда, ну вот никогда не будет членом моего правительства, а потом он стал министром национальной безопасности. Так что пока, я думаю, какие-то предварительные выборы, выводы делать сложно. Опять-таки, это все если Ликуд будет правящей партией после выборов или останется, или частью правящей коалиции, что, судя по опросам общественного мнения, маловероятно. Но кто знает, да, всякие там варианты могут быть развития событий. Вот это вот тебе один сегмент. Комментаторы, которых мы с тобой комментируем, они, еще один я имею в виду, они говорили о том, что Нетаньяху удивительным образом не был особенно заинтересован в высокой явке. Ну, опять-таки, мы цитируем, а не говорим сами, что думаем на этот счет, да, как мы считаем. И что вот эти вот неаффилированные, они несколько смажут вот ту самую, ту самый идеальный список, который он хотел бы видеть в данном случае. Вывод, надо сказать, что явка там появилась, там была не маленькая на самом деле, там, по-моему, был 53, что ли, процент.
2: Но
22: да?
2: Меньше, чем в прошлый раз.
22: Но меньше, чем в прошлый раз. В прошлый раз там были мобилизованы все. Все, что, так сказать, дышит и двигается вообще. Из бейса Ликуда, из потенциальных сочувствующих Ликуду и так далее и тому подобное. И на этой волне, перед прошлыми выборами, да, после праймерис, на этой волне пришли к выборам и получили свои там 34 или сколько там мандатов.
2: 32.
22: Получили мандаты. И вот... И это действительно был серьезный политический задел. Вот на этот раз вот те самые комментаторы говорят, что Нетаньяху как раз не очень хотел этой самой высокой явки, которая некоторых из его сторонников опустила существенно ниже, чем он хотел бы в списке. Ну и третий сегмент, как мы видим, это его политические назначенцы, это его персональные назначенцы, они все политические там, да, и не только там. Они, так сказать, вот эти самые назначенцы, по сути дела, 9 человек кроме него, как ты видишь, да, если верить опросам общественного мнения, других источников информации у нас нет на этом этапе, то, ну, при самом варианте, удачном варианте развития событий, Ликуд имеет 23-24.
2: Окей, у меня тебе вопрос. У нас, кстати,
22: вот тебе и структура.
2: Весь первый блок ты занял этим вопросом. Ну ладно, важный вопрос. Скажи мне, на твой взгляд, почему в Ликуде так мало женщин? В первой тридцатке всего трое. 25-я Гила Гамлиэль, в первой десятке Мири Регев, и во второй десятке, замыкает вторую десятку, Тали Готлиб. Я не говорю хорошие и плохие, но когда у тебя в первые тридцатка три женщины, это говорит о том, что, ну, как бы неправильно это с точки зрения современной жизни, потому что половина избирателей Ликуда, я понимаю, женщины, то есть это ты плевать на них хотел. Это нормально плевать на женщин, у нас есть такие партии, ШАС, Яду Татара, но там женщины более такие, мне кажется, более дисциплинированные, мужчина сказал, они пошли.
22: Вот. А мне кажется, что... А в ШАСе, интересно, там не больше женщин, чем в Ликуде?
2: В ШАСе вообще нет женщин. В ШАСе, конечно. В ШАСе ни одной женщины нет.
22: Здрасте.
2: Конечно. Даже была дочка Рава Йосефа, которая там руководит женским образованием. Ее хотели когда-то поставить, и то Ария Дери сказал нет. Нет, конечно, в ШАСе нет женщин. И никогда не было. Вот.
22: Это первый вопрос. Будем считать, что я помечтал. Да.
2: И второй вопрос. Только по-быстрому. У нас действительно сейчас реклама. И второй вопрос. В списке нет ни одного битханиста. Диктор на 45-м месте. И как ты считаешь... Два вопроса. Решит ли он отдать Дихтеру свою квоту? И второе, будет ли, как ты считаешь, на квотированном месте Яир Нетаньяху? Об этом идут какие-то большие споры в Фейсбуке. Ну вот, давай так быстро на все эти вопросы.
22: Очень быстро. Первое, по поводу женщин. Есть некое условие, чтобы там было три. Из них одна, так сказать, новая, да, которая раньше не была в списке. Вот три они определили, все остальное. Борьба там идет, как ты понимаешь, за каждое место. Все понимают, что праздника, так сказать, больше не будет, как это было в прошлый раз. И в итоге там идет борьба без правил. Поэтому я бы не удивлялся. Ничего личного против женщин, но все за себя. У кого есть больше возможностей влияния и связи, тот и продвигается. Второй момент – это…
2: Диктор.
22: Да, диктор. Опять-таки, зависит от того, кто, в какой степени Нетаньяху удовлетворен степенью лояльности в какой степени удовлетворен лояльности диктора. Не исключено, что он его подвинет немножко вперед, но это означает, что нужно будет кого-то отодвинуть назад. И третий момент. Это не заданный вопрос, будет ли там представитель русскоязычной общины. Я думаю, что всем, скажем, в Ликуде на сегодняшний момент на общину выходцев из бывшего СССР наплевать. Есть слухи о том, что будут ли слухи, разговоры, слухов никаких, разговоры, что он, так сказать, поблагодарит Зоева Элькина за лояльность, но пока что ничего такого не становится известным. Ну, вот,
2: а Яйер, сказал, давай так, там... Яйер.
22: Яйер. Я думаю, что если Яйер появится, то, наверное, ближе к концу первой десятки, но думаю, что Биби на этот раз на это не пойдет. Ну,
2: а что значит на этот раз? А почему? Нет, просто вот это почему-то стало таким вот триггером, и все начали спорить с друг другом. Ты думаешь, не рискнет?
22: Думаю, что нет на этом этапе. Это было бы too much. Но опять-таки, в последнее время случалось такое, too much, да, что я уже никаких гарантий давать не предполагаю.
2: Окей, профессор Барыланского университета Зоев Ханин в нашем эфире. После небольшой рекламы продолжим.
20: Ханин день на Первом радио.
4: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
5: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
7: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
23: 03-94-94-88-88.
24: Год без забот.
25: Реклама.
26: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
27: Быстрый тест. Можешь укусить яблоко, разжевать стейк, съесть мороженое без боли? Если хоть раз ответили «нет», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
28: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар.
29: 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
30: Фонтана, фонтана, фонтана.
31: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
32: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
33: С разрешения Министерства финансов.
34: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
35: После производственной травмы я снова обратилась в Махаль и снова получила результат. Более 200 тысяч шекелей.
36: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуальный. Озвучен актер. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
11: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
12: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
13: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
37: Кондиционеры по самым низким ценам.
38: Можно еще ниже.
39: Кондиционеры по самым низким ценам.
38: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
40: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
41: Еще ниже.
42: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
43: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
44: Жаркое лето в Центркар.
45: 3 года гарантии.
46: 3 года со спокойной душой.
47: Центркар Азур. Дер-и-Хашива 9.
20: Реклама.
21: Ханин день на Первом радио. Итак, наша программа продолжается. Давай быстрый вопрос. Я имею в виду, давай, я обращаюсь к профессору Барланского университета Заеву Ханину, потому что люди аж подпрыгнули. Давай, и все такие дали. Так вот, юридическая советница правительства Галя Бахаров-Миара, подчеркивая необходимость создания госкомиссии по расследованию, полагает, что принимать это решение должно уже следующее правительство. Согласен ли ты с ней, или все-таки вот просто в Ликуде говорят, что надо создавать сейчас комиссию и так далее? Следующее правительство?
0: Ну, естественно, в Ликуде были бы, я полагаю, да, если вне симпатии и антипатии политических, давай оставим в стороне, каждый из наших радиослушателей, он имеет, естественно, свою приверженность тому или иной той или иной партии или никакой, да, это вполне легитимно. Так вот, коротко говоря, понятно, что в Ликуде наверняка есть те, и не только в Ликуде, и в партиях-союзниках Ликуда, есть те, которые были бы заинтересованы зафиксировать эту самую, так сказать, стойку, да, здесь, а именно создать вот ту самую комиссию, которая была бы им удобна. Но дальше уже после выборов с ней там пришлось бы там что-то уже там делать, и просто ее распустить и ликвидировать было бы сложнее. Так сказать, понятно, что вся эта история была бы достаточно затянута и прочее. Короче говоря, и понятно, что в этом смысле есть интерес определенный. А юридические структуры, прежде всего Бахаров-Миара, который ты упомянул, они, естественно, хотели бы, чтобы все это было не только законодательно правильно, но было бы приемлемо и с точки зрения израильского законодательства, и с точки зрения израильского
21: общества. И в этой связи вопрос. Вот смотри. В среду, 19 августа, телеканал Решет Шлёш СР, 13-й телеканал, опубликовал результат опроса общественного мнения. Там у Азинкота 26 мандатов, у Ликуда 23, но как бы там ни было, если взять 58 мандатов у оппозиции, 59 мандатов у оппозиции, 51 у коалиции, без учета арабских партий. О них мы еще поговорим. И в этой связи Азинкот заявил на этой неделе, что если даже не будет 61 мандата, надо создавать правительство меньшинства. А Виктор Либерман категорически отверг эту идею, заявил, что нет ни при каких обстоятельствах. Заявляю, что ни при каких обстоятельствах. Либерман говорит о том, как я понимаю, может быть, ты меня, так сказать, направишь в правильную сторону, что пусть Нетаньяху еще, мы пойдем на новые выборы, пусть Нетаньяху еще останется премьер-министром, пусть он поруководит страной, пусть не будет создана комиссия по расследованию, ну и так далее, так далее, так далее. Как ты все это расцениваешь, как ты все это видишь и как ты нам это все объяснишь?
0: Ну, есть три разных сценария, да, которые, в общем-то, обсуждаются. Причем некоторые обсуждаются активно, а некоторые так, на уровне гипотез и вариантов, да, которые там теоретически могут быть. Один сценарий – это то, что оппозиционные партии получают 61 мандат без, и больше, 61 плюс, без учета арабских партий. И, в общем, там уже там не будет никаких вариантов развития событий. Будет, так сказать, назначена вот та самая комиссия, правительство. А формировать эту комиссию будет глава Верховного суда. Или заместитель главы Верховного суда, который, в общем, строго говоря, та самая модель, которая всегда была в Израиле, за исключением комиссии Винограда, она была назначена как правительственная, ну, как мы все помним, она была, получила полномочия, которые были, обычно есть у нее у государственной комиссии, да, так сказать, привлекать свидетелей там и так далее, и подавать рекомендации, да, что делать с людьми, из-за которых произошел тот или иной сбой или вот тот или иной провал. Второй вариант, соответственно, эта комиссия будет создана, как мне кажется, среди первых решений вот такого правительства. Второй вариант – это когда будут созданы, если будет создано правительство меньшинства, но сформированное это самое правительство, оно теоретически тоже может вполне сформировать вот эту вот самую комиссию, государственную комиссию по расследованию провала 7 октября, и с ней уже, скажем так, если, скажем, какое-то время оно продержится а затем там распустится и пойдут, точнее, коалиция распустится, да, это меньшинство, и пойдут на выборы, с этой комиссией по расследованию тоже уже не будет возможности там что-либо сделать. Третий сценарий – это вообще правительство меньшинства не создастся, как об этом говорит вариант, который предлагает Либерман, и, собственно говоря, показать, так сказать, широким трудящимся массам, что дальнейшее продолжение у власти нынешней правящей коалиции, оно не приносит никаких позитивных результатов. И так, в этот момент, я думаю, создать вот ту самую комиссию, которую им бы хотелось, или хотелось бы их оппонентам, я говорю в данном случае правительстве, да, действующим, да, будет весьма и весьма несложно. Ну и четвертый сценарий, который кажется сейчас уже вообще, как бы это выразиться, как если бы, скажем так, наименее вероятным многими, но в то же время и некоторыми комментаторами не отвергается. Ну вот заканчиваются выборы, и ни один из блоков или ни один из лагерей не набрал большинства, достаточного числа мандатов для того, чтобы сформировать правительство. Ни коалиция, нынешний блок Ликуд, ультраортодоксы и Харден, ни оппозиционные сионистские партии не смогли этого сделать. И тут начинаются игры на свежем воздухе, да, как сценарий. Так сказать, в свое время, ну, некоторое время назад, там, год и более года назад, говорили о том, что в Ликуде есть разговоры о том, что на самом деле беспокоиться там не нужно. Да, партии коалиции получают меньшинство, но им удастся перетащить на свою сторону Беннета. Вот. Потом выяснилось, что подобного рода сценарий, его степень вероятности, она спустилась сначала до нуля, затем и до отрицательных чисел. И, в общем, тем более, что появился новый кандидат. Появился вот господин Азенкот. Да? А господин Азенкот теперь выглядит сейчас как основной оппонент Бениамина Нетаньяху. И на господина Азенкота, естественно, вешают всех. Ну, окей. Идет обычная предвыборная кампания, идет его шельмование, идет его делегитимация. Все то, что упомянутый тобой Либерман испытывал, испытывает и, вероятно, будет испытывать от своих оппонентов. Да? И вот, но одновременно с этим в некоторых, так сказать, кругах идут разговоры о том, что, ну, господин Азенкот, он не такой уж и правый на самом деле, что он в лучшем случае центрист. А некоторые говорят, что центрист с уклоном влево. Но там, правда, есть люди, которых он привлекает в свой список. Там есть и вполне, так сказать, правоакцентрированные люди, которые не дадут ему там слишком уж влево далеко уйти. Но опять-таки он, допустим,
21: Матан Каана, например, там есть, например, в его списке, да.
0: Опять-таки, если, скажем, Гендель и Хаузер не войдут в его список, такой вариант тоже возможен, да, в конечном итоге, и они тоже не очень дадут ему там уходить совсем влево, и так далее.
21: А что такое лево? Мы с тобой говорили, мне кажется, это такая фигура дурацкая, извините за профессора, не, так сказать, академическое слово «дурацкое». Но
0: не находящая в своем содержании очень четко очерченных границ.
21: Точно. Да? Но я вчера, например, прочитал, опять же, интервью Яйро Голана. Но я не вижу вот слово «левый». Это какой, который сейчас начнет продавать родину арабам?
0: Нет, сейчас не начнет. Вот. Но само
21: по себе... Надо до выборов, надо дождаться выборов, и потом мы скажем: арабы, покупаем Эрец Исраэль, я продаю ее. Ну что за бред?
0: Нет, почему же? Он честно абсолютно сказал, что он считает, что арабами должны управлять арабы. Что
21: но
0: развивать
21: это
0: поселенческое движение не нужно.
21: Подожди. Он сказал про поселенческое движение, про эти фермы, которые, собственно говоря, занимаются...
0: Он четко сказал, что не надо дальше развивать вот дополнительное присутствие. Ну, оговорился, что речь идет о... Что присутствие, что невозможно оставить, скажем так, невозможно ликвидировать еврейские поселения, на которых находятся и так далее. Там он говорит о том, что эвакуации там примерно 70 тысяч человек. Да?
21: Из 650 тысяч.
0: Да, из 650. Вот. Ну, то есть на самом деле это более или менее относится вот к тому вектору правый и левый в отношении Рецесраэль Шлема или там,
21: Айзенкот при чем к этому?
0: Государства для двух народов.
21: При чем тут Айзенкот?
0: Айзенкот в этом смысле. Он, я бы сказал, что он находится, разумеется, правее, в том смысле, да сколько там. Это очень просто сказать в классической своей форме, что такое правое-левое, да? Где проходит граница между Израилем и арабским
21: еще
0: миром?
21: Раз, еще раз, друг мой, мы сейчас, я прошу прощения, что я тебя перебиваю, мы не говорим про классику, мы говорим сегодня.
0: Сегодня
21: представители правящей коалиции говорят, что им противостоят левые. Все, кто не с ними, те левые.
0: Ну, это чушь собачья, извини за неакадемический термин. Да? Свои левые и свои правые в классической и неклассической форме есть как в правящей коалиции, так и в оппозиции. Что такое на сегодняшний день правые и левые? По трем основным секторам, векторам это идет. Есть внешняя политика и безопасность, то есть территориальный вопрос. И там четко более-менее понятно, чем западнее ты проводишь границу, тем ты левее, чем восточнее, тем ты правее. Есть гражданские вопросы, взаимоотношения религии и государства, да, или государства с религиозными общинами. Чем больше и активнее ты говоришь о сионистском государстве, да, которое исходит из того, что Израиль – это национальное еврейское государство, тем ты правее. Чем больше ты говоришь про государство всех граждан с одной стороны, или государство, или Израиль как еврейское, как религиозное, в ультрарелигиозном понимании этого слова, тем ты левее. Вот, собственно, и все. И экономический вектор. В экономическом векторе там тоже все более-менее понятно. Чем больше ты за либеральную экономику, тем ты правее. Чем больше ты за социалистическую экономику, тем ты левее. Все. По-моему, яснее объяснить невозможно.
21: Объяснить невозможно, но поверь мне, те, кто сейчас топят за коалицию, они опять скажут, ну, от Ханин-то левак-то, что от него слушать?
0: Ну, конечно, естественно, я левак в том вопросе, который касается, что, так сказать, вместо лозунгов нужно все-таки предлагать конкретные факты. Да? А если ты все это говоришь, что типа того, ты левак, потому что ты мне не нравишься, ну, так и ты мне не нравишься, потому что ты ультралевак. Все, поговорили, да?
21: Хорошо, теперь вернемся. Значит, в среду ты-то там прохлаждаешься, так сказать, в Европах, а мы здесь видим, как на шоссе Элон вчера запустили такие новые, открыли новые вот плакаты партии бригадного генерала запаса Офера Винтера. И он, судя по всему, собирается новую партию, так сказать, предлагать на выборы. Но тут интересный момент. Он сказал, что он будет частью правого блока и не согласится на партнерство с партией Яшар под руководством Гади Эйзенкота. Что это значит? Давай так вот сразу мы, что бы это значило?
0: Это значило бы, что он не собирается войти в единый список господина Эйзенкота. Дальше это может означать все, что угодно. Опять-таки, ты мне не дал дорассказать, а поинтересовался опять, что такое правое и левое. Да? Так вот, позволь все-таки вернуться на полминуты к предыдущему сюжету. Это четвертый, маловероятный, но все-таки обсуждаемый сценарий. Что если после выборов выяснится, что у господина Эйзенкота двузначное число мандатов, и у господина Нетаньяху двузначное или более там, 20 мандатов, то это два джентльмена, которые более или менее близки к пониманию целого ряда вопросов. И, например, а ты можешь себе представить такую ситуацию? Вот все говорят, и господин Нетаньяху об этом заявил, и господин Эдельштейн об этом заявил, что нам не нужно, мы не хотим правительства меньшинства или узкое правительство, не войдем ни туда, ни сюда, а войдем только в широкое правительство. А вот Ликуд и Яшар. Это не широкое будет правительство, вот такое.
21: Широкое, но я тебе скажу, тут вопрос в личности господина Нетаньяху. Во-первых, господин Нетаньяху не может быть министром. Господин Нетаньяху по закону, как человек под судом, может быть или премьер-министром, или рядовым депутатом.
0: И в чем проблема? Существует
21: это
0: поправка к закону. Поправка к закону говорит о том, что у нас есть ротация между премьерами. Кто будет первый или второй, неважно.
21: И второе.
0: Допустим, Нетаньяху пропускает Эйзенкота вперед. И он остается сменным премьер-министром.
21: Ты знаешь, и второе. Что? Если Нетаньяху... Я вот разговаривал с людьми, они говорят, Эйзенкот прекрасно понимает. Если Нетаньяху будет даже вторым, он сделает все, чтобы за полгода уничтожить то, что вот строит Эйзенкот,
1: И, в общем, он его помножит на ноль, и никто не верит, что Нетаньяху, ну, те люди, которые работают с Айзенкотом, сказали, Айзенкот абсолютно не верит в то, что Нетаньяху может быть честным партнером. Ну, он, конечно, наивный генерал, тупой генерал, как угодно скажите, но на самом деле он человек опытный и понимает, что если твой партнер будет работать против тебя, у тебя ничего не получится.
0: Ну, вне всякого сомнения, это так. С другой стороны, это так же думал и господин Ганс. Учитывая, что вот эта компания растет на одних грядках, да, так сказать, люди, которые делали карьеру в армии, достигли больших высот.
1: Ну, ты понимаешь,
0: И так далее, да, понимаю, что
1: типа
0: всякий
1: Ганса,
0: вариант
1: Ганса,
0: развития событий
1: Ганс...
0: может быть... И еще раз, Марк, окей. Да. Еще раз, да, давай не будем спорить, да, еще раз.
1: Я не спорю.
0: Я оговорился, что подобный сценарий кажется наименее вероятным сегодня. Но что только невероятного не было в нашей истории.
1: Это правда. Хорошо, друзья мои, хорошо, давайте, наверное, пойдем на небольшую рекламу, и после нее и будем продолжать общаться с профессором Бар-Илановского университета Заевым Ханиным.
2: Ханин день на Первом радио.
3: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
4: Реклама.
5: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. «Дакс». Качество, стиль, функциональность.
6: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
7: Невероятная акция Triple Pro от B-Cure Laser. Прибор B-Cure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
8: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
9: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари, главный по вкусу.
14: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
15: Работаем в субботу.
16: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
17: Жаркое лето в «Центр Кар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центр Кар Азур». Терех Ашива, 9.
18: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
19: Ханин день на Первом радио.
1: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Профессор Бар-Илановского университета Заев Ханин. Заев, во вторник, 18 августа, посол США в нашей стране Майк Хаккаби, что называется, пошел в народ и дал интервью за один день сразу трем ведущим израильским телеканалам, 11, 12 и 13, почему-то проигнорировал 14, но это уже другая история. Судя по всему, главной целью этой разъяснительной спецоперации стало желание Белого дома дезавуировать слухи о расколе между Дональдом Трампом и Бенямином Нетаньяху. И Хаккаби был брошен на амбразуру для достижения нескольких важных целей, как и это пишут комментаторы. Во-первых, вот конфликт, он развеет слухи о конфликте между Кушнером и Нетаньяху по поводу Газы. И он зафиксировал позицию Трампа о том, что США категорически исключают любой вывод войск Цааля или изменение границ в Газе до полного 100% разоружения Хамаса. Об этом мы еще поговорим. Но он еще раз

0: еще раз сказал, что это террор, полностью террор, и сказал, это полностью подходит под американское определение террора. Он это подчеркнул очень сильно. И на вопрос Янит Леви из 12-го телеканала, а почему об этом молчит Нетаньяху, раз вот американцы там требуют, чтобы Нетаньяху как-то вмешался, Хакаби ушел, нам не важно, что кто говорит, главное действие и так далее. Так вот, почему самый произраильский, самый-присамый, друг Трампа и так далее, второй раз артикулирует по поводу израильского террора, и почему молчит Нетаньяху?
1: Окей. По поводу первого пункта или подпункта, все-таки стоит сообщить, что, в общем-то, Кушнер, который прибыл и поговорил с премьер-министром нашим уважаемым и, так сказать, со всеми остальными членами его команды, с которыми он хотел поговорить, и другими израильскими представителями, итог, я думаю, тут может быть более-менее понятный. Да? Это очень близко к тому заявлению, которое сделал некоторое время назад сам Дональд Трамп. Рассказал, окей, господин Нетаньяху сказал, ну сказал, да, что он не будет соблюдать эти самые 15 пунктов, каковы являются продолжениями вот этого вот самого плана из 20 пунктов по Газе, принятым, разработанным Белым домом и принятым правительством Израиля. Но он сказал, а будет реализовываться вот так, как оно будет реализовываться. Да? И судя по тому, что визит Джареда Кушнера был продекларирован как чрезвычайно успешный, ну, заявления, так сказать, они остались где-то, они в воздухе, да, они идут там, они существуют, но на практике, вероятно, будет вот так, как в свое время согласовала американская и израильская сторона. Разоружение Хамаса является единой целью, тут никто не спорит, на самом деле, а как параллельно себя будет вести армия обороны Израиля, какие инструкции она получит, получит ли армия обороны Израиля зеленый свет на то, чтобы перейти к проактивным действиям, а не к реактивным действиям, да? Вот, помимо отдельных точечных ликвидаций и ответов на атаки, на агрессивные атаки со стороны со стороны Хамаса и Хизбаллы, кстати, да, в Ливане тоже, или же речь идет о полном разгроме и тех, и других, и только потом будет как-то там выстраиваться политика в области сектора Газа, ну, похоже, скорее больше первое, чем второе. С этим более-менее понятно. Что касается террора, еврейского террора, как он говорит, и так далее, ну, тут позиция Соединенных Штатов чрезвычайно жестко и понятно. Кому-то она нравится, кому-то она не нравится. Кто-то, скажем так, пытается найти те или иные стороны и различные оттенки. Как и мы с тобой, это наша с тобой задача. Мы комментируем комментаторов. Но тут, по-моему, уже оттенков особенно не осталось. Тут все более или менее ясно. А то, что премьер-министр, я его прекрасно понимаю, почему, не высказывается.
0: Объясни, пожалуйста, почему?
1: По той простой причине, что, так сказать, его блок проигрывает. Ну, проигрывает. Вне зависимости от того, понятно, что он не сможет формировать вот ту самую коалицию мечты, которую им удалось, как они утверждают, да, коалицию мечты, которую им удалось сформировать после ноября 2022 года. И остается делать, ну, все возможное для того, чтобы сохранить то, что есть. Да. А сохранить то, что есть, это сохранить наиболее радикальные элементы в своей коалиции, или самые наиболее радикальные элементы в той части политического спектра, которые готовы видеть Бенямина Нетаньяху в очередной раз премьер-министром и кем-то там еще, в этом смысле, в том или ином варианте развития событий. Поэтому я полагаю, что сейчас Биби, который мы с тобой не раз обсуждали, который, так сказать, стратег, ну, будем честно сказать, так себе, но тактик чрезвычайно эффективный. Вот это его тактический ход, что он помалкивает по этому поводу.
0: Окей, хорошо. Так, значит, еще одна статья. Вот раз мы уже... Давай про сектор Газа. Дело в том, что сегодня, опять же, в Вале была большая статья, советую всем почитать, по поводу того, что Хамас мощно восстановился. Хамас каждый день зарабатывает на гуманитарке минимум 2 миллиона долларов. Ну и там говорят, что план, который предлагает Витков, Кушнер, он, в общем, слабо реализован, если не будет военной составляющей. И намекают на то, что вся концепция по Газе, которую предлагал премьер-министр Нетаньяху, она, в общем, рушится. И нужна другая концепция, потому что вот с этим кино Одессу не покоришь. Так вот, да. Все-таки,

0: все-таки, на твой взгляд, ну, потому что это такой, знаешь, с одной стороны, конечно, ужасно, что Хамас перевооружается и Хамас стал сильнее с точки зрения израильской безопасности, но на выборах это, ну, скажем так, большой подарок оппозиции в том плане, что они видят, и они могут объяснить обществу, что все ничего не делает, и все рушится на самом деле, и Ликуд ничего не предлагает. Так вот, скажи мне, как ты считаешь, может ли Израиль сегодня, когда Кушнер, ну, Трамп, для них это действительно большое достижение, типа замирения, хотя это просто заморозка конфликта, как-то пересмотреть стратегические планы по Газе сегодня? Премьер-министр на это способен, потому что он же понимает все не хуже, чем журналист Валлы, скажем так.
1: Ну, он также понимает не хуже, чем журналисты Валлы и все остальные комментаторы, включая даже нас с тобой, понимающих все.
0: Да-да-да. Лучше всех. Все и лучше всех.
1: Все и лучше всех, да. Так вот, соответственно, но еще лучше нас понимают только наши радиослушатели.
0: Это понятно.
1: Так вот, соответственно, я думаю, что на этом этапе его основные активы, так сказать, во взаимоотношениях с Белым домом, это важное, очень, так сказать, существенный момент, если не фундаментальный момент, фундаментальный, если не единственный оставшийся, разве что из немногих вот моментов. И я просто думаю, что ни на одном из фронтов, ни Газа, ни Ливан, ни Иран, никаких особых, так сказать, фундаментальных изменений с точки зрения Израиля, израильского руководства нынешнего, не произойдет, если только позицию не изменит Белый дом и команда Трампа. Других вариантов развития событий я пока, честно говоря, не вижу.
0: Окей. Теперь заявление наших уважаемых политиков. Два заявления. Первое заявление. Ну, мы уже говорили с тобой интервью с Голаном о том, что он сказал, у меня нету проблем с Макор решен, хотя это не мое издание, но с 14-м каналом надо разбираться, потому что это не СМИ, это пропаганда. И вот люди, которые голосуют за коалицию, говорят, Яир Голан фашист, смотрите, он хочет закрывать независимые СМИ. А с другой стороны, не фашист, а патриот, Бен-Гвир заявил, Израиль должен каждую ночь убивать в результате ударов 30-40 жителей Газы, заявил он в подкасте 8 октября бывшего заложника Рома Браславски. Израиль не должен ограничиваться ликвидацией только тех, кто представляет для нас опасность в данный момент или представляет непосредственную опасность. Там есть люди, которые недостойны жизни, они не должны жить или вообще не люди. И он не фашист, он патриот, нормальный, правый. Как ты все это прокомментируешь?
1: Ну, я бы прокомментировал это, видимо, так сказать, на фоне этой фразы. Это последнее, что нам удастся с тобой обсудить на эту тему.
0: Да, у нас три минуты. Три минуты.
1: Да, даже чуть меньше, я боюсь. Так вот, соответственно, я бы сказал, что... ну, окей. Короткий ответ можно.
0: Давай.
1: Вот не нужно относиться со стопроцентной серьезностью к тому, что говорят во время предвыборной кампании.
0: А как к этому относиться?
1: Смотреть, да, как к этому относиться? Относиться нужно так и посмотреть, что люди говорят, а что они на практике делают. Это главное и единственное, что стоит принимать во внимание.
0: Окей, хорошо. Давай, Зеев, я знаю, ты должен сейчас бежать. Профессор Бар-Иланского университета Зеев Шханин, большое тебе спасибо. Удачи, ну и береги себя до следующего четверга. Я знаю, что у нас осталось 2 минуты, ничего страшного. Зеев, пока-пока. Просто человек попросил уйти на 2 минуты раньше. Ну, а я, на самом деле, позволю себе не согласиться с целым профессором, хотя кто я такой, да, всего лишь кандидат. Так вот, скажу так, надо серьезно относиться к тому, что люди говорят во время предвыборной кампании. Это не значит относиться серьезно, это не значит верить каждому слову. Относиться серьезно, это не значит принимать все за чистую монету. Относиться серьезно, это значит понимать направление мысли, направление движения, направление действий в случае, если этот человек получит реальные рычаги воздействия на ситуацию. И мы видели, что когда господин Бен-Гвир получил реальную власть над полицией, к сожалению, ну, посмотрите цифры, опять же, кто-то может сказать, что это пропаганда, никакой пропаганды, посмотрите цифры, что было и что стало, все. Опять же, не буду говорить, стало лучше, стало хуже. Посмотрите цифры. Вы грамотные, вы можете вполне пользоваться социальными сетями и поисковиками. Реально посмотреть это легко. То же самое касается всех заявлений политиков. Надо понимать, что это не просто слова, это руководство к действию. Это очень важно. А дальше делайте, что хотите, голосуйте за кого хотите. Ваше гражданское право. Все, друзья мои, это был Ханин день на Первом радио. Мы попрощались с Ханиным чуть раньше. Я благодарю Кристину Кипни за помощь и поддержку. Ну, с вами был Кричевский. Встречаемся в программе «Детали» с 14 до 15 часов.
2: Ханин день на Первом радио. Реклама.
3: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
5: В филиале Маданэй Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Филе лосося корченого нарезанное 11,90 за 100 граммов. Масло подсолнечное Слобода 17,90 за 2 литра. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
6: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
7: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
8: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
9: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
12: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
13: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
14: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
2: Реклама.
15: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ, никогда не рассказывает о себе, стесняется, работает на радио уже четверть века, экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
16: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
15: Лена Семенова.
17: Первому радио 25 лет.
18: Новости.
19: Трое жителей Израиля обвинены в двойном убийстве. Подробнее через несколько секунд. 10 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», прокуратура подаст сегодня в окружной суд Нацерета обвинительное заключение против трех человек, обвиняемых в убийстве 56-летнего Саады Саады и 52-летнего Марвана Абушахина два месяца назад в деревне Буката на Голландских высотах. Убийство произошло 19 июня после того, как Абушахин отказался платить рэкетирам. В ходе расследования выяснилось, что группа киллеров из преступной организации севера страны, 43-летний Айман Ибрагим из Саджура, 28-летний Саид Мадах и 19-летний Рунен Арайда из Мрара за день до убийства арендовали гостевой домик на севере. Киллеры также приобрели два автомобиля на автомобильной площадке в Исфи. Арайду задержали в связи с другими происшествиями. Камеры зафиксировали, как он открыл стрельбу в Ярке, в результате чего один человек получил тяжелые ранения. На 93-м году жизни скончался бригадный генерал запаса Цури Саги, один из самых известных воинов в истории Израиля. Он участвовал во множестве секретных операций и был военным советником курдов, которые воевали против иракского режима. Саги родился в 1934 году в Герцлии. В 1952 начал службу в десантных войсках. Входил в состав возглавляемого Ариэлем Шароном подразделения номер 101, проводившего операции возмездия против арабских террористов. В Синайскую кампанию воевал на перевале Митла. Вскоре после этого был направлен военным инструктором в Эфиопию. В 60-е годы был одним из организаторов системы обороны иранских объектов энергетической индустрии. Затем стал военным советником Мустафы Барзани, лидера курдских повстанцев в Ираке, и превратил партизанские отряды в серьезную военную силу, оснащенную тяжелыми вооружениями и способную противостоять регулярной армии. Военные успехи сделали возможным создание курдской автономии. Последней должностью Саги в ЦААЛе стало командование 81-й дивизии. Он также был почетным гражданином Рамадгана. Как сообщает информационный портал «Вести», министр обороны Исраиль Кац заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган втягивает Турцию в опасные авантюры в Сирии. «Израиль никому не позволит угрожать своей безопасности. Эрдогану лучше и дальше произносить в турецком парламенте свои пустые фантазерские речи против Израиля и не испытывать нашу решимость защищать себя», написал Кац в соцсети X. Российский ударный дрон вторгся в воздушное пространство Румынии, минувшей ночью упал на незаселенной местности. На месте падения возник пожар. По данным Министерства обороны Румынии, по тревоге в небо были подняты истребители F-18. Это произошло во время масштабной российской атаки на Украину, во время которой Киев подвергся массированному обстрелу, в результате чего погибли 12 человек и еще 33 получили ранения. Были частично разрушены несколько многоэтажных жилых домов, пострадало медицинское учреждение и школа. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне и в Аш-Дуде 31, в Бершеве 34, а на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 38, на побережье Мертвого моря и в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 100 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит время Романовой.

10:08 на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом радио, да. Конечно же, музыкально буду сопровождать вас по тем двум ближайшим часам, которые мы с вами проведем вместе. Надеюсь, это утро будет легким, приятным. Всем салют.

0: Реклама.
1: Ну что ж, у нас четверг на календаре, завершающий неделю день. И, конечно же, этот день мы продолжаем проводить вместе с Бикер Лейзом. Представляет эту компанию. Это Нафталин, это доброе утро.
2: Доброе утро, Яна.
1: Конечно, день... я не знаю, насколько люди готовы отталкиваться от какого-то дня недели конкретно, например. Mm-hmm. Вот некоторые говорят, там, начнут с воскресенья. Вот начинают они с этого mm-hmm. воскресенья или нет, не знаю. Нет у меня такой статистики. Но точно знаю, что четверг — это всегда особенный какой-то день. Особенный день mm-hmm. для того, чтобы подготовиться к выходным. Особенный день для того, чтобы, скажем, подытожить неделю. Это какая-то мини-отправная точка между началом недели и завершением ее. И вот mm-hmm. в четверг очень часто люди принимают какие-то решения. Например, поучаствовать в акции «Тройной акции» от Бикер Лейзер. Почему? Потому что всю неделю они слышали о том, что Бикер Лейзер проводит невероятную акцию, предлагая по определенной цене 3 совершенно сумасшедших прибора. Да? Ну и цена соответствующая, сумасшедшая. Да?
2: Угу.
1: И
2: да.
1: к четвергу люди уже должны как-то так... Слушайте, ну
2: определиться.
1: Да. Определиться, да, и подумать. Слушайте, ну действительно, наверное, в моем доме должен появиться такой прибор, такой комплект. Или я приобрету такой прибор, и вот это и подарю, это и подарю, и это и подарю. Знаешь, старшей дочери,
2: блин,
1: средней дочери,
2: я прямо на тебя заслушалась вот этим рассуждением.
1: Это четверг.
2: Правда, такой интересный, такой интересный взгляд на это, что это правда какой-то немножко между... То есть мы, угу. с одной стороны, радуемся, что наступили выходные, что мы сейчас будем... Почти наступили выходные.
1: Да.
2: Мы сейчас будем отдыхать. С другой стороны, как-то все равно ты думаешь про следующую неделю, что угу. на ней будет, какие у нас планы. Угу. А потом, правда, у нас уже и праздники вообще-то близятся скоро.
1: На самом деле, вообще-вообще-вот-вот.
2: Да, угу. Да, мне кажется, это правда хороший тоже такой момент, чтобы, ну и, конечно же, да, нельзя не упомянуть, что это последний день этой акции, потому что она была вот как бы предназначена для, именно для этой недели, и, конечно, она должна сегодня закончиться неизбежно. Вот, поэтому, да, мне кажется, это очень хороший момент для того, чтобы напомнить вообще про то, какое, правда, классное предложение я вам на этой неделе принесла, и чтоб, ну, хотелось бы, чтобы вы его не упустили, потому что не знаю, правда, когда мы сможем еще в следующий раз такое сделать. Просто математически я не знаю, как это произошло вообще, что это стало возможным с такой ценой за 3 полноценных аппарата, но как-то вот мое начальство провернуло вот это все, и поэтому я надеюсь, что вы успеете как раз сегодня воспользоваться этой акцией, потому что дальше, конечно, я не знаю, когда еще раз такое будет. Вот, напомню еще раз, что в нее входит. В первую очередь, конечно, в нее входит вами наверняка любимый и знакомый Бикер Лейзер, причем версии Pro, самой последней, самой мощной версии, она почти в 2 раза мощнее по количеству импульсов лазерных, которые он выпускает как бы нам под кожу, почти в 2 раза мощнее, чем предыдущая версия. Вот, совершенно замечательный аппарат для лечения боли и воспалений. 18 лет на рынке, одобрен Минздравом. Даже можно купить через больничные кассы, просто, конечно, значительно дороже, чем если вы делаете это напрямую через нас, особенно с помощью акций. Но да, это абсолютно легитимный медицинский аппарат, который в больничной кассе найдется. Вот, через больничную кассу, в смысле. Поэтому, да, в первую очередь, это первый пункт, это наш любимый Бикер Лейзер, который борется не с самой болью, в смысле маскирования этой боли, как обезболивающий препарат, а борется с первопричиной боли, а чаще всего это воспаление, которое происходит у вас в том или ином месте, будь это сустав, будь это мышца, будь это фасция, будь это сухожилие, даже будь это, например, десны наши, или еще что-то такое неочевидное, не всегда связанное с мышечно-скелетным здоровьем. В общем, это первый пункт нашей акции, конечно же, самый главный, но еще это не все. И поэтому еще мне так взрывается мозг, все, ребята, этой акции, потому что в нее входят еще 2 аппарата, которые сами по себе стоят примерно столько же, сколько все 3 сегодня, даже дороже. Второй пункт — это Signature Pro. Это удивительный, совершенно профессиональный косметологический аппарат для ухода за кожей лица. Американская компания Empire Tech, может быть, тоже вам знакомая, очень известная, очень классная компания. Это полноценный косметологический, очень серьезный такой аппарат для ухода за кожей лица, в смысле для омоложения в первую очередь. То есть, если вы видите первые признаки или уже не первые признаки старения на своем лице, он вам точно подойдет и сможет вам помочь. В него входит и фототерапия, которая в первую очередь занимается выработкой коллагена, который подтягивает как раз кожу, избавляет нас от морщинок, поправляет контур всего вашего лица, который может меняться просто из-за гравитации, которая не щадит никого, справляется также с пигментацией, справляется с темными, ну, сейчас к темным кругам под глазами, да, мы перейдем дальше, в общем, справляется с пигментацией, справляется с покраснениями, с раздражениями, при этом у него замечательная такая кристальная насадка, которая, собственно, и прикасается к вашей коже, это тоже очень хорошая, как бы, новость для тех, кто приобретает этот аппарат, с точки зрения выгоды тоже, потому что кристалл означает, что он как бы ничего в себя не может впитать, поэтому это очень гигиенично использовать его даже несколькими членами семьи сразу, если вам захочется поделиться, если не захочется, я понимаю. Вот, поэтому его можно использовать всей семье, в общем, все лицо можно обработать им с разными функциями, но это даже еще не все. Есть еще последний, третий аппарат, который тоже от американской компании Empire Tech. Он называется Derma Lift, он маленький, компактный, очень такой симпатичный, красивый, и он предназначен именно что для кожи вокруг глаз, он борется тоже с помощью фототерапии и ультразвуковой, очень такой приятной, аккуратной вибрацией, он борется с морщинками вокруг глаз, мимическими нашими любимыми в уголках глаз, с темными кругами под глазами и, конечно же, с отечностью, которая вот сейчас наверняка тоже с утра многие из вас наверняка увидели в зеркале немножечко отекшее лицо, что абсолютно нормально после ночи. В общем, совсем с этим сможет вам помочь и этот аппарат тоже. И все три аппарата, которые я перечислила, только сегодня, это последний день акции, друзья, как Яна правильно совершенно замечает, уже откладывать совершенно некуда. Последний день этой акции вы все три прибора сможете приобрести за 2380 шекелей вместо минимум 5500, если мы просто по отдельности сложим их цены, и получится минимум 5500, а сегодня вы сможете это сделать за 2380. Конечно, все еще можно разбить на платежи, на 24 максимум, без процентов. И, конечно же, все абсолютно получают бесплатную доставку прямо до двери по всей стране. Звоните скорее, друзья, спешите. Все, это точно последний день. Звездочка 3414. Еще раз повторю, звездочка 3414. Звоните скорее, ловите эту классную возможность.
1: Ой, Нет, да. Это, конечно, каждый раз, когда я, например... Я не люблю вот это слово, да, как все, завершается эта акция. Нет, не хочется так говорить, но хочется говорить о том, что действительно многие сейчас могут прочувствовать, ведь аппаратов становится все меньше, и это не и акция может закончиться не просто потому, что она была на эту неделю, а просто потому, что закончатся те аппараты, которые входят в эту акцию. У нас есть
2: это
1: вопрос.
2: Правда.
1: У нас есть вопрос от слушателя. Так. Алекс задает так. Его, пишет. Ян, спроси, пожалуйста, есть ли трейд-ин в BeCure? Мы уже об этом говорили,
2: да,
1: но
2: да,
1: самое время напомнить.
2: Алекс, да, замечательный вопрос. Очень нравится мне вообще идея, что вы хотите не просто выкинуть технику в мусорку, а вложить, во-первых, ее в какую-то вашу следующую покупку, еще и отправить это, скорее всего, на переработку. Очень экологично вы мыслите, Алекс. Очень нравится мне это.
1: Супер,
2: особенно.
1: Да.
2: Да, конечно, да, у BeCure есть трейд-ин. Опять же, ту скидку, которую вы получите за тот аппарат, который вы сдадите, это зависит от состояния аппарата и так далее. То есть это конкретно назовут вам скидку уже сотрудники, если вы позвоните по номеру звездочка 3414, но трейд-ин, конечно, существует. Пожалуйста, позвоните, узнайте, что можно сделать, куда его привезти, или его заберет курьер. Не очень знаю подробности технически, как это происходит, но это абсолютно, конечно, возможно. Давайте, да, друзья, сдавать старую технику, а не просто выкидывать ее в мусорку. Будем экологичными.
1: Отличный призыв. Звездочка 3414. Нет, спасибо большое. До
2: встречи. Спасибо, на связи.
1: И напоминаю еще раз номер звездочка 3414. Звоните.
0: Реклама.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: В новом филиале Мадана и Мания Ашкелон район Афридар.
5: Вермут Мартини Бианка и Росса 39,90 за литр. Виски Джеймсон 89,90 за 0,7 литра. Виски Беллантайнс 99,90 за литр.
6: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Мадана и Мания, Мидхаммали Коэн 21, напротив Академического колледжа.
7: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшой. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
8: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
9: С разрешения Министерства финансов.
10: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
11: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
12: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
13: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
14: Голоса первого радио.
15: Игорь Рубин, он же диджей Рубин, ведущий программы «Город диско». Музыкальный телепат, который может заставить танцевать любого. Истинный эксперт по драгоценностям, то есть любящий отец сразу 3 дочерей.
16: Папа!
15: Музыкальный терапевт для женихов и невест. Израильские невесты на форумах называют его лучшим успокоительным перед свадьбой.
17: Практически ничья. То один певец вырывается вперед на несколько баллов, то другой. Вообще, я думаю, интрига будет оставаться до самого финального аккорда.
15: Игорь Рубин.
14: Первому радио 25 лет.

0: Реклама.
1: Добрый день, друзья! В Центр Car Azur продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены. Скажите слово «радио» и получите дополнительный бонус. В Центр Car Azur вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам и без предоплаты. Kia Sportage нового поколения 2023 года всего 990 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий.
2: 3 года гарантии, 100% финансирование, включая оплату страховок, с возможностью оплаты до 100 платежей. Это значит, что 3 года вы можете наслаждаться вашим автомобилем без всяких проблем, без всяких забот, со спокойной душой.
1: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car, Азур, Дер-Хашава 9, телефон 03-558-5458.
2: Автомобиль вы получаете прямо сегодня, документы оформляются в течение 1 дня, платить вы начинаете только через 3 месяца, и 3 года у вас нет никаких забот, потому что есть 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Звоните сейчас, Center Car, Азур, 03-558-5458. Не забывайте сказать слово «радио» и получить дополнительный бонус. Center Car Azur, Дер-Хашава 9, телефон 03-558-5458.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир. Рада приветствовать Нету в нашем эфире. Нета, доброе утро еще
2: привет,
1: раз.
2: Привет, привет еще раз.
1: Итак, Beaker Laser. Мы говорим не только о самом приборе Beaker Laser, который достаточно раскручен уже. Вот его уже знают все, и взрослые, мне кажется, и дети уже знают, потому что мы очень много рекламы видим, слышим об отзывах, телевидение, интернет, отзывы, да, вот все смешивается. Смешивается, и так или иначе, но... По вышам, да, как говорят у нас, мы слышим про Beaker Laser. Остальные приборы нужно рассказывать. О них нужно... Почему нужно? Потому что они входят в этот
2: трипл акция.
1: Они, кстати, они же все, кстати, про, да, как я понимаю?
2: Да, они все,
1: они
2: все
1: профессиональные. Итак...
2: Да, расскажу с удовольствием, конечно. Оба аппарата, которые входят в эту акцию, они от американской компании Empire Tech. Она совершенно тоже замечательная, довольно известная в Израиле относительно недавно, не прям совсем вот вчера, но относительно недавно, поэтому, да, правда, многие могут не быть с ней знакомы. Это американская, да, компания, которая занимается тем, что как бы старается принести в ваш дом профессиональные косметологические аппараты. То есть это все-таки не совсем то, что вы сможете получить в салоне, потому что, естественно, нужно, чтобы это было безопасно, чтобы вы, как бы, чтобы вам было негде ошибиться при использовании, но при этом это все еще очень-очень близкий к салонным процедурам уровень ухода, мощности этих аппаратов, как бы проникновение этих технологий в вашу кожу и уровень заботы о ней и так далее. То есть это очень-очень высокий уровень, почти как бы профессиональный, при этом, естественно, важно, что это все происходит у вас дома. Как мы с Яной уже несколько раз на этой неделе обсуждали, конечно же, далеко не всегда у нас с вами есть время, чтобы куда-то ездить, особенно регулярно, ездить в салоны, получать эти процедуры. Понятное дело, что есть процедуры, которые делаются только у профессионалов и никак иначе, да, потому что они там небезопасны, если они будут делаться дома, но если мы говорим о каких-то именно что регулярных, ежедневных вещах, которые мы, например, хотим делать, чтобы сохранить молодость кожи, сохранить ее свежесть, сделать ее более сияющей, подтянутой, уменьшить морщинки, все это абсолютно можно делать дома и даже лучше делать дома, потому что, ну, далеко не всегда какая-то технология, которую мы будем использовать для этих целей, она работает как то, что мы вот раз в месяц пришли, облучились чем-то, каким-то приятным, каким-то лучом или каким-то светом, и вот дальше мы пошли срочно молодеть. Чаще всего все, что касается борьбы с возрастом, который мы видим на своем лице, заключается в регулярности. Что бы мы ни делали, главное, чтобы это было регулярно. И регулярность, конечно, доступна нам только дома, никак по-другому, потому что, ну, мы просто не можем там два раза в день, один даже раз в день оказываться в салоне, чтобы совершить какую-то процедуру и пойти дальше жить свою жизнь и так делать каждый день, включая шиши шаббат. Так вот, эти аппараты, в первую очередь мы говорим о Signature Pro, это полноценный косметологический классный очень аппарат для ухода за кожей лица, для лифтинга, для работы с воспалениями, для работы с пигментацией, которая у нас очень часто возникает, особенно здесь, потому что у нас очень злое солнце, для борьбы с морщинами, для борьбы с отечностью. С технологией, которые в нем включены, их несколько. Во-первых, это, конечно же, фототерапия, без которой мы в косметологии вообще уже никуда. И при этом там сразу 4 цвета, то есть наверняка вы видели в интернете или где-то в рекламе такие красные маски, которые тоже помогают вырабатывать коллаген и очень часто сейчас используются в косметологии. Так вот, красный свет там есть, но кроме него есть еще целых 3, которые работают на разные цели. Например, синий борется с воспалением и работает как антибактериальный, то есть если у вас есть какие-то высыпания, акне, постакне, синий цвет может помочь с этим. Зеленый работает против пигментации, то есть он заставляет как бы нашу кожу быстрее обновляться, чтобы как бы это пятнышко, которое у нас возникло, например, на лице, пропало и обновилась кожа. А желтый свет нам нужен для того, чтобы работать именно что с чувствительной кожей, успокаивать ее, если вы склонны к покраснениям, к такой как бы гиперчувствительности, когда даже на прикосновение немножко кожа реагирует и ей неприятно. Вот желтый свет, он для этого. Но даже это еще не все. В него также входит технология очень классная ультразвуковой такой мини-мини очень легкой вибрации, которая воздействует на мышцы нашего лица, подтягивая их, придавая им тонус. Это, соответственно, меняется контур лица, потому что контур лица с возрастом может как раз меняться. Он потихонечку начинает опускаться, изменяться, потому что гравитация никого не щадит. Так вот, ультразвуковая вибрация действует на это. И, кроме того, еще на то, чтобы те средства, которые вы используете с аппаратом, сыворотки или кремы, лучше доходили как бы до глубоких слоев кожи. То есть это еще такой мини-массаж для того, чтобы все средства дошли куда они должны. Также там есть опция мягкого, очень безопасного нагрева, что как раз в свою очередь расслабляет мышцы и дает такой очень приятный спа-эффект, который тоже может быть использован вместе с какими-то средствами, которые вы используете, чтобы во время того, как вы используете аппарат. И самое главное и как бы последнее, но не по значению, это то, что все это заканчивается такой кристальной насадкой. Это натуральный кристалл, который не впитывает в себя ничего, так как это камень, поэтому аппарат становится еще и очень гигиеничным, если вы хотите или просто поддерживать гигиену, потому что вам это очень важно, или даже использовать его несколькими членами семьи сразу, вы можете не бояться за какие-то там размножающиеся в нем микробы, потому что кристалл в себя не способен ничего впитать, соответственно, все будет всегда очень чисто, аккуратно и замечательно. Это полноценный, классный косметологический аппарат, он еще и очень-очень подходит как подарок, например, себе или кому-то, потому что он в роскошной белой огромной коробке, он стоит на стойке, через которую он заряжается, то есть он беспроводной, это выглядит как подарок просто очень-очень классно, я хотела бы, чтобы мне кто-то подарил такой подарок, потому что выглядит прям правда, как вот роскошь такая. Вот. И второй аппарат от той же самой компании, это очень, наоборот, маленький такой симпатичный аппарат, который примерно те же функции выполняет, то есть у него есть и фототерапия, и нагрев, и микровибрация, но только мы используем его только для кожи вокруг глаз, то есть, соответственно, мы боремся с морщинками вокруг глаз, мы боремся с отечностью, и мы боремся с темными кругами под глазами. Все это можно сделать с помощью одного маленького, очень компактного аппарата, он тоже стоит на стойке, он очень как раз очень компактный, поэтому можно взять с собой везде, куда хотите. В общем, да, эти два аппарата сегодня входят в акцию, они совершенно прекрасные, они как бы смогут позаботиться о вашем лице с двух сторон, с обеих сторон, то есть мы не можем как бы большой этот аппарат для кожи лица использовать вокруг глаз, соответственно, мы закрываем все ваше лицо, и как Яна, кстати, да, напоминала мне тоже, и зону декольте, и зону шеи тоже обязательно, вообще нет никаких проблем, можно использовать и на ней тоже, да, поэтому у нас очень похожа кожа на лице и на шее, и на зоне декольте. В общем, мы закрываем все потребности вашего лица этими двумя аппаратами сразу. И плюс еще к ним идет Бикюр Лейзер, наш любимый, замечательный, который будет бороться, кстати, с воспалениями на коже тоже, если они у вас есть, и у них есть какие-то медицинские именно причины, неважно какие именно, это что-то аутоиммунное, это что-то просто временное, что у вас выскакивает, например, в какой-то сезон или период времени, бороться с воспалениями на коже с Бикюр Лейзером можно тоже, поэтому мы как бы со всех сторон этой акции заботимся о вашем теле и о боли, и воспалениях, и о признаках старения, и просто о том, чтобы вы ритуально как-то позаботились о тебе, о себе в домашних условиях, регулярно, спокойно, никуда не спеша, не стоя в пробках по дороге в салон. В общем, да, мы со всех сторон как бы закрываем все ваши потребности этой акции.
1: Какая красота! Вот добавить больше нечего, Нета. Ну, правда, только разве что номер телефона назвать.
2: Да, называю, конечно, напоминаю.

0: Реклама. Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
1: В филиале Мадана и Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Окорочка куриные свежие 49,90 за 3 килограмма. Творог 2,40 за 100 граммов. Сыр Стар Амстердам и Бри 8,90 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
2: Летние скидки в стоматологии доктора Бангиева. 40% на все процедуры. Звоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
3: Альталинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альталинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Лицион. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Жаркое лето в Center Car.
6: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
5: Center Car Azur. Дер-Хашива 9.
0: Реклама.

0: Время Романовой. Реклама.
1: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
8: Голоса Первого радио.
1: Андрей Эренштейн, ведущий программы «Шавуа Тов», играл концерт в открытом море напротив извергающегося вулкана Стромболи. Прожил 11 лет в Челябинске и полгода в Рамле. Увековечил своих котов в виде татуировки.
9: Меня действительно зовут Андрей Эйнштейн. В эфире Первого радио традиционно программа «Шавуа Тов». Единственной целью, которой по-прежнему является ваше, что бы там ни было, хорошее настроение, по крайней мере, нормальное.
1: Андрей Эйнштейн.
10: Первому радио 25 лет.

11 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал Ynet, министры иностранных дел Израиля и Колумбии договорились, что Колумбия восстановит безвизовый режим для израильтян с 1 сентября. Напомним, что Богота отменила безвизовый режим в прошлом году в рамках ряда мер, принятых предыдущей администрацией во главе с Густаво Петро. По данным информационного портала «Вести», представитель Комитета национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Резаи заявил, что лучший ответ Трампу – это выход из договора о нераспространении ядерного оружия. Резаи сделал это заявление после того, как президент США объявил об экономическом «дне Ди» против Ирана. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила сегодня, что в отношениях с Израилем наступил сложный период после решения не проводить уголовное расследование убийства сотрудников гуманитарных организаций. Как сообщило новостное агентство France Press, австралийский МИД вызвал посла Израиля Хилеля Ньюмана после того, как военные отказались возбуждать уголовное дело по факту ударов беспилотников в Газе в 2024 году, унесших жизни австралийского волонтера World Central Kitchen и шести ее коллег. У нас есть австралийский сотрудник гуманитарной организации, который погиб не в результате первого удара, а в контексте трех отдельных ударов по гуманитарному конвою, заявила Вонг журналистам в Канберре. Она подчеркнула, что Австралия возмущена результатами израильского расследования, назвав его несоответствующим ожиданиям ответственности за гибель людей в четко обозначенном конвое. Посол Израиля Хилель Ньюман защитил позицию ведомства, заявив, что инцидент был ошибкой без преступного умысла. Однако Вонг отвергла этот аргумент, отметив, что административные меры в отношении двух отстраненных офицеров не являются адекватной реакцией. Канберра также выражает недовольство тем, что Израиль до сих пор не предоставил аудиозаписи операции с беспилотником. Кроме того, австралийская сторона назвала публикацию решения накануне Всемирного дня гуманитарной помощи особенно оскорбительной для родственников погибших. Лидер либеральной партии Швеции Симона Мохамсон, принимавшая участие в телевизионных дебатах в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в сентябре, надела звезду Давида. Тем самым она решила выразить солидарность с еврейской общиной в условиях нарастающего в Швеции антисемитизма. «Я ношу звезду Давида ради детей, которые не осмеливаются носить ее в нынешней Швеции», сказала политик, занимающая пост министра образования и интеграции. Происхождение Мохамсон арабское. Ее отец, как сообщают СМИ, палестинец из Хайфы, а мать – ливанская шиитка. Политик не практикует ислам. Семья поменяла фамилию с Мухаммад на Мохамсон, приехав в Швецию. Симона также обвинила стоящую на социалистических позициях левую партию в поддержке палестинского террора, поскольку ее лидеры обратились с письмами поддержки к палестинским заключенным, осужденным за убийство израильтян. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 38, на побережье Мертвого моря и в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 100 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: Реклама.
1: Самое время вернуться в эфир в новом часе и поприветствовать Нету Нафтали, конечно же, здесь для того, чтобы продолжить узнавать о возможностях, хоть и завершающей неделю день сегодня, возможностях тройной акции от Бикеру Лейзер. Нета, доброе утро.
2: Привет, привет.
1: А есть ли какая-то статистика у вас, через сколько сеансов появится заметный результат? Да, пользуясь приборами, наверняка же есть
2: фидбики. Сейчас про, да, мы сейчас про Бикеру или про Сигнитер?
1: Мы сейчас про все. Про все, про все.
2: Про все. Ну, смотри, если мы говорим про Бикюр, то все-таки это такая более, конечно, тонкая материя. Мы работаем с клетками, заставляя их вырабатывать энергию, которая поможет нам справиться с воспалением. То есть это дальше возникает вопрос, а как долго это воспаление существует? А вообще где оно? Ну, то есть очень-очень много факторов, естественно, включается. Есть люди, которые говорят нам, что прям вот буквально после первого сеанса они почувствовали какое-то хотя бы облегчение, если не полное выздоровление, конечно. Есть люди, которым надо дольше поработать. В первую очередь мы, конечно, хотим сказать, что очень здесь важна система, потому что это не обезболивающее, это не ибупрофен, который мы просто вот закинули горсть, и нам сразу, ну, как бы, нам сразу стало легче, и мы побежали делать свои дела. Это не маскирование боли, а это работа с ее первоисточником. Нам нужно заставить клетки перейти из состояния воспаления в состояние выздоровления. Конечно, это требует времени, поэтому в первую очередь мы рекомендуем начать с 2 раз в день по 6 минут. Я думаю, что мы все, друзья, можем найти 6 минут, 12 минут хорошо в день на то, чтобы приложить легкий, ничего не весящий аппарат к какому-то месту, которое у нас болит. И как минимум в течение 2-3 недель этим заниматься регулярно. Вот, это наша первая рекомендация. Статистика разная, как раз потому что, ну, у всех совершенно разные проблемы. Кто-то говорит, что прям сию секунду стало легче, кто-то говорит, что, конечно, нужно больше времени, потому что, ну, это не обезболивающе. Это как бы самый главный пункт здесь. Что касается Signature Pro и лифтинг аппарата в целом и работы с кожей и с возрастными изменениями, первые результаты чаще всего видны прям сразу, потому что если мы говорим о свойстве, одном из свойств аппарата, который заключается в вибрации, очень легкой такой, то это получается прямое воздействие на мышцы, и эти мышцы тонизируются вот сию секунду, пока мы над этим работаем. То есть если мы говорим о фототерапии, которая тоже входит в спектр действия этого аппарата, то, конечно, это все-таки тоже какое-то количество времени, потому что, опять же, мы заставляем клетки немножко по-другому работать. Мы заставляем клетки вырабатывать коллаген больше, чем было раньше, и таким образом повышается тонус, таким образом уходят морщины. То есть это не мгновенно, потому что это включает в себя работу клеток. Но заставить мышцы подтянуться, заставить кровоток увеличиться в месте, к которому мы прикладываем аппарат, и еще таким образом согнать отек с лица, это то, что можно получить здесь сейчас, да, то есть лицо будет уже более свежим, более таким подтянутым, вместо серого такого иногда печального цвета лица может появиться такой приятный розовый, это то, что вы увидите сию секунду 100%, и, ну, соответственно, если вы делаете это все-таки регулярно, то дальше начинает уже работать фототерапия, которая более глубоко действует на возрастные изменения, и там вы будете уже видеть морщинки, которые уменьшаются, сначала мелкие, потом крупные. Вы будете видеть, как меняется контур лица, он становится более таким четким, подтянутым, вместо того, чтобы быть опущенным. Конечно, да, это чуть-чуть больше требует времени, пару недель точно. Вот, но, да, первые изменения вы сможете увидеть сию секунду. Все то же самое касается третьего аппарата, который называется Dermalift, который заботиться о коже вокруг глаз. Тоже первые результаты, то есть освежение кожи, небольшая подтяжка и снятие отека, вы сможете увидеть это прямо вот после процедуры. В том числе потому, что да, туда тоже входит вот эта классная вибрация, основанная как бы на волнах, которая поможет прямо сейчас вам активизировать мышцы вокруг глаз, соответственно, их немножечко подтянуть, и уголки глаз немножко подтягиваются наверх, сгоняется отечность, и так вы видите сразу результат, что у вас как минимум просто, знаете, так открылись глаза немножко, взгляд стал более свежим и открытым, вот это то, что можно увидеть прямо сразу.
1: Отличный вариант для тех, кто действительно испытывает такой дискомфорт по утрам, да, и не хочет, не хочет это транслировать, во-первых, на других, не хочет носить это, продолжать носить это на себе и в себе. Так что вот, звездочка 3414, нужный номер, сейчас специальная цена, сегодня завершающую неделю день, а значит, вы не услышите, ну, в рамках этого часа еще раз услышите напоминание, но больше не услышите напоминание об этом, да и приборы заканчиваются, поэтому действовать нужно сейчас. Позвоните, задайте свои вопросы, в конце концов, мы все личности, у нас есть индивидуальные запросы, у нас есть индивидуальные особенности, свои показания, свои противопоказания, обсудите это с персоналом, и вам сразу станет ясно, участвуете вы в этой акции. Или пролетаете.
2: Да, спешите скорее, друзья. Это, правда, последний день. Не знаю, когда в следующий раз получится это сделать. Все три аппарата, которые я сейчас перечислила и во всех предыдущих выходах тоже перечисляла. Все три, они только сегодня, последний день, стоят 2380 шекелей вместо минимум 5500, если мы просто будем брать их отдельно, их стоимость без акции складывать вместе. Пожалуйста, спешите. Уникальная, правда, цена. Ее все еще можно разбить на платежи, если вам это понадобится. Вы все еще, конечно, получаете бесплатную доставку прямо до двери абсолютно по всей стране, неважно, где вы находитесь. Так что звоните скорее, воспользуйтесь этой очень-очень приятной ценой себе, любимым или в подарок, как хотите, это уже будет ваше решение. Поэтому звоните скорее, звездочка 3414, спешите.
1: Спасибо, Нета. До встречи.
2: Спасибо, на связи.
1: Звездочка 3414, нужный номер, воспользуйтесь им.
0: Реклама.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.
1: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу. Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
4: Центр Кар Азур. Дыры Хашива, 9.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Решен лицеон. Бен Цви, 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
6: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
7: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
8: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
1: Реклама.
0: Голоса Первого радио.
9: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит двоих дочерей, воспитывает двух собак и кошку.
10: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министр, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи!».
9: Евгений Забежинский.
11: Первому радио 25 лет.

0: Реклама.
1: Добрый день, друзья! В Центр Каразур продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены.
2: Скажите слово «радио» и получите дополнительный бонус.
1: В Центр Каразур вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам и без предоплаты. Кая Спортаж нового поколения 23 года, всего 990 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий.
2: 3 года гарантии, 100% финансирование, включая оплату страховок, с возможностью оплаты до 100 платежей. Это значит, что 3 года вы можете наслаждаться вашим автомобилем без всяких проблем, без всяких забот, со спокойной душой.
1: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car, Азур, Дер-Хашава 9. Телефон 03-558-5458.
2: Автомобиль вы получаете прямо сегодня. Документы оформляются в течение 1 дня. Платить вы начинаете только через 3 месяца. И 3 года у вас нет никаких забот, потому что есть 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Звоните сейчас. Center Car, Азур, 03-558-5458. Не забывайте сказать слово «радио» и получить дополнительный бонус. Center Car, Азур, Дер-Хашава 9. Телефон 03-558-5458.
0: Реклама.

0: Новой. Реклама.
1: Возвращаемся в эфир и завершающая эту неделю возможность сейчас напомнить всем нашим слушателям о летней акции, которую предлагает Big Laser. В эфире появляется Нета Нафтали. Нета, доброе утро.
2: Привет, привет, Яна.
1: Мы продолжаем говорить о том, какие аппараты предлагаются в этой замечательной тройке, три кита, да, нашего домашнего ухода и нашей домашней возможности поддерживать и состояние свое, и состояние своего здоровья, и состояние своей кожи, да, то есть мы сейчас о таком полноценном домашнем уходе, три прибора по цене практически одного прибора. Это очень круто.
2: Даже меньше, чем одного вообще.
1: Да, тем более. Не все клиенты, как я понимаю, ваши клиенты, с одной стороны, понимают, а с другой стороны, будущие ваши клиенты, не все понимают ценность ухода за собой в условиях домашних, именно в домашних. Потому что мы в основном как думаем? Ну, вот есть рынок, а есть супермаркет, есть очень разные виды. С одной стороны, еда и там, но еда там везде разная. В клинике вам предлагает косметолог одно, дома вы делаете другое, но ни то, ни другое не мешает уходу за собой. Вот в чем история-то.
2: Да, да, абсолютно правильно, да, конечно же, мы ни в коем случае не говорим, что, знаешь, мы как-то против косметологов, не ходите к косметологам, мы их обожаем, они большие профессионалы, они делают удивительные вещи, которые, возможно, никогда даже не будут доступны дома, потому что, ну, для того, чтобы их использовать, эти технологии, нужно обучение и так далее, то есть нужно уметь обращаться с этими аппаратами и так далее, ну, то есть, конечно же, мы не против, мы про то, что есть просто некоторые вещи, которые, во-первых, просто удивительным образом становятся доступными, потому что 2026 год на дворе, потому что технологии на наших глазах за вот наше поколение так успели скакнуть вперед, что просто уже такое количество вещей доступно дома, о чем мы не могли представить просто раньше. Это, во-первых. А во-вторых, правда, мы, по-моему, в одном из эфиров с тобой говорили об этом на этой неделе, есть вещи, которые требуют в первую очередь регулярности. Они не могут происходить как бы в формате «я пойду, облучусь чем-то, какими-то лазерными классными лучами». Это, кстати, и про лазерную терапию тоже, и про BQ-лазер тоже. Она, например, не работает так. То есть это смысл не в том, чтобы раз в 100 лет сходить, облучиться и потом жить здорово и счастливо. Смысл именно в том, чтобы регулярно заставлять клетки лучше работать. Это нельзя сделать, сходив даже раз в месяц, может быть, если у вас это удастся с нашими очередями, раз в месяц сходив в физиотерапевтический центр и полежав там под этим же самым лазерным аппаратом. Это супер, но в первую очередь нам помогает то, что мы делаем регулярно. Это касается и здоровья, и кожи, это касается, я не знаю, и... Мы не должны, например, там, не знаю, на выходных пойти, сходить 20 километров. Лучше мы ежедневно будем себе напоминать, что хотя бы там сколько-то тысяч шагов лучше, чем ноль. Не обязательно стремиться к этим 10 тысячам. Сколько-то шагов лучше, чем ноль. Давайте, я не знаю, спать регулярно, хорошо и крепко, и заботиться о гигиене сна, а не просто там на выходных пытаться как-то выспаться за всю эту ужасную рабочую неделю.
1: Доказали уже, что это неэффективно, но регулярно. Реальность,
2: да,
1: это ли эффективно?
2: Да, да, мы же чистим зубы с вами, ну, минимум, наверное, 2 раза в день, дай бог. Ну, хорошо, один, если кто-то, хотя давайте, друзья, все-таки 2. Ну, то есть мы же не чистим раз в неделю очень-очень-очень-очень тщательно
1: зубы. Но зато хорошо тогда.
2: Да, с надеждой, что это будет делать наши зубы здоровыми. Регулярность — это то, что очень важно учитывать. И все аппараты, про которые мы сегодня говорим и всю неделю говорим, они про регулярность. Мы не говорим, что это полностью заменит профессионального косметолога. Конечно, нет. Но и что касается боли и воспалений, с помощью BQ-лазер, который мы сможем их лечить, потому что лазерная технология предполагает регулярность, в первую очередь, на очень определенной мощности. Это, кстати, тоже важный момент про лазерную терапию в целом. Она такая очень как бы нежная в очень важно обращаться с ней правильно в смысле мощности, потому что и слишком низкая, и слишком высокая мощность не достигают никакого результата. То есть очень важно, чтобы это была вот эта золотая середина, которая будет работать эффективно. Если мы делаем слишком мощно, ничего не происходит. Если слишком, ну, как бы недостаточно мощно, тоже ничего не происходит. То есть регулярность здесь как раз критически важна, и ее можно достигнуть только дома. Это даже если мы отдельно не погружаемся как раз в то, что мы говорили говорили сегодня об этом несколько раз, что у нас просто не всегда есть возможность с нашими графиками, работами, детьми, животными куда-то регулярно ездить на какой-то типуль, неважно, косметологический или физиотерапевтический. Я думаю, что будущее за домашними приборами в первую очередь в тех вопросах, которые решаются именно регулярностью.
1: Особенно, не... да, для да. тех людей, кто сейчас вообще работает дома. Такие люди вообще да. засели себе, работают дома, они все, они абсолютно точно так же, как и аппарат, не без шнура, абсолютно свободно можно пользоваться им где угодно, в любой комнате. Вот так люди автономно да. живут сейчас себе, никуда не выходят, уже привыкли. Да что? Так такой человек, наоборот, у него еще больше возможностей появляется для того, чтобы ухаживать конечно. За собой. Еще круче. Тем более, что да. сейчас я все-таки хочу сориентироваться больше на этом. Любой консультант, ваш любой консультант расскажет более подробно о каждом из приборов. Мы посвятили угу. этому всю неделю, но мне кажется, все же самое главное сейчас – это момент. Момент, о котором мы напоминаем в завершении недели. Это акция, это специальные цены на уникальные приборы. И воспользоваться этой акцией можно вот только на протяжении ближайших нескольких часов, да, до конца дня, как я понимаю.
2: Да,
1: и акция
2: да,
1: закончится.
2: Да.
1: Так в чем акция? Расскажите нам.
2: Да, акция как раз про то, чтобы вот и все три аппарата, которые угу. в нее включаются, они все про заботу о себе, и они все про именно что регулярную, такую ритуальную заботу о себе со всех сторон. Во-первых, в нее входит Be Cure Laser версии Pro, которая будет работать с болью и воспалениями в вашем теле. Наверняка какие-то, неважно какого масштаба, они угу. у вас есть. Даже если мы просто говорим про что-то неожиданное, что всегда может с вами произойти, подвернуть ногу, не дай бог, на прогулке с собакой, вообще мое любимое занятие, или какое-то воспаление на коже, которое иногда может произойти. Это все работа Be Cure Laser, это во-первых. Во-вторых, это замечательный аппарат американской компании Empire Tech Signature Pro для профессионального лифтинга и фототерапии кожи вашего лица и зоны декольте и шеи в том числе. Его можно подарить как подарок, его можно подарить себе, конечно, как самому главному да. человеку угу. в вашей жизни, как угу. подарок. И угу. это третий пункт тоже от той же компании, только маленький компактный аппарат Dermalift, который будет заботиться именно что точно о коже вокруг глаз. И все эти три аппарата только сегодня, да, до конца этого дня, потому что все это была акция этой недели, эта неделя заканчивается, вы сможете приобрести за 2380 шекелей один только Signature Pro. Если вы прямо сейчас его загуглите и зайдете на его сайт, стоит 2880. Только он один. А сегодня вы сможете приобрести три за 2380 вместо минимум 5500 за все эти три отдельно. Звоните скорее по номеру звездочка 3414. Не упускайте свою возможность перевести рутину заботы о себе на какой-то другой уровень и действительно регулярно помогать себе выглядеть и чувствовать себя лучше.
1: Отличная возможность сейчас. Воспользуйтесь ней непременно. Нета, спасибо огромное за эту
2: спасибо
1: неделю.
2: Спасибо большое за очень, эту неделю. Да, да,
1: очень
2: спасибо.
1: Повезет сейчас тем, кто присоединится к вашей программе и присоединится к вашей команде, потому что вы будете сопровождать mm-hmm. этого человека, вести его за собой. Ну и, конечно же, любая консультация по номеру звездочка 3414 доступна для всех и на иврите, и на русском языке. Нета, спасибо большое. До
2: спасибо,
1: встречи в эфире.
2: Спасибо, на связи. До встречи.
1: Все, нашим слушателям напоминаю, звездочка 3414, нужный номер, воспользуйтесь им сегодня. Это завершающая неделя напоминания, так что ловите этот момент. Ну, да, звездочка 3414.

0: Реклама.
1: В новом филиале Madana Imani Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Madana Imani. Мидхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
2: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить...

0: 9 четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
2: Прикоснусь.

11 часов и 54 минуты на часах студии Первого. Расстаюсь со своим эфиром на сегодня. Расстаюсь с этой неделей, да. Расстаюсь на выходные, которые, надеюсь, вы проведете вместе с Первым. Ну, а я как музыкальный редактор подготовлю музыку для этих выходных, чтобы вам было приятно и легко. Конечно же, в завершении эфира посылаю всем вам не только пожелания легких выходных и приятных, но и свое любимое, традиционное.

0: Реклама.
1: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
2: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
3: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.
9: Голоса Первого радио.
10: Владимир Савостов, ведущий программы «Савино утро». Настолько перфекционист, что для него слово «примерно» – это почти оскорбление. Уникальный талант сделает любой разговор полезным. Начали с погоды, закончили семейными отношениями, курсами валют или историей праздников. Так сильно любит животных и татуировки, что на плече появилась любимая собака Бамба.
11: Слушаем хорошую музыку, как всегда, на Первом радио. Заряжаемся хорошим настроением, как всегда, на Первом радио. Балдеем, отдыхаем, веселимся. Хочется взгрустнуть, значит, немножечко вот так грустинку себе позволяем. Но не перебарщивать.
10: Владимир Савостов.
12: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Противники Хамаса похитили активиста группировки в Дир-аль-Балахе. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Источники в секторе Газа сообщают, что минувшей ночью вооруженные боевики, выступающие против Хамаса, похитили активиста Хамаса Яхью Ауни Шахина из его дома на востоке Дир-аль-Балаха в центральной части сектора. По сведениям источников в Газе, Шахина вывели из дома и доставили на территорию к востоку от желтой линии. Кто именно провел операцию, не уточняется. Независимого подтверждения сообщения пока нет. Цали Шабак эту информацию на данный момент не комментирует. Канцелярия премьер-министра Бениамина Нетаньяху заявила, что, вопреки появившимся сообщениям, политическое руководство Израиля не давало разрешения на ввод международных сил в сектор Газа. В заявлении подчеркивается, что позиция Израиля остается неизменной. Восстановление сектора не начнется до полного разоружения Хамаса. Заявление последовало на фоне сообщений о переговорах Израиля и США по реализации второго этапа плана Трампа. В частности, обсуждалось возможное участие международных стабилизационных сил в процессе разоружения Хамаса и последующем устройстве сектора Газа. Как сообщает информационный портал «Вести», по итогам расследования, проведенного криминалистами полиции и экспертами службы пожарной охраны, установлено, что причина пожара, вспыхнувшего в палестинском населенном пункте Хербет-Аль-Фахит в районе Масафер-Ятта на юге Хевронского Нагорья, короткое замыкание. Напомним, что палестинцы обвиняли еврейских поселенцев в поджоге жилого дома, медпункта и хозяйственных построек. Представитель иранского корпуса стражи исламской революции Хусейн Мохаби прокомментировал возможность эскалации конфликта с США. «Мы продвигаемся день за днем и работаем над производством нашего вооружения. Если вновь вспыхнет война, наше оружие будет иным. Разница может проявиться в типах боеголовок, их точности, дальности ракет или в любом другом аспекте. Иран никогда не прекращал производить и разрабатывать оружие. Все варианты открыты», – заявил Мохаби. По данным российского информационного агентства ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана, после массированного удара украинских беспилотников по городу Нижнекамск в Татарстане, в городе есть пострадавшие, повреждены жилые дома, нарушена работа предприятий. Наибольшее количество беспилотников пришлось на Закамскую зону. Благодаря слаженной работе мобильной группы и системы противовоздушной обороны удалось избежать жертв и серьезных разрушений, говорится в сообщении. Израильские авиаперевозчики возвращают прямое авиасообщение с Марокко. По данным 12-го телеканала, на первом этапе полеты будут выполнять только израильские компании, в то время как марокканская Royal Air Morocco в возвращении пока не объявляла. Авиакомпания «Аркия» планирует выполнять рейсы дважды в неделю, по понедельникам и средам, на воздушных судах Airbus A320. Минимальная стоимость билета туда и обратно в сентябре составляет от 482 долларов. Время в пути прямым рейсом составляет около 6 часов. Пока остается открытым вопрос о том, сохранятся ли данные тарифы после окончания стартового периода продаж. Перед поездкой израильским туристам необходимо оформить электронную визу и распечатать подтверждение для предъявления на регистрации и пограничном контроле. Срок действия паспорта должен составлять не менее 6 месяцев со дня въезда в страну. Также могут потребоваться обратные билеты и бронь отеля. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 38, на побережье Мертвого моря и в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 100 сантиметров. Это были новости. Эфир на первом продолжит ПМ.

Песня, благодаря которой Эврил Лавин стала популярной давным-давно тому назад. Complicated. Все сложно. Это слово, я вам когда-то говорил, многие пишут, когда Facebook создают свою страницу, и Facebook спрашивает, каково семейное положение, некоторые отвечают, все сложно. Иди пойми, что они имеют в виду. Добрый день, уважаемые дамы и господа. 20 августа, заканчивается вторая декада этого месяца. Сегодня заканчивается неделя, рабочая для многих, Йом-Хамиши. И время второй половины дня 9 минут. 9 минут 13-го. Программа PM на Первом радио 89.1 FM. 20 число это у нас какой? 4, 5, 6, 7 день, да? День Зайн, месяца Элюль в еврейском календаре. Сегодня мы с вами вместе до 14 часов. Что будем делать? Да ничего. В смысле, все как обычно. Я тут вижу, Марьяна Беленькая ходит, готовится к своим эфирам. Попросим ее прийти в середине этого часа проанонсировать своего гостя в вечернем выпуске программы «Прямой ответ». В следующем часе я вам загадываю загадку. Так как сегодня четверг, мы с вами должны, как обычно, я говорю, закрыть углы, если они образовались в нашем общении, или просто перед выходными что-то написать, чем-то поделиться, какими-то своими чувствами и эмоциями на любую тему. Я, как всегда, вас приглашаю. Наше с вами общение, точнее, ну, в какой-то степени наше общение и возможность ваша высказаться в эфире, то, что услышат многие наши радиослушатели, это непременная составляющая программы PM. И я предлагаю вам ей воспользоваться. Писать можно или в Фейсбуке, как обычно напоминаю, координаты двух наших каналов связи. В Фейсбуке на странице программы PM в разделе «Мессенджер». Или отправив сообщение на наш ватсаповский номер 054-2070-800. 054-2070-800. Там можно текстовое, можно голосовое. Не забывайте правила, подписывайтесь или представляйтесь голосовым. В общем, все как обычно в программе PM. Мы сегодня с вами тоже, как обычно, до 14. Потом Кричевский и Беленькая подведут итоги этой недели в программе «Детали». А PM до 14. Поехали.

0: Александр Васильев в этой композиции «Англо-русский словарь» помог нам немножечко закрепить знания английского по разным ситуациям, но в то же время показал, чем должны заканчиваться изучение языка и, наверное, изучение любых наук. «Давай наливай». Все, все выучили. Переходим к неофициальной части. 19 минут 13-го. Давайте посмотрим на первые сообщения нашего сегодняшнего эфира. Слава традиционно в Фейсбуке пишет нам вот что. Всем привет. Сейчас во всех СМИ пестрят заголовки, а не начнет ли Биби перед выборами новую войну, чтобы, возможно, перенести выбор на более поздний срок. Хочется спросить, а с кем Биби собрался воевать? С Хамасом? Совет мира во главе Трампа не позволит. С Хизбаллой? Трамп по шапке настучит с Ираном? И тут все ясно. В Иудее и Самарии? Слишком мелко. Поэтому я нам всем желаю мира, добра и выборов точно в срок. Приятных всем выходных. Слава опровергает все заголовки, которыми пестрят СМИ, как он утверждает. Ну, я бы не сказал, что они пестрят. Рассуждения на эту тему есть. Но первый кандидат сегодня, Слава, не Хамас, не Иран, не Иудея и Самария. Вы, видимо, не следите. Первый кандидат – Турция. Вы видели, что неизвестные ВВС по сообщениям международных СМИ после того, как турецкие представители посетили Сирию, разбомбили там аэродром, взлетные полосы в Сирии. Как вам нравится такая реакция? Мне, честно говоря, не очень. Мне кажется, надо сначала пытаться договариваться, а потом бомбить, если уж нет другого выхода. Но тот, кто определяет, видимо, решает, что сначала надо бомбить, а потом пытаться договариваться. Так. Перехожу в WhatsApp. Где ты, Изя? Шалом, Павел. Рекомендация. Нет. Не фильма, который, если честно, мне не очень понравился. Ой, у меня для вас есть такая рекомендация шикарная сейчас. Вау. Но это позже. Честно, мне не очень понравилось. Я расскажу о месте, где мы вчера смотрели этот фильм. На большом экране, как в кинотеатрах. Грустный молодой человек, бегающий по крышам небоскребов, говорящий на русском, при помощи паутины и своих сверхспособностей бился со всеми, со всякого рода плохими и злыми. И вот что интересно. За всем этим мы наблюдали, сидя на крыше торгового центра. Впечатлений куча. Это моя рекомендация «Азриэли Мувиленд Саммер Скай». Лично я первый раз смотрю фильм в подобном кинотеатре, когда под тобой вечерний Тель-Авив. Попробуйте, вам понравится. Дед Изя. Фильм не упомянули, но всем понятно, что это «Спайдермен» очередной. 154-й, по-моему, в этой серии. Который, кстати, уже вроде бы собрал свой первый миллиард. С этой паутиной Спайдермена. Сколько их не выпускают, смотрите, сборы опять есть. Ну, наверное, это хорошо, да. Под тобой вечерний Тель-Авив. Единственное, что там не душно сейчас вечером смотреть фильм. Надеюсь, что нет. Но за рекомендацию спасибо. У меня тоже будет рекомендация, но позже. Пока читаю сообщение. Гляньте, что довелось наблюдать сегодня. Предвыборный плакат партии Ликуд. То есть, следуя логике автора этого шедевра, если я против Нетаньяху и компании, я автоматически за тех персонажей, что на фото. Ну что сказать, логика «железная» в кавычках. От бибистов другого было трудно ожидать, написал сержант. Ну, он прислал фотографию плаката, который я уже видел, не видел на улице, но видел в Фейсбуке, люди ставят фотографию. Там собраны все наши герои. Причем вместе Эрдоган, по-моему, иранский лидер, Мамдани, нью-йоркский, и подпись «Они хотят, чтобы Нетаньяху проиграл. Не дайте им победить». То есть мэра Нью-Йорка поставили рядом с лидерами Ирана здесь в этом. Ну, слушайте, наверное, на кого-то это работает, сержант. Раз люди платят такие деньги за размещение таких плакатов. Добрый день, Павел Михайлович. Со слушателями из Афулы можно нормально денег заработать на результатах футбольных матчей. Послушай результат, что он сказал, и сделай наоборот. Вчера Апоэл из Бершевы выиграл и не проиграл, как он говорил. Всем хорошего дня и выходных, Виталий Криворужский. Он уже, по-моему, минимум второй раз на моей памяти за последнее время ошибается в прогнозах по поводу Апоэля Бершевского. Бершевы Апоэльской. Видимо, ему очень хочется, чтобы она проигрывала, а она выигрывает, а она выигрывает. Я все время говорил, делать прогнозы в футболе – дело неблагодарное. Но он продолжает. Наблюдательный. Механик, рыбак, охотник, а ты вчера проболтал. Тут вот подряд, смотрите, на одну и ту же тему. Про Бершеву, что Сабах твой выиграет Бершеву. Да еще в одну сторону. Лучше молчи, ничего не говори. Иди лучше тормоза меня, рыбу лови. Или зверей убивай. В общем, молчи про Бершеву, ничего не говори. Охотник, или как тебя там, ты лучше определи со своим ником в ответной игре. Бершева порвет твой Сабах 3-0. То есть вы призываете охотника не предсказывать результаты матчей. И тут же сами предсказываете результат матчей. Отлично, наблюдательный. Почему это вам можно, а ему нельзя? Скажите мне, пожалуйста. Так, так, так. Так, так, так. Тут, там, тут, здесь. Кто, как, он. Рекламный блок.
1: Реклама. В новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. «Мадана и Мания», Митхам Эликоин 21, напротив Академического колледжа.
2: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
2: А также многие другие сорта соков и нектаров Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Center Car Azur. Дер-Хашива 9.
1: Реклама.
10: Голоса первого радио.
11: ЗФ Ханин, ведущий программы «Ханин день». Профессор нескольких университетов, включая Оксфорд, Гарвард и Колумбийский университет. Решил стать историком в третьем классе. Знает про репатриантов все. Даже пишет про них исследовательские работы.
12: Ну какой тут может быть комментарий?
13: Не знаю. Не знаю.
12: Да, не знаю. Какой тут может быть ответ? Не знаю. Вот и поговорили. На самом деле ситуация тут более-менее понятна.
11: ЗФ Ханин.
14: Первому радио 25 лет.
15: Первое радио 89.1 FM.
0: Пока наши слушатели не успели мне напомнить, мне напомнила об этом музыкальная редакция, о том, что сегодня день рождения одного известного музыканта, любителям рок-музыки точно известно. Ему исполняется, 78 лет. Это Роберт Плант. Это Led Zeppelin, и это гитарный риф, который, по-моему, стал визитной карточкой этой группы в песне «How Lotta Love». Led Zeppelin и Роберт Плант.

0: Роберт Плант и компания были в нашем эфире. Продолжаем. Сейчас одно сообщение, которое прислал нам человек, подписывающийся «Заклинатель Кураги». Шалом, самый грациозный ведущий, но он мне все время дает какие-то эпитеты, каждый раз разные. Я уже говорил, посмотрим, насколько его хватит, чтобы не повторяться. Самый грациозный ведущий на Первом радио. Я отрастил себе небольшие аккуратные усики. Жена довольна, заклинатель Кураги. То есть это самое крупное событие в вашей жизни на сегодняшний день. Самое главное, чтобы жена была довольна, в общем-то. Я вас прекрасно понимаю. И вы радостью этой с нами делитесь. Значит, наш рыбак, охотник, механик, капер из Афулы. Всем хейтерам здорово, я механик. Моя обратная психология работает. Есть факты. Пьем ваше мнение насчет седьмого колодца из Берши. У меня нет никаких мнений вообще. Я не могу предсказывать футбольные матчи. Я в этом не особо разбираюсь. И люди просто... Почему сразу хейтеры? Хейтеры — это гораздо более сильная ситуация. Просто люди говорят, что вы который раз предсказываете результаты футбольных матчей, которые не оправдываются. Я понимаю, что вы нашли выход из ситуации. Вы говорите, что это у вас обратная психология. Что если я сказал, что Бершева проиграет 3-0, а она выиграла 3-0, это была бы обратная психология или там еще как-то. Это хороший выход из ситуации. Но ваши предсказания не сбывались, и наши слушатели это отметили. Вы уж извините. Никакого до хейтерства здесь далеко. Так что все хорошо, спокойнее все. Продолжаем. Марьяна Беленькая в студии. Анонс сегодняшнего вечернего эфира программы «Прямой ответ». Марьяна, привет.
1: Привет. Но я сначала хочу сказать, что я испытываю к тебе острую зависть той активности, как тебе пишут зрители, вернее, слушатели. Я бы тоже хотела, чтобы с такой же активностью приходили люди на наши эфиры и сначала задавали вопросы.
0: Допустим, под программой про Иран тебе писали: «Я сегодня усики отрастил, жена довольна».
1: Знаешь, я вообще... Вот тут в конкретном случае я вот радуюсь за человека, что у человека... Что, на самом деле, я хотела, чтобы все новости были такие. Появились усы, жена довольна, кто-то сходил в парикмахерскую, да, вкусно поел. Это же так прекрасно. Они вот это убили, застрелили.
0: У нас некоторые радиослушатели считают, что это глупости, о которых недостойно писать в эфир. Надо писать про Трампа, Биби, Путина, Натаньягу, там еще кто-то.
1: Ну, мне, пожалуйста, пишите про Трампа, Путина.
0: А я говорю, что это самое главное.
1: Вот, приходите писать мне про Трампа, Путина и Биби, а Паше пишите про усики. Да, сегодня у нас передача записи, вопросы задайте не получится, но комментарии...
0: Как, скажи сначала, как был Венедиктов?
1: А ты знаешь, хорошо, и там 50 тысяч просмотров, и если вы не среди этих 50 тысяч, приходите посмотреть.
0: В прошлой программе в понедельник мы анонсировали, да, Марьяна беседовала с Алексеем Венедиктовым, бывшим главным редактором бывшего радио «Эхо Москвы», знакового вообще СМИ в Москве долгие годы,
1: да,
0: которые
1: сегодня,
0: закрыли,
1: разогнали.
0: А сегодня разогнали.
1: У нас 20-е, да, не 19-е.
0: Вот, так что
1: да,
0: заходите, оно в Ютубе есть, и послушайте.
1: Да,
0: просто,
1: сегодняшняя, да, у нас передача, она тоже в записи, так, ну, летний сезон, надо подстраиваться. У нас сегодня в гостях доктор Яков Фальков. Многие уже наши слушатели и зрители знают. И мы говорим сегодня об операции Цааля и Шабака в секторе Газа, спецподразделение НИИЛИ, которое ликвидирует террористов. Я думаю, угу, многие уже слышали. Это операция «Возмездие» за 7 октября. Постепенно наши...
0: Отыскивают всех, кто участвовал.
1: Участвовал, да,
0: да.
1: И там что-то грандиозное сразу. Сравниваем с прошлыми операциями Моссада. Все помнят операцию «Возмездие» за Олимпиаду, теракт на Олимпиаде в Мюнхене, но говорим и о других операциях, и не только израильских, но и американских, французских, аналогичных других, работе вообще спецслужб. Немножко говорим о региональной обстановке Египте, Турции. Ну, в принципе, с Яковом Фальковым всегда интересно говорить, все интересно слушать, часа не хватает. Приходите и оставляйте свои комментарии, что тут можно сказать.
0: Сегодня в 7 часов эта программа выходит в эфир на Первом, потом она остается в Ютубе навсегда практически,
1: да,
0: а завтра в пятницу...
1: Завтра в пятницу выйдет обзор арабских СМИ, где я тоже буду рада вашим комментариям, всегда с удовольствием их читаю. Приходите, ну и в 14:00 увидимся в программе «Детали» с Марком Кричевским.
0: Вот у меня к тебе вопрос личный.
1: Лично,
0: ты ставишь
1: обзор...
0: Не бойся, держись за стул.
1: Да.
0: Ты ставишь обзор арабской прессы в 8 утра.
1: Это не я ставлю, это автомат. Я его записываю сейчас, вот сейчас пойду.
0: А, я думал, хотел тебя спросить, что тебе не спится по пятницам в 8 утра?
1: Знаешь, иногда спится, иногда не спится, иногда я пишу новости в 8 утра. Ну, что делать? Но нет, в данном случае не спится Ютубу.
0: А давай мы еще, вот чего мы не делали ни разу, по-моему, да, проанонсируем твой телеграм-канал, в котором ты тоже пишешь в основном на темы Ближнего Востока, как я понимаю, судя по его названиям. Фалафельная называется или швармочная?
1: Фалафельная.
0: Фалафельная, так.
1: Фалафельная, но не про кухню, а про новости. Я там периодически ленюсь, то есть я его веду не то, что у меня нет обязательства вести каждый день, я иногда пишу много, иногда мало, иногда делаю перепосты из других телеграм-каналов, иногда свои статьи ставлю, которые я пишу в разных изданиях. Но в целом, да, там новости про Ближний Восток и про Израиль. И это не новостное агентство, то есть за новостями приходить не надо, но что-то интересное, какие-то тенденции я стараюсь там выделять. Обзор прессы тоже ставлю, если вы вдруг вам лень его искать на Ютубе, я утром вставлю его тоже туда.
0: Иностранный агент, преступник, сотрудник Первого радио Марьяна Беленькая была с нами. Марьяна, спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Всего доброго.

0: Реклама.
1: В филиале МАДА Наймания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Паргит свежий 2 килограмма за 79,90. Пельмени Мама Мэри 29,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
2: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
2: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
7: Добрый день, друзья! В Центр Каразур продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены. Скажите слово «радио» и получите дополнительный бонус. В Центр Каразур вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам и без предоплаты. Кая Спортаж нового поколения 23 года, всего 990 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после продажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий.
8: 3 года гарантии, 100% финансирование, включая оплату страховок с возможностью оплаты до 100 платежей. Это значит, что 3 года вы можете наслаждаться вашим автомобилем без всяких проблем, без всяких забот, со спокойной душой.
7: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car. Азур. Дер-Хашава 9. Телефон 03-558-5458.
8: Автомобиль вы получаете прямо сегодня. Документы оформляются в течение 1 дня. Платить вы начинаете только через 3 месяца. И 3 года у вас нет никаких забот, потому что есть 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Звоните сейчас. Center Car. Азур. 03-558-5458. Не забывайте сказать слово «радио» и получить дополнительный бонус. Center Car Azur. Дер Хашева 9. Телефон 03-558-5458.
0: Реклама.
9: Библиотека ТМ.
10: Если бы вы знали, как редко нас понимают правильно, вы бы чаще молчали.

пряников, на меня налетели и объявили гоем и антисемитом. Вот вам подтверждение моих слов. Теперь еще и Сирия, а если повезет, и Турция. Повезет в кавычках. Нетаньяху спит и видит притащить в Израиль новую войну. Ну, во-первых, это может отодвинуть выборы. Во-вторых, в случае закрытия аэропорта в страну не смогут прилететь израильтяне, проживающие за границей и обладающие правом голосования. А желающих немало, и Биби в курсе, за кого большинство из них хотят проголосовать. Сержант нам раскладывает ситуацию по полочкам, предсказывает развитие событий. Война с Турцией? Она же член НАТО. Да Эрдоган лучший друг Трампа. Спрашивает Слава и утверждает Слава. Ну, смотрите, заявление сегодняшнее Нетаньяху, что мы сказали Турции «don't», но они, видимо, нас не слышат. Что это означает? Значит, скажем громче, что ли, или что? Так, дворник написал нам вот что. Это были сообщения из Фейсбука, я уже в WhatsApp. Дворник, чем запускать легковесную советскую туфсу, хоть раз запустили свинцовый дирижабль, написал дворник. Я так понимаю, вам больше нравится рок. Вы видите, всего понемножку звучит в программе. Вы же не скажете, что «Мумий-тролль» и «Сплин», которые были, это была легковесная советская попса. Нельзя же так про них сказать. Дед Изя, о грустном. 69-го года состав этой группы много лет оставался неизменным. С 69-го. К сожалению, несколько дней назад только один из легендарного состава остался на этой грешной земле. Его зовут Билли Гиббонс. Это группа ZZ Top. Ушедших его друзей и коллег звали одного Дасти Хилл, который умер в 21-м. А второго Фрэнк Бирд, барабанщик группы, которого не стало пару дней назад. Но музыка легендарных ZZ Top навсегда в сердцах поклонников группы. Дед Изя. Ну да, мы уже становимся очевидцами того, что то, что раньше случалось, считалось увлечением молодежи, какого-то молодого возраста, мол, потом пройдет. Нет, с рок-музыкой люди вообще живут до конца своей жизни, мне кажется. И сколько бы им лет не было, для них она будет вот той самой музыкой, которая их, рок-музыка. Неважно, ему 60, 70, 80, а скоро и 90-летние уже начнут. Наблюдательный. Павел, мне можно ставить прогнозы в пользу Бершевы, а не против нее? Нет. Или делать прогнозы, или не делать. Вы тут накинулись на нашего радиослушателя, который делает прогнозы, а сами делаете прогнозы. Каждый ставит те прогнозы, которые он хочет, хотя дело, как я сказал, мне кажется, это неблагодарное. Ставить прогнозы. Так. Марк Оригинал предлагает собраться этим летом в лесу для того, чтобы познакомиться, увидеть друг друга, пообщаться. Марк Оригинал. Летом, в августе, в лесу собираться вряд ли кто-то захочет. Когда станет попрохладней, тогда сделайте вновь это предложение. А сейчас жарко, понимаете. Так, теперь рекомендация от меня, уважаемые радиослушатели. Я уже поставил информацию на своем телеграм-канале, где я ставлю все эти разные информации, в основном о кино и сериалах, но не всегда. Вот, в частности, вчера я поставил рекомендацию того места, где я побывал. Это Тель-Авивский музей искусств. Я поставил... Там сейчас идет выставка художника, которого зовут Нома Бар. Ну, это его сокращенное имя. Он израильтянин, но живет сейчас в Лондоне. И он очень востребованный человек. Иллюстратор в первую очередь. Он иллюстрировал книги, иллюстрировал фильмы и писал очень много своих работ. Я даже не знаю, можно ли назвать это картиной. И это, наверное, какой-то другой вид искусства. Я поставил одну картину на своей странице в Фейсбуке одного знакомого вам человека, в которую надо всматриваться и обнаруживаешь все новые и новые детали. Не буду говорить, о чем речь. Заходите, посмотрите. Но она не характерна, этот человек не характерен. Там, в общем-то, большинство картин на другую тему. Но у каждой из них надо стоять несколько минут для того, чтобы понять, что там включено в изображение. И поэтому не зря эта выставка называется «Look Again». То есть «Посмотри снова» или я перевел литературно «Всмотритесь». В эти картины, в Тель-Авивском музее искусств, шикарная выставка. Я не очень люблю музеи, потому что как-то вот обычное классическое искусство, будь оно классическое, будь импрессионизм, про который мы вчера загадку загадывали, меня надолго не хватает. А здесь я ходил с открытым ртом и открытыми глазами, всматривался в каждую картину, пытаясь найти то, что он вложил.

0: вложил в нее, а там вложено практически в каждую, и понимаю, что за одно посещение я с этим не разберусь, надо будет еще минимум один раз ходить. В общем, я всем рекомендую пойти, на мой взгляд, очень интересная выставка. В Тель-Авивском музее искусств Look Again, Noma Bar. Шикарная, на мой взгляд, выставка. Всем рекомендую. А мы идем дальше.
1: Первое радио.
0: Некоторые картины я поставил в своем телеграм-канале. Напомню, он PM891FM называется. PM891FM. Можете получить представление о работах Нома Бара.

0: Это некто Деко и Джеймс Гиллеспи «I don't know», так называется песня. Она, собственно, была музыкальной точкой в первой части программы PM. Сейчас, ну давайте я напомню, господа, время 56 минут уже, 13-го. Напомню, что сообщение я прошу присылать в программу до середины следующего часа. То есть у вас примерно 35 минут. Тем более это важно в четверг, особенно в следующий раз мы сможем с вами пообщаться только в воскресенье. Бейзрат Ашем, то, что называется. Поэтому или Facebook, страница программы PM, или наш ватсаповский номер 054-20-70-800. Можно отправлять сообщение туда. 054-20-70-800. Услышимся. Теперь мы с вами по ту сторону новостей.
1: Реклама. Летние скидки в стоматологии доктора Бангиева. 40% на все процедуры. Звоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже!
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, мандарины.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абу Хари. Главный по вкусу.
1: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
2: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
5: Реклама.
6: Голоса Первого радио.
7: Дмитрий Гершензон, ведущий программы «Фафа-ля-ля» на украинском языке. Музыкант не первой молодости, но вечной бодрости. Пунктуальный настолько, что на один из своих концертов приехал чуть раньше. На месяц. Полжизни занимается аранжировками песен. Поэтому любит слушать минусовки без голоса.

0: Первое радио. Новости.
1: Полиция Израиля раскрыла международную сеть по торговле женщинами. Подробнее через несколько секунд. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Израильская полиция сообщила о раскрытии международной сети, участники которой подозреваются в торговле женщинами, сутенерстве и организации их приезда в страну для занятия проституцией. Расследование продолжалось несколько месяцев и велось при сотрудничестве израильских подразделений с правоохранительными структурами за границей. В его рамках использовались тайные агенты и велось наблюдение за прибывавшими в Израиль женщинами. По версии следствия, подозреваемые связывались с женщинами за рубежом, убеждали их приехать в Израиль и работали с ними после прибытия. Вчера были задержаны трое подозреваемых – житель Бершевы и его супруга, обоим около 30 лет, а также житель Эйлата в возрасте около 40 лет. Сегодня задержанных доставили в мировой суд Хайфы, где полиция попросила продлить срок их содержания под стражей. Около полудня в Тель-Авиве на улице Саарон мужчина примерно 50 лет, ехавший на электровелосипеде, был сбит автомобилем. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу Ихилов. Полиция выясняет обстоятельства этого ДТП. По данным информационного агентства Reuters, государственный долг США впервые превысил 40 триллионов долларов. Об этом накануне сообщило Министерство финансов США. В общую сумму входит 32,266 триллиона долларов ценных бумаг, находящихся у граждан и инвесторов, а также 7,78 триллионов долларов межправительственной задолженности. Менее чем за 10 лет американский госдолг более чем удвоился с 19,95 триллионов долларов в начале первого президентского срока Дональда Трампа. Около третье этого увеличения пришлось на 2 года пандемии коронавируса, когда власти США резко нарастили государственные расходы для поддержки экономики. Дефицит бюджета страны также остается высоким. На прошлой неделе Минфин сообщил, что в июле дефицит составил 432 миллиарда долларов. Это 4-й по величине месячный показатель в истории США. На фоне роста задолженности Трампа спросили, должны ли американцы беспокоиться из-за возможной волатильности рынка государственных облигаций. Президент ответил отрицательно и заявил, что считает США очень могучей страной. Одновременно Трамп вновь выступил за снижение процентных ставок. Ранее на этой неделе президент США также объявил о 3-дневной отсрочке введения новых пошлин для Канады и заявил о начале масштабной экономической операции против Ирана. По данным информационного портала «Вести», Северная Корея провела запуск около 10 баллистических ракет малого радиуса действия, которые взорвались в море. Об этом сообщила армия Южной Кореи, отметив, что ракеты были выпущены из района Пхеньяна. Останки 2 бельгийских альпинистов, пропавших в швейцарских Альпах в 1992 году, были обнаружены спустя более 3 десятилетий, о чем сообщает издание People. Их тела оказались погребены во льду ледника Трифт, который в последние годы стремительно отступает. На останки 26 июля наткнулся турист. После проведения поисково-спасательной операции тела передали в Институт судебной медицины в Сионе для установления личности. Анализ ДНК подтвердил, что они принадлежат 2 бельгийцам, которые исчезли в районе горы Вайсмес. На момент исчезновения мужчинам было 39 лет и 41 год. 4 сентября 1992 года они отправились из горного приюта к вершине Вайсмес, однако из-за ухудшившейся погоды до вершины так и не добрались. Последующие поиски продолжались несколько месяцев, но спасателям удалось обнаружить только рюкзак одного из альпинистов. По данным властей кантона Вале, подобные находки становятся все более распространенными. Из-за потепления и ускоренного таяния ледников из-под многолетнего слоя льда постепенно появляются останки людей, исчезнувших в горах десятилетия назад. Полиция Вале ведет список пропавших без вести в регионе с 1925 года. Большая часть таких случаев связана с исчезновениями в горных районах и реках. Похожая ситуация уже происходила в Швейцарии. В последние годы на тающих ледниках находили останки альпинистов, пропавших десятилетия назад. Аналогичное открытие происходит и в других высокогорных районах мира, в том числе на Эвересте. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 38, на побережье Мертвого моря и в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн 40 до 100 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.
2: Вот просто преклоняешься перед упорством этих людей, которые называют альпинистами. Спросишь, слушайте, ну зачем вам это надо вообще? Куда вы лезете? Это же опасно для жизни. Вы можете не вернуться, вы можете погибнуть. Какая причина? Они говорят, причина одна. Какая? Она там. Кто? Вершина. Этого достаточно. Представляете? И пошел. И не все возвращаются.

Это была Кеша с песней «Камон», такой подбадривающий возглас. «Камон, ну давай, давай, камон, камон!» Ялла! Добрый день, уважаемые дамы и господа! 20 августа. Мы первое радио, 89.1 FM, программа PM. Последняя часть программы на этой неделе, последний час программы на этой неделе, из которого уже 9 минут прошло. Мы идем по плану, скоро загадка. Ваше сообщение, напомню, для них осталось, ну, минут 20 с небольшим, если хотите что-то написать. Поделиться какими-то мыслями, чувствами, эмоциями, соображениями, мечтами, радостями, огорчениями. На любую тему можно написать и поделиться. Или на странице программы PM в Фейсбуке, или отправив сообщение на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. Так, что у нас прилетело к этой минуте? Ираклий написал: «Павел, добрый день. У меня тут в аппликации, где я обычно слушаю ваше радио, около вашей иконки появилась еще одна радиостанция, которая тоже называется «Первое радио». IB беспрерывно играет русская музыка». IB? Правда, там другой логотип. Интересно, она к вам имеет какое-то отношение? Спасибо. Нет, но если бы она имела отношение к нам, был бы наш логотип. Я не знаю, кто это. Кто это такой? Откуда они? Нет, насколько я знаю, если бы это было, были мы, то был бы логотип первого, конечно же. Так. Марк Оригинал делится с нами тем, что ему философия общего характера не сразу заходит, а бывает не заходит вообще. А вот литература художественная или любая другая литература общего характера разных авторов, есть там очень интересные познавательные сюжеты. Это мне больше заходит, говорит он. Так как погружение в очень познавательную и интересную книгу даже в дигитальном формате дает пользу, знания и опыт. Всем душевного тепла и добра, написал Марк Оригинал. Добрый день, PM и радиослушатели. Послушав недавно прозвучавший трек от Лагутенко, почувствовал себя Одиссеем, проплывавшим мимо острова Сирен. Всем хорошего продолжения дня. С уважением, Жека Гур. Слушайте, ну у вас такая ассоциация могла возникнуть только если вы недавно смотрели фильм. А иначе откуда у вас вдруг вам пришел в голову Одиссей и эта ассоциация? Смотрели фильм? Так, так, так. Тут, тут, тут, там, тут, здесь, отсюда. Не, по-моему, все нормально. Я прочитал то, что пришло к этой минуте. Ну, наш работник, охотник, рыбак из Афулы прислал мне какую-то таблицу своих ставок, что он там ставит куда-то. Что мне с этой информацией делать, я не знаю. И что вам с этой информацией делать, я тоже не знаю. И зачем он это прислал, честно говоря, я не знаю. Ну, футбольные какие-то деньги он ставит на какие-то результаты футбольных матчей и так далее. Я в этом вообще ничего не понимаю, в этих таблицах, честно говоря. Вот. Идем дальше, господа. Значит, напоминаю. Номер нашего WhatsApp 054-20-70-800. И сейчас песня, значит, она такая, «Барцабари». Песня называется «Эрец Нейдерет». Ну, вы знаете, что у нас есть такая сатирическая программа, наверное, самая популярная, самая известная «Эрец Нейдерет» на 12-м канале. Но у меня такое впечатление, что по содержанию песня обратная от значения этих слов. «Прекрасная страна», «Удивительная страна», «Замечательная страна». Мне кажется, Барцабари поет о другой стороне этой «Эрец Нейдерет». Давайте послушаем.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: На Первом радио.
4: Так, господа, время загадки, 17 минут 14-го. Давайте поговорим о 10 заповедях. А, впрочем, зачем о 10? У нас времени не хватит. Об одной. Как вы считаете, какая заповедь из 10 больше всего и чаще всего нарушается людьми? Может быть, не воруй? Ну, она точно претендент на первое место. Значит, я сегодня хочу спросить вас об одной краже, которая вошла в историю человечества, была в 20 веке. Есть известные кражи. Спросишь человека, ну какая самая известная кража? Скажет, Мона Лиза украли. Наверняка первое место там. Или там какие-то еще мощные ограбления почтового поезда в Британии было какое-то громкое. Или недавнее ограбление Лувра посреди бела дня вообще там. И так далее. Значит, но я спрашиваю об ограблении, которое, наверное, можно считать самым по себестоимости, скажем так, наверное, оно занимает первое место в истории, по крайней мере, 20 века, да может быть и 21 тоже. Значит, оно произошло в Америке. Украли одну штуку, которая весила где-то 2-2,5 грамма. На рынке она оценивалась 5 миллионов долларов. Тогда. Это было 50 с лишним лет тому назад. Мона Лиза точно в начале 20 века не оценивалась 5 миллионов долларов. Таких денег это была тогда фантастика, наверное, какая-то. Скрипка Страдивари, мне кажется, если бы ее украли, тоже не тянула бы на такие деньги. А вот, но по весу так она тяжелее, и Мона Лиза, если брать весом. А эта штука, 2-2,5 грамма, оценивалась в 5 миллионов. И причем, я так понимаю, что те, кто украл, не нашли. И штуку эту не нашли. Я вот сомневаюсь, какую дать еще вам информацию. Ну, допустим, это было где-то в районе Калифорнии. Как вы думаете, что украли? Что я ставлю по своей оценке как кража мира, кража века, вот так вот, на первом месте. Если есть какие-то размышления, предположения на эту тему, то я напоминаю нашим радиослушателям, что ответы мы принимаем и делаю это каждый раз, напоминаю, только по телефону 07-52-891. Не WhatsApp, не почтовый голубь, не компания Volt. С ними мы не принимаем ответов присылаемых, только по телефону 07-52-891. Что это за кража, которую я называю кражей века? Какая-то штучка, 2,5 грамма, представляете? Что это такое? На пальце, может быть, поместится. Украли, не нашли. Стоило, по оценке тогда, около 5 миллионов долларов. Можно было заработать. Я думаю, что ее вряд ли продали, а может быть... по заказу чьему-нибудь. У кого-то, может быть, это дома в частной коллекции, если можно так назвать, хранится эта украденная штука, так я ее назову. 07-52-891. Читаю пока сообщения, пока вы думаете и звоните. Два выходных, временно живу один. Не жалуюсь, просто прошу добрых людей, накидайте, что вкусненького приготовить на выходные и на всю неделю. Пожалуйста, фантазии закончились, счастливчик. Счастливчик. У нас в эфире точно не будет времени для того, чтобы вам накидывали, что вкусненького приготовить. Для этого есть интернет, есть YouTube. Попросите у него, и они вам обязательно помогут. Не в нашем эфире. Если вам скажут название блюда, вы же попросите потом рецепты, я должен буду это все рассказывать, что ли, вам? Как вы себе это представляете? Здравствуйте, Павел Михайлович. Здравствуйте всем. Как в песне у Высоцкого: «Лучше гор мог быть только горы, на которых ты еще не бывал», написал Кузя. Это по поводу альпинистов. Это в продолжении темы про альпинистов. Пишет он: и, короче, их пенелопы теперь будут знать, что с ними стало. Ну, понятно, что если они не вернулись и в 92-м году пропали, то ясно, что с ними стало. Просто тела нашли сейчас. Я очень восхищаюсь и уважаю инструкторов вождения за их терпение. И хочу сказать вам спасибо за то, что вы не критикуете людей, которые пишут с ошибками. Альфред. Не понял. В смысле, вторая часть — это мне? Я говорил: Альфред, моя политика такая. Я не обращаю внимания на ошибки. Я сам ошибаюсь. Автокорректор может исправить как-то так, что там коряво будет. На ошибки людей я обращаю внимание только в одном единственном случае. Когда человек нарушает правила цивилизованной дискуссии и переходит на хамство, оскорбление или еще что-то, обычно эти люди пишут с ошибками. И тогда я обращаю их внимание. В остальном случае я благодарен за то, что вы пишете, и на ошибки не обращаю внимания. А инструкторов вождения, как и представители любой профессии, я тоже готов поблагодарить, потому что я убежден, что в любой профессии нормальных обладателей этой профессии больше, чем тех, которые не очень обладают этой профессией. Таковы законы жизни. Иначе жить нельзя было бы спокойно. У нас есть звонки. Алло.
5: Алло, здравствуйте, Павел Михайлович.
4: А вы кто?
5: Я Костя.
4: Костя. Павел Михайлович и Костя, так получается. Здравствуйте, ну, Костя, да. Мы вас слушаем.
5: Ну, я пропустил, честно говоря, в каких это годах было, да? Но рискну предположить чисто наугад, может быть, первый кремниевый микрочип, если уж это Калифорния.
4: Слушайте, он мог стоить 5 миллионов?
5: Ну, если первый, то вполне.
4: Вау. Нет. Это, ну, не знаете, он.
5: В следующий раз, спасибо.
4: Спасибо, но версия красивая, спасибо вам. Идем дальше. Алло.
6: Добрый день.
4: Здравствуйте. Как это вас зовут?
6: Это Дон Кихот.
4: Дон Кихот. Слушаем вас.
6: Могу предположить, что раз Калифорния, то значит это Калифорния 252.
4: Это что такое?
6: Самый дорогой элемент.
4: Элемент периодической таблицы. Слушайте, он вообще существует в каком-то виде, в котором его можно украсть, это Калифорния?
6: Существует.
4: Понятно.
6: И его, кстати, украли.
4: А, да? Вау. Сейчас мы много нового узнаем. Нет, я про другое спрашиваю. Спасибо вам большое. Я думаю, что этого элемента вообще нет в периодической таблице, как мне кажется. Ну, хотя могу ошибаться. Алло.
7: Алло.
4: Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
7: Сергей, добрый день. Я тоже предполагал, что это Калифорния.
4: Вот этот элемент редкий, да, из периодической таблицы?
7: Да, типический да. Элемент.
4: На что воры способны, по мнению наших радиослушателей? Нет, я про другое спросил. Это еще, как мне кажется, это еще более уникальная вообще кража. И я надеюсь, мы сегодня решим, найдем, о чем речь. Алло.
8: Да, добрый день.
4: Здравствуйте, вы кто?
8: Олег.
4: Слушаем вас, Олег.
8: Ну, судя по весу, это, скорее всего, почтовая марка. Там было что-то неправильно изображено. Я думаю, что там самолет был перевернутом виде.
4: Слушайте, я даже не знаю, сколько весит почтовые марки. Вполне возможно, 2,5 грамма.
8: Ну, может, не правы.
4: Я знаю, что почтовые марки самые ценные. Они были выпущены лет 100 тому назад с какими-то ошибками. И вот за них дают очень много денег. А все остальные опечатки, ну, мне кажется, на 5 миллионов не тянут они. Вот насколько я знаю. Я когда-то марки собирал, более-менее ориентируюсь. Нет, это не почтовая марка, хотя тоже красивая версия. Спасибо вам большое. Идем дальше. 07-5-2-8-9-1. Что же это за уникальная кража? Точнее, кража уникального чего-то, о которой я вас спрашиваю, и который я лично ставлю как на кражу века, скажем так. Не потому, как это было все организовано, а потому, что украли. 07-5-2-8-9-1. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут?
9: Марк.
4: Марк. Слушаем вас, Марк.
9: Ну, я монетки, мое предположение, что это была то, там известная монета, называлась она «Серебряный дайм». Ее в Калифорнию украли, если не ошибаюсь, там вынесли коллекцию монет, и там был «Серебряный дайм».
4: Вы думаете, она...
9: Это монета в 10 центов.
4: Вы думаете, она тянула на 5 миллионов долларов тогда?
9: Она, да. Она была очень редкая.
4: Может быть, слушайте. Но нет, я про другое. Я про другое, спасибо. Сейчас все кражи вспомним уникальные вообще века. Алло.
10: Здравствуйте.
4: Добрый день. Вы кто?
10: Александр, хочу предположить, что это лунный грунт, может быть.
4: Может быть или не может быть?
6: Может быть.
4: Господа, это было в 70-м году, вскоре после полета на Луну. Это был кусочек лунного грунта, который там выставили, всем решили показать. А потом раз смотрят, его нет, видимо, недостаточно охраняли. И вот специалисты говорят, что этот 2,5-граммовый кусочек оценивался в 5 миллионов долларов. До сих пор ни кусочек, ни варов не нашли. И Александр дал нам правильный ответ. Это фрагмент лунного грунта. Там даже, по-моему, даже не кусочек, а какая-то типа пыль была или какой-то маленький-маленький кусочек. Что-то вот такое вот микроскопическое. Александр, правильно, это наш гость с Луны был украден здесь, на Земле. Вы дали правильный ответ, ваша музыкальная заявка.
6: Давайте послушаем Фрэнка Синатру.
4: Что-то конкретное?
6: Мой путь, My Way.
4: Понял. После рекламы эта красивая песня в исполнении Фрэнка прозвучит в нашем эфире. Александр, спасибо вам.
6: Спасибо.
4: Всего доброго, хорошего дня. Бай-бай.
11: Реклама. Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
12: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctwash.co.il. Работаем до 9 вечера.
13: Быстрый тест. Мороженое вызывает боль? Горячий кофе – неприятные ощущения? Холодная вода заставляет морщиться? Если хоть раз ответили «да», пора звонить +94 442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангеева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони +94 442.
14: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
15: А также многие другие сорта соков и нектаров Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
16: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. +92 46. Работаем в субботу.
17: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
18: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
19: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. +5 105.
20: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
11: Реклама.
3: Голоса Первого радио. Ведущий хит по радио Милан Левитин. Научился говорить в 6 месяцев. Знает 5 языков. Постоянно выигрывает в лотерею.
21: Вот я не знаю, как этот стиль назвать. Этот дворовый поп, он очень-очень зажигательный, он очень привлекательный. Знаете, когда ты хочешь отключиться, не думать ни о чем, послушать вот просто простую музыку без каких-либо напрягов.
3: Милан Левитин. Первому радио 25 лет.
22: Первое радио всегда с тобой.

Давайте напомним друг другу, я вам, содержание этой песни. Иногда надо. Это песня человека, который... Ну, она начинается от того, что герой песни говорит, скоро занавес опустится, он про свою жизнь говорит, конечно же. И Франк Синатра понимал, когда исполнял эту песню, что близко то время, когда опустится. В общем, итак, «My Way». Теперь, когда конец близок, и я стою на последнем рубеже, друзья, обо всем, что я хочу вам рассказать, расскажу в том, в чем я абсолютно уверен. Я прожил полную жизнь, я исколесил полмира, и что гораздо важнее, я делал это по-своему. Ну, по-своему в русском контексте, в смысле, своим собственным путем я делал. Не по-своему, вот упрямо, и там все по-своему он делает, а вот своим собственным, так, как я это делал. Сожалею ли я о чем-то? Да, но не о многом. Я думаю, что должен был делать и выполнил все без исключения. Я делал то, что должен был делать, и делал все без исключения. Я тщательно планировал каждое движение, каждый шаг на своем пути. И что гораздо важнее, я делал это по-своему. Конечно, были времена, как и у любого из нас, когда я переоценивал свои силы. Но всегда, когда меня одолевали сомнения, я либо справлялся с трудностями, либо отступал. Я пережил всякое, и сейчас мне не стыдно перед самим собой, потому что я все делал так, как я это делал, по-своему. Я любил, я смеялся, я плакал, на мою долю выпадали потери. Теперь, когда слезы высохли, все кажется таким забавным. Подумать только, я все это сделал. Можно я скажу без лишней скромности? Нет, это не я. Я делал все по-своему. Что есть человек, что у него есть вообще, если не он сам? Иначе он нищий. Человек должен говорить то, что он чувствует и во что верит, а не повторять слова тех, кто присмыкается перед другими. Моя жизнь – доказательство тому, что я достойно принимал удары судьбы и делал это по-своему. Да, я делал это по-своему. Я согласен, вот на сегодняшний день для меня строчка, что человек должен говорить то, что он чувствует и во что верит, а не повторять слова тех, в кого, может быть, он избрал своими кумирами. И переводя это в контекст политики, это самое то. Не повторять их слова, а думать своей головой всегда. Это был Фрэнк Синатра и заявка нашего радиослушателя «My Way».

0: Кристина. Light. Так называется ее песня. А еще несколько сообщений прочту до второго рекламного блока. Антиарсават, наш радиослушатель, пишет вот, что есть такое заблуждение, что если в молодости у тебя была близорукость, а начиная с 40-45 лет, практически 100% вероятности у тебя будет пресбиопия, то есть возрастная дальнозоркость, то дальнозоркость сотрет близорукость, и ты наконец-таки будешь хорошо видеть. Но, к нашему огромному сожалению, реальность такова, что человек будет видеть неважно как вдаль, так и вблизи. Я вспомнил этот пример на медне, когда включил 14-й канал, посмотрев его около 7 минут и победив себе накатывающий приступ тошноты, я решил, что клин клина вышибает, и переключил на 13-й канал. Через 10 минут я понял, что ситуация только ухудшается, мне пришлось переключить на другой канал, где я полчаса смотрел за животными, живущими в Африке. Получив море удовольствия, стал намного легче. Поэтому, господа, ради сохранения вашего ментального состояния, без особой надобности, старайтесь не включать 13-й и 14-й каналы. Всем здоровья, антиарсовы. Уважаемые радиослушатели, в нашей стране на сегодняшний день есть министр связи, которого зовут Шломо Кари. Как-то выступая в Кнессете, он обратился, я не знаю, кому, к нам, наверное, ко всем, потому что заседание Кнессета показывают по телевизору или транслируют, или потом цитируют в прессе. Он сказал: прекратите смотреть пропагандистские 12 и 13 каналы, смотрите правдивый канал 14, он вам расскажет всю правду. На каком основании Шломо Кари решил, что он может давать взрослым людям, что им смотреть, а что не смотреть? На том же, на котором антиарсават, наш радиослушатель, решил, что он может советовать взрослым людям, какие каналы смотреть, а какие не смотреть. Вас уже хорошая компания, двое известных мне, кто считает, что он может давать взрослым людям советы, когда их об этом не просят. Антиарсават тоже берет на себя такую функцию периодически. Доброго дня, Павел. Как приятно, когда награда находит своего героя. В нашем случае героиню Мири Регев. Попала в первую десятку на праймерис в Ликуде, получил награду, поездку в Марокко, зов крови для себя и своих друзей. Интересно, Аленка. Да вы что, какая награда, какая? Она по делам ездит. Который раз в Марокко, и вообще она часто ездит. В Марокко такой передовой общественный транспорт, что Мири Регев должна научиться у них взять примеры какие-то того, как это все организовывает. А вы говорите подарок. Да, она какой? У нее довольно высокая, она в первой десятке. Там была конкуренция между двумя женщинами, самыми громкими в Ликуде на сегодняшний день. Тали Готлиб и Мири Регев. Мири Регев победила. Тали Готлиб, по-моему, 20-я, Мири Регев в первой десятке. Имеет право расслабиться, поехать в Марокко. А что, завидно, что ли, вам? Реклама сейчас.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио. 03-94-94-888. «Год без забот».
2: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Копченое филе лосося 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
9: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
11: Реклама.
12: Добрый день, друзья! В Центр Каразур продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены.
13: Скажите слово «радио» и получите дополнительный бонус. В Центр Каразур вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам и без предоплаты. Кая Спортаж нового поколения 23-го года, всего 990 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий.
14: 3 года гарантии, 100% финансирование, включая оплату страховок с возможностью оплаты до 100 платежей. Это значит, что 3 года вы можете наслаждаться вашим автомобилем без всяких проблем, без всяких забот, со спокойной душой.
12: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car, Азур, Дер-Хашава 9. Телефон 03-558-5458.
14: Автомобиль вы получаете прямо сегодня. Документы оформляются в течение 1 дня. Платить вы начинаете только через 3 месяца. И 3 года у вас нет никаких забот, потому что есть 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Звоните сейчас. Center Car Азур 03-558-5458. Не забывайте сказать слово «радио» и получить дополнительный бонус. Center Car Азур, Дер Хашева 9. Телефон 03-558-5458.
11: Реклама.

Kid Rock — это такая, ну, в общем, знаковая песня All Summer Long. Так она называется. Она прозвучала в нашем эфире. Сообщение. Радиослушатель, который, я бы сказал, что она Мия, но тут в этих трех буквах после каждой точка стоит. И поэтому я не знаю, могу ли я говорить Мия. Или надо говорить М.И.Я. Прислал, и поэтому я даже не знаю, это он или она. Прислал что-то аплодисмент, смайлики аплодисментов и тюльпан за что-то. За что, не знаю. За что мне такое, я не знаю. Так, дальше. Я знаю троих таких людей, которые дают совет, что смотреть, а что нет. Вас. Совет? Рекомендации я даю. Это, не путайте рекомендацию с советом. Уважаемый не подписавшийся автор. А, это Платон. Ну, у нас с вами давно непонятки вообще в понятиях, в определениях. Сейчас было лишнее подтверждение. Сабаск. Добрый день, ПМ и все. В эти выходные стартуют чемпионаты Англии и Италии. А также стартуют

Третий гран-тур по велоспорту Вуэльта. Ну, на закуску до Хофиша осталась одна рабочая смена. Всем добра, мира и позитива. Кстати, о Хофише. Павел, вы из Витебска? Марокко. Защищаете регев? Да, я заведую, тоже хочу в Марокко. Аленка. Ну, а кто вам запрещает? Берите билет на самолет и вперед, летите в Марокко. Ну, в отличие просто будет от мира регев то, что она летит за государственный счет, а вы за свой. А так вперед. Вы, видимо, не уловили, к сожалению, сарказма в моей оценке многочисленных путешествий в мире регев за границу, которой было много за наш счет. Так, господа, скажите, пожалуйста, риторический вопрос. Что в Израиле можно назвать настоящим реальным балаганом? Бардаком? Иранские ракеты? Нет, мы привыкли. Зашли в бомбоубежище, вышли из бомбоубежища. Ракеты из Газы, привыкли, зашли бы мы вышли. Хуситы что-то запулили, привыкли, зашли бы мы вышли. Что реально? Это все, мы привыкли к этому. Что реально? А я вам скажу. В середине августа закрытие аэропорт Бен-Гурион. Вот это реальный балаган, которого еще не было, по-моему, в нашей стране. Просто мы сейчас узнаем подробности у Светланы Карабута в новостях, но идет информация, что там забастовка какого-то профсоюза, они прекращают обслуживать рейсы, аэропорт может быть закрыт с 2 часов. В общем, к чему я это говорю? Если вам надо в аэропорт, проверяйте тщательно информацию и выезжайте, может быть, не за 3-4 часа, а там, я знаю, там, за 6 часов или еще. Потому что там что-то творится по сообщениям СМИ непонятное. Там коллапс надвигается. И вот это, по-моему, из-за этого израильтяне могут просто совершить революцию. Штурмом брать Кнессет, здание аэропорта, здание правительства в августе, представляете, в августе. Там десятки тысяч, некоторые СМИ говорят, до 100 тысяч человек вообще сейчас застрянут. В общем, а Платон ведь прав написал антиарсават. Естественно, конечно же, он прав. И он прав, и вы правы. Все, у нас тут все правы, антиарсават. Так. По-моему, все, да. Все на этом, уважаемые дамы и господа. Давайте песню, которая сейчас прозвучит, фрагмент, я посвящу ситуации в аэропорту Бен-Гурион конкретно. Вам всем спасибо за внимание. Хорошего окончания недели. Спокойного вылета из Израиля тем, кто собирается улететь, и прилета тем, кто собирается вернуться. Шаббат шалом. Услышимся. Бай-бай. День

0: Реклама.
1: Жаркое лето в Центркар. Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман. Звоните 03-558-5458. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Фонтана, фонтана, фонтана.
3: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
1: Жаркое лето в Центркар. 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей. Звоните 03-558-5458.
0: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: Коллапс в Бен-Гурионе. Закрыты все стойки регистрации. Подробнее через несколько секунд. В 14:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Все стойки регистрации в аэропорту Бен-Гурион внезапно закрылись. Причина – забастовка сотрудников по указанию профсоюзного комитета. К этой минуте неизвестно, когда обслуживание возобновится. Внезапная забастовка привела к невероятному хаосу и перегрузкам. Управление аэропорта возложило всю вину за возникший хаос на профсоюзный комитет работников и призвало работников немедленно прекратить любые действия, которые могут нанести ущерб нормальной работе. Источники в авиационной отрасли сообщили, что рассматривается возможность полностью закрыть в ближайшее время аэропорт из-за возникшего хаоса. По их словам, авиакомпании уже получили предупреждение о том, что аэропорт может закрыться в 14:00. Из-за остановки работы сервисные центры авиакомпаний и туристических агентств не справляются с потоком обращений клиентов. Одни из них застряли за границей и пытаются получить ответ, другие находятся в Израиле и не могут зарегистрироваться на рейс. Источники в Минтрансе заявили, что полетят головы и сотрудники будут уволены, если выяснится, что причина прекращения работы на стойках регистрации не объявленная и итальянская забастовка. Министр транспорта Мири Регев поручила гендиректору ведомства Моше Бензакену немедленно разобраться с происходящим в Бен-Гурионе. Канцелярия главы правительства распространила сообщение о том, что политическое руководство не разрешило въезд международных сил в сектор Газа. В сообщении сказано, Израиль дал понять, что не будет никакого восстановления в секторе до полного разоружения Хамаса. Такая позиция противоречит утвержденному 26 июля решению военно-политического кабинета о согласии на запуск пилотной программы по восстановлению основных услуг в секторе. Согласно решению, Совету мира по Газе будет разрешено войти в сектор и начать восстановление в Рафиахе. 20 августа источники в правительственных кругах разъяснили, что причина запрета на ввод в сектор международных сил – забота о безопасности иностранных военнослужащих. Избранный президент Колумбии Абеларда де ла Эспрелья, который должен вступить в должность 1 сентября, сделал еще один шаг к укреплению отношений с Израилем. Сегодня в Боготе объявили о том, что в день инаугурации президента будет восстановлено действие соглашения о безвизовом режиме для израильтян. Напомню, 10 августа Колумбия признала суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Решение было принято после визита в Боготу министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара. Украинские беспилотники этим утром атаковали Татарстан, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу главы республики Рустама Миниханова. В результате атаки есть нарушения в работе промышленного кластера, повреждены жилые дома. О каком городе идет речь, не уточняется. Власти сообщили о пострадавших, но их точное число не назвали. В сообщении также говорится, что наибольшее количество дронов пришлось на Закамскую экономическую зону Татарстана. В пресс-службе утверждают, что благодаря слаженной работе мобильной группы и системы ПВО удалось избежать жертв и серьезных разрушений. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной. Сейчас в Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Детали» с Марком Кричевским и Марианной Беленькой.
0: В эфире программа «Детали».
7: Ну что сказать, друзья мои, действительно программа «Детали», Марьяна Беленькая,
8: Марк Кричевский.
7: Ну и обязательно с нами Дарья Достоевская. Не позавидуешь тем гражданам Израиля, да и не гражданам, которые пытаются улететь или прилететь, да, в Израиль, потому что ситуация в аэропорту Бен-Гуриона, ну, просто критическая. Я просто вот только минут за 10 до нашего эфира, вот я в данном случае читал и смотрел там прямой эфир Навали. В общем, они обещают даже в 2 часа, вполне вероятно, они вообще...
8: А уже 2 часа, ровно.
7: Ну, уже, но я же не знаю, как они сейчас. Они говорили, в 2 часа мы можем закрыть все стойки регистрации. И они уже как бы были практически все закрыты. В 2 часа это вообще... То есть там должно пройти через аэропорт 100 тысяч человек только на вылет. Ну, я смотрел, ты вот, да, Дарья говорит, 170, я смотрел 100 тысяч пассажиров и 600 рейсов. Может быть, когда ты говоришь 70, мне просто нету, я вот брал валу, может быть, 70, которые должны прилететь в Израиль, может быть, с ними, но на вылет 100 тысяч. Ну и управление аэропорта возложило вину на возникший хаос на профсоюзный комитет работников. А кто возглавляет профсоюзный комитет работников? Ну, это...
8: Кто же он?
7: Это этот замечательный человек по фамилии Пинхас Идан, один из самых сильных профсоюзных деятелей Израиля, разумеется, член центра Ликуда, безусловно, потому что все профсоюзные комитеты, они находятся под, так сказать... пятой Ликуда. И здесь возникает вот этот вот, ты знаешь, вот, например, тред-юнионы, да, они до сих пор, естественно, являются частью лейбористской партии. И, например, невозможно поменять лидера лейбористской партии, если тред-юнионы, профсоюзы Великобритании не проголосуют за это. А вот в Израиле произошла уникальная ситуация, надо просто понимать. Партия, которая говорит, на знаменах которой написано экономически, свободная экономика, в отличие от социал-демократической экономики, партия «Вода». Свободная экономика, конкуренция, написана на знаменах партии «Ликуд». И эта партия взяла под себя все профсоюзы, которые всегда борются за монополию. И сегодня они устроили вот эту забастовку исключительно для того, чтобы... не допустить управления новыми аэропортами частными инвесторами. То есть не допустить конкуренцию. И эти люди находятся, так сказать, являются членами партии Ликуд, которая на словах выступает за свободную,
8: да,
7: конкурентную
8: экономику.
7: Да, все, прекратили. Это одно. Ну и второе, конечно, Мири Регев. Мири Регев, министр транспорта. Не при детях будет сказано. И вот она вчера, как закончились праймерис, в Израиле делать больше нечего, все у нас хорошо с транспортом, я бы даже сказал, замечательно. И она поехала за границу. Вчера вылетела в Марокко в рамках частной поездки. Они сами платят, все правильно. Но она министр транспорта в стране, где происходит транспортный коллапс. Вместе с ней отправились высокопоставленные лица ее министерства, генеральный директор Моше Бензакен, глава управления общественного транспорта Идан Муалем, генеральный директор компании «Нативы Израиль» Ниссим Перец. То есть отвечать сегодня некому. Ну и буквально вчера, тоже в среду, премьер-министр Нетаньяху вместе с Регев, он как бы ее провожал, посетил аэропорт Бен-Гурион, похвалил сотрудников за их усилия в летний период. И ему сказали, господин премьер-министр, кстати, этот самый Пинхас и Дан, у нас все хорошо. У нас все прекрасно благодаря вашим героическим усилиям. И сегодня у нас транспортный коллапс.
8: А вот там последняя новость, что с 14
7: начали,
8: посадки
7: да?
8: в самолетах постепенно полностью прекратят, а вылеты, напротив, будут постепенно возобновлять по обновленному расписанию.
7: Отлично, спасибо им большое. Это, кстати, неземной вам поклон.
8: То Но... есть улететь кто-нибудь да сможет.
7: В общем, короче говоря, вот это как в капле воды отражает то, что сегодня творится в Израиле. Хорошо, друзья мои, так что если вы сегодня должны как-то улетать, прилетать, ваши родственники, ну, обращайте внимание, я не знаю, за сколько времени надо прилетать в Бен-Гурион, потому что если вы прилетите рано, а там ничего не работает, то так себе
8: они,
7: история.
8: Они, да, хотели сокращать, кстати, время регистрации.
7: Поэтому да. Я даже не знаю, что вам посоветовать. Заходите на сайты Бен-Гуриона и, собственно говоря, смотрите, что надо делать. Ну, а теперь давай, наверное, перейдем к главной политической теме, которая всех очень интересовала. Итоги прошедших 17 августа праймерис в Ликуде, по мнению одних, опять же, есть разные мнения, окончательно зафиксировали крах концепции классического либерально-национального движения. Многие говорят, что партия Ликуд сейчас больше похожа на партию Ацма Иудит и Тамара Бен-Гвира. Другие говорят наоборот, что партия показала свою демократичность. И вот сегодня Вали, человек близкий к премьер-министру, в беседе с порталом Вала сказал, результат очень хороший для премьер-министра, он очень доволен. По его словам, Нетаньяху необходимо продвинуть двух человек, которые заняли непроходные места за Ива Элькина. Он на 32-м месте, Ави Дихтера 45-е. Ну и мы ждем бронирования Нетаньяху, которые укрепят движение. И теперь мы с новой силой, так сказать, будем работать на выборах. Ну и давай об этом мы поговорим, об итогах. Человеком, для которого это все было, так сказать, очень важно. Он активист партии Ликуд, Ариэль Бульштейн.
0: Детали политические.
7: Господин Бульштейн, здравствуйте.
8: Добрый день.
9: Добрый день.
7: Рад вас слышать. Как вы охарактеризуете вот ситуацию? Что вам, вот когда вы увидели список, я понимаю, он замечательный, но насколько он замечательный?
9: Во-первых, он хорош, по крайней мере, в том, что он отражает волю избирателей Ликуда, поскольку большое количество членов партии, которые не только голосуют за Ликуд на выборах, но и считают необходимым влиять и на состав, на избирательный список, отдали свои голоса. Соответственно, как и в любой демократической системе, в тот момент, когда есть широкое участие, то есть и широкая репрезентативность. Это результаты, которых члены партии Ликуд, сторонники партии Ликуд, которых они хотели. Это означает, что в данном случае это уже хорошо. Что касается персоналей, то мне кажется, что верхняя часть списка, да, собственно говоря, и новые персоны, которые к ней добавились, это в первую очередь большой успех депутата Офира Каца, который вошел вот действительно в верхушку Ликуда впервые. Это результат таких министров, как Яриф Левин, как Амихай Шикли. Люди весьма достойные, умные, честные. Мне кажется, поэтому, что результат действительно хороший. И Ликуд в этом плане импонирует в первую очередь, естественно, избирателям правого лагеря, поскольку именно избиратели правого лагеря отдают свои голоса Ликуду. Окей. Это отражение действительно состава как социологического, так и другого состава избирательной базы Ликуда.
7: Ариэль, а как вы можете объяснить, что бывший глава Шабака Ави Дихтер не попал на проходное место, там 45-е место, и получается, что избиратели Ликуда не дали проходного места ни одному, что называется, битханисту. И теперь, вот опять же, я...
9: Знаете, да-да, я понимаю вопрос. Я понимаю не просто вопрос, но есть еще один бывший генерал, который участвовал в праймерис и не сумел попасть. Мне кажется, что в случае с Ави Дихтером объяснение довольно-таки простое. Во-первых, возрастное. Речь идет о человеке, который действительно много в своей жизни делал, которого я персонально весьма уважаю за его работу главой Шаваков в прошлом. Но мне кажется, бывшей, вот прошлой энергии у него у него уже нет. А люди хотят, это запрос на молодых, энергичных. И это просто смена поколений, это с одной стороны. Со второй стороны, вы знаете, он ведь министр. И я честно скажу, будет тут вполне здоровый элемент критики. И мне кажется, что его подход недостаточно отражает взгляды Ликуда, как я их, например, вижу. В вопросе рыночной экономики он, мне кажется, сдерживал конкуренцию в товарах, в первую очередь, товарах питания. Большая часть депутатов Ликуда сегодня верит в другой подход, более рыночный, за открытие рынков, за снятие бюрократических препонов. И я не считаю, что он вот исправно отражал эту точку зрения. Скорее, это вот такой, знаете, пережиток прошлого, еще более социалистического Израиля. И депутаты в данном случае видят на праймерис то, как сторонники партии оценивают их профессиональную деятельность. Я не уверен, что Ави Дихтор вот здесь в этом вопросе действительно отражал точку зрения большинства избирателей Ликуда.
8: А ну вот вы говорите про точку зрения избирателей Ликуда, но, во-первых, есть, да, забронированные места, плюс есть еще правила перестановок, и в результате мы видим, что, например, да, ну, для русскоязычной публики самый такой яркий пример, Зеев Элькин, который на праймерис, если я не ошибаюсь, набирает 17 место, потом по бронированным места отодвигается на 25, а в связи с там правилами Ликуда, когда нужно продвинуть женщину повыше, оказывается на 32-м.
9: Я не сомневаюсь, что премьер-министр воспользуется одним из забронированных за ним мест, зарезервированных за премьер-министром, и на одном из этих мест будет русскоязычный кандидат самого высокого личного и профессионального уровня.
8: Ну, дело же не только в конкретном, это я привела как пример понятный, но вот я говорю про то, что есть выбор людей, а потом весь этот выбор отодвигается далеко назад по воле премьер-министра.
9: Слушайте, но это не только по воле премьер-министра, вы правильно упомянули, Ликуд считает необходимым, например, предоставить значительное число мест женщинам.
7: Ну, какое значительное? Ариэль, прошу прощения.
8: С трудом, да.
7: Какое значительное? Через 20-30 мест три женщины. Подождите, и три женщины,
9: если 30, вы будете, это значительно? Если вы будете меня прерывать посредине предложения, то я не смогу эту мысль довести.
7: Хорошо, доведите до конца. 3
9: я
7: из 30.
9: Только что вы сами сказали абсолютно справедливо, что в том случае, если в результате прямого голосования избирателей не находится достаточно женщин в списке, то та женщина, которая находится чуть ниже, автоматически продвигается. Естественно, когда она продвигается, кого-то другого это отбрасывает назад. Ну, не бывает по-другому. И в данном случае, да, Зеев Элькин становится, ну, если в кавычках можно сказать, жертвой этого необходимости продвинуть женщин в списке. Ну, если бы этого не происходило, то вы бы справедливо сказали, почему не продвигают женщин в списке. Невозможно устроить всех. И окей, в данном случае, как и в любом конкурентном соревновании, кто-то выше, кто-то ниже. Ну, это нормально в жизни, это нормально в любой профессии.
7: Окей, Ариэль, у меня к тебе, к вам еще один вопрос, но не касается праймериз. Но очень актуальный, и хотел бы, чтобы вы ответили. Во вторник, 18 августа, посол США в нашей стране Майк Хакоби дал сразу три интервью. Ну, я не помню, чтобы три интервью сразу 11-му, 12-му, 13-му телеканалу. Ну, как, опять же, как пишут СМИ, ему надо было, во-первых, развеять слухи о конфликте между Кушнером и Нетаньяху. Он сказал, я был в комнате, вот то, что писали СМИ про этот конфликт, этого не было. Стороны поговорили, нормально разошлись, то есть все было по-рабочему, без нервов, что называется. Потом Хакоби исключил любой вывод Цааля из Газы, если или изменение границ в Газе до полного 100% разоружения Хамаса. И здесь, в общем, все понятно, тут, в общем, нечего обсуждать. Но он также подтвердил свои слова, сказанные, ну, наверное, неделю назад, там, 5 дней назад, не имеет значения, о еврейском терроре. Выйдя сразу на 3 канала, он заявил, США официально считают действия экстремистов в деревне Кусра терроризмом. А самих экстремистов назвал людьми, дающими легитимацию международным антисемитам и мешающим Трампу защищать Израиль. 2 вопроса. Почему Нетаньяху молчит о еврейском терроре? И 2-й вопрос. Согласны ли вы с Хакоби?
10: Я, во-первых, отвечу на ваш вопрос. Во-вторых, я хочу сделать небольшое, может быть, дополнение к тому, что вы в этом длинном предисловии к вопросу упомянули. Касательно самой ситуации. Вы знаете, нет сомнения, что среди любой группы населения, и в данном случае наши еврейские поселенцы в Иудее и Самарии не являются абсолютным исключением. В любой группе населения есть люди, которые, к сожалению, берут иногда закон в свои руки и 100%. Совершают насильственные
7: действия. Тут я с вами абсолютно согласен, 100% вы
10: правы. И такие люди есть, к сожалению, и среди поселенцев. Надо при этом отметить, что их среди поселенцев значительно меньше, чем среди любой другой группы израильского населения. Это доказывает и статистика.
7: И опять я с вами согласен.
10: В чем здесь проблема? Проблема в том, что когда из общей картины выхватывается только те единичные акты насилия, которые, к сожалению, совершают евреи, то это закрывает глаза международного сообщества на подавляющее большинство актов насилия, которые совершают арабы в отношении евреев, а не наоборот. И получается картина, которая, знаете, вам как новостнику, да, как журналисту и, собственно, вам обоим хорошо знакома. Вот когда собака кусает человека, это не новости, а когда человек кусает собаку, это новости. Да, есть случаи, когда человек кусает собаку, и в данном случае есть случаи, когда евреи совершают акты насилия в отношении арабов. Только это несравненно меньшая часть айсберга по сравнению с обычным.
7: Еще раз.
10: И это, секундочку, дайте мне только завершить эту мысль. Хорошо. И вот это есть справедливая ситуация. Да, есть такие случаи, жалко, что они есть. Ну, знаете, мы евреи тоже не ангелы. Есть среди нас люди, которые совершают неправильные действия. Только нельзя выхватывать вот эти вот единичные действия и говорить, что это и есть картина.
7: Еще раз.
10: Поэтому, когда нам,
7: вы
10: когда
7: считаете,
10: нам
7: я
10: со
7: прошу
10: всего
7: прощения,
10: мира...
7: Я прошу прощения, вы считаете... Я не говорю про весь мир. Давайте оставим весь мир в покое.
10: Нет, это очень важно.
7: Я говорю про
10: потому что мы
7: Хаккаби.
10: Говорим и про...
7: Я говорю про посла Хаккаби, самого произраильского посла в истории... израильско-американских отношений. Другого такого нет и не будет.
10: Совершенно верно. Я надеюсь, во-первых, что... Я надеюсь, что и следующие послы будут такими.
7: Ну, дай
10: Бог. Но как друг Майка Хаккаби, я абсолютно согласен с вашим определением. Это самый произраильский посол.
7: Он говорит про террор. Я об этом. А премьер-министр молчит.
10: Премьер-министр Израиля не должен заниматься только разговорами. Он премьер-министр. И в первую его обязанность входят дела. И поэтому естественным образом наше государство посредством полиции, посредством других органов и служб, которые занимаются безопасностью, старается сделать все возможное, чтобы и эти акты насилия не осуществлялись. При этом, разумеется, когда мы делим свое внимание, делим свои силы, в том числе и в вопросах безопасности, львиная доля должна выделяться на то, чтобы арабский террор против евреев пресекать, потому что этот террор – это львиная доля всего террора.
7: Согласен.
10: Обратные
7: случаи.
10: Обратные случаи присутствуют. Их точно так же нужно пресекать. И в подавляющем большинстве случаев они действительно пресекаются. И правильно, кстати, как делает и Майк Хаккаби, правильно при каждом упоминании еврейского насилия в отношении арабов упоминать, что это только малая толика того, что, к сожалению, да, наш народ вынужден испытывать со стороны арабского террора. И это полная картина. Я считаю, что Майк Хаккаби ее правильно отразил. И, как видите, у меня абсолютно нет никакого спора с Майком Хаккаби. Это потому что он говорит правду. И я говорю правду, как всегда.
7: Окей, как всегда. Ариэль Бульштейн огромный. Я, смотрите, вы видели, насколько
10: давайте
7: я был...
10: Я вам обещал еще коснуться одной темы.
7: У нас нет времени.
10: Как бы правильно...
7: Прошу прощения, Ариэль.
10: Очень жалко, пригласите меня в следующий
7: обязательно,
10: раз.
7: Обязательно, Ариэль, с огромным удовольствием. Ариэль Бульштейн
8: спасибо.
7: Был в нашем эфире. Дело в том, что я бы пригласил, но Дарья Достоевская, в смысле, я бы послушал, она уже говорит реклама, а кто мы такие, чтобы с Дашей спорить?
11: Программа «Детали». Реклама.
12: «Центр Кар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
13: «Центр Кар Азур». Дерри Хашива, 9. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
14: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
15: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
16: Реклама.
17: В эфире программа «Детали».
7: Итак, наша программа продолжается, и давайте перейдем к международной, так сказать, ситуации, которая так близка нашей Марьяне. Президент Трамп обещал устроить Ирану экономический день «Д» на фоне растущего разочарования из-за отсутствия прогресса и открытия Ормузского пролива, буксующих переговоров по прекращению войны. Он потребовал немедленно остановить контрабанду нефти. СВОП-линии, переводы наличных денег, работу обменных пунктов и подставных компаний, регистрацию иранских судов. Ну и напрямую обратился к нарушителям с фразой «Вы сами знаете, о ком идет речь», и призвал союзников к полной изоляции Тегерана. Но о том, что там думают в США, что там собирается делать Трамп, ну, тут, как говорится, без пол-литра не обойдешься. Или... вместо пол-литра можно использовать, как всегда, блогер, журналист.
8: Нет, мы решили иначе. Мы решили говорить, что автор и YouTube-канала, и телеграм-канала Дмитрий Дубов.
7: Да. Раз решили, так и сказали.
17: Детали международные.
7: Дима, привет.
8: Привет.
18: Меня еще ни разу не представляли как альтернативу пол-литра.
7: А ты почаще заходи, Дима.
8: Хочешь, мы оставим эту тему всегда так.
7: Ну, а теперь давай все-таки серьезные темы. Трамп, новые заявления, день экономического и непонятно чего. Плюс Кушнир был, так сказать, в Израиле. Кстати, чаевые оставил 35%, на секундочку.
18: Это в Америке принято, вы такие...
7: Нет, 35 нет, 25, 20, 25.
18: 35. Ну, это же Кушнир, это же
8: широкая душа.
7: Широка душа еврея. Ну, а если серьезно, вот что там происходит, вот какие там битвы, потому что, ну, вот объявил день экономического, я не знаю, там, чего непонятно, что это такое?
18: Ну, давайте так, договоримся, что мы все-таки не можем со всей стопроцентной серьезностью относиться к тому, что заявляет Трамп. Не потому, что мы с вами снобы такие, да, а потому что Трамп дает постоянно поводы для того, чтобы, ну, вот как-то так вот с прищуром смотреть на все его заявления, слушать. Потому что то, что он говорит сейчас по вот этому D-Day, да, это же очень такая американская история, высадка в Нормандии, вот сейчас как начнем там фрица давить, вот сейчас как начнем по аятоллам там долларом бить, да, ух, как они побежат сразу. И вот это все, как бы, к этому серьезно относиться нельзя, потому что это две разные вселенные. Ну, Америка может как бы до второго путешествия давить на Иран, а Иран немножечко по-другому устроен, и я не совсем как бы понимаю, почему, не понимаю, почему в окружении Трампа нет тех профессиональных действительно людей, дипломатов, иронистов, специалистов по Ближнему Востоку, ну вот таких, как Марьяна, чтобы пришли к Трампу и сказать: господин президент, ну как бы это все, конечно, здорово, но не совсем работает. Потому что,
7: я тебе скажу, почему. Это очень все просто. Я же как бы с бюрократами имел дело. Придет вот такая, как Марьяна, американская, и на чистом, так сказать, вашингтонском диалекте это скажет. Президент на нее посмотрит, и Марьяна поймет, не надо говорить, не надо умничать, надо говорить то, что он хочет услышать.
8: Мне кажется, это не только у Америки, это по сути везде.
18: Мы хотим дело запороть или все-таки карьеру построить?
7: Конечно, карьеру.
18: Здесь ведь вопрос в том, что война, которая идет, она идет сегодня, это, ну, или конфликт, назовем это так, он целиком и полностью асимметричный. И даже вот это вот экономическое удушение, оно работает немножечко по-другому. Пока у иранского режима будет силы хоть сделать вот такой вот глоток, эта дыхательная система будет работать на то, чтобы любой ценой держаться. Даже если у него откажут любые другие органы, это такое сравнение какое-то энтомологическое получается, странное, но в любом случае этот организм будет биться до последнего, и его победа – это то, что он будет дышать. А в общем и целом пока что все, что мы наблюдаем, это невозможная дилемма Трампа, потому что он не может сделать арабскую нефть дешевой и иранскую нефть дорогой. Просто потому, что и та, и другая нефть, она пересекается в одной точке, которая называется Ормузский пролив. И обратите внимание, что то, что, чем занимается сегодня американская армия в регионе, это снова старое доброе патрулирование американских, не американских, а других иностранных танкеров с нефтью. Ровно это мы уже наблюдали.
7: Говорят по ночам, я прошу прощения, американская пресса пишет, по ночам их проводят.
18: Да, по ночам, да. Днем, при полной луне, при полной отсутствии видимости, вообще не важно. Просто это уже было. Подобного рода патрули были во время Ирано-Иракской войны, а там, в этой же точке. И даже был инцидент с тем, что подбили американский крейсер в свое время. Ну, то есть мы ровно ходим по кругу, что ли, как пони, да? Повторяя те же самые ошибки, наступая на те же самые грабли. И ничем хорошим это никогда не заканчивается. Здесь надо либо идти на какой-то диалог и найти эту точку диалога, где будет приемлемое как бы понимание той цены, которую Америка будет готова заплатить. Либо, если с той стороны мы это видим, просто потеряли берега и идут откровенно на любой конфликт, просто потому что Трамп своей неоднозначной политикой дает им все поводы для того, чтобы поднимать ставки, быть готовым к тому, что ты заплатишь эту цену, быть готовым к тому, что, наверное, надо как бы как-то действовать жестко. Слава богу, никто не из нас не находится в этой позиции, которые надо не принимать решение, не находиться в этой дилемме. Но то, что пытается делать Трамп, он пытается красивыми лозунгами изобразить решение нынешнего кризиса. Ну, не получится немножечко, как бы, да, это понятно.
8: Знаешь, я тебя спрошу немножко про другое, про давление, попытки давления Вашингтона на Израиль, и по направлению Газа мы видели визит Кушнера, еще начинали, и по направлению Ливана, и сейчас, возможно, по направлению Сирии, где там Барак махал и говорил: не стреляйте, ну вот не с военной точки зрения, да, вот, а не с военной точки зрения, а с дипломатической, с политической, что вообще у нас сейчас, какой градус по больнице в американо-израильских отношениях на данный момент?
18: Ну, не сказать, что вы хорошие, потому что мы ведь... Понимаешь, в чем дело? И по Газе, и по Ливану, и по Сирии, в границе с Турцией, мы ведь полностью правы, на мой взгляд. Ну, то есть, как ни посмотри, не то чтобы мы сидели такие кровавые сионисты и думали, а где бы нам еще опять ударить там, да? Вот. Это все вопросы безопасности, и конкретно пример Газы. Да и, в общем, Ливан в какой-то степени показал, что бывает, если ничего не делать на дальних подступах. Поэтому в этом смысле то, что делает израильская армия, то, что она сделала в Сирии, и то, что мы делаем в Газе, ликвидируя точечные ликвидации, проводя, и то, что мы делаем в Ливане, предотвращая Хизбаллу, это все с точки зрения, опять же, ну, логики, скажем так, израильского генерала, это все правильная вещь. С точки зрения израильского политика мы должны понимать контекст, потому что контекст — это как бы главный ключ к пониманию вообще всех процессов политических, а именно временной. Мы понимаем, что сейчас мы находимся в точке, в которой американцы любой ценой будут продвигать собственный нарратив, и им У них есть два сценария, плохой и хороший. В плохом сценарии им нужна тишина, и это минимум, на который они будут от нас требовать. А, соответственно, они будут нам, на нас давить и по ликвидациям поточечным, и по ситуации в Ливане, и что это мы вдруг в Сирии начинаем бомбить и раздражать хорошего друга Трампа Эрдогана, а то вдруг он ведь неуправляемый. Вот. А хороший сценарий заключается для них в том, что мы, может быть, даже придем к какому-нибудь там промежуточному, рамочному договору с кем-нибудь. Тут что Аркара, что Жозеф Аун, вообще не важно. Несмотря на то, что за этим договором не будет, в общем, сути какой-то. Ну, то есть попытаемся как-то реконструировать соглашение Авраама с той только разницей, что здесь будет только соглашение, а как бы мира не будет и даже нормализации. Но это будет очень одинаково хорошо как для Нетаньяху, так и для Трампа. Но до этого очень, очень большое расстояние. Политически это, конечно, хорошо и для них обоих. Вот. По фактологии мы понимаем, что это все пыль в глаза. И в данной точке наших отношений нам нужно уметь выдерживать это давление. И ведь никто другой, как Беньямин Нетаньяху, выступая в Кнессете, говорил о том, что премьер-министр Израиля обязан уметь периодически говорить президенту США одно слово, это слово «нет». Да, в то самое время и наступило.
7: И последний вопрос. Это говорить. Ну, посмотрим. И последний вопрос, потому что уже времени вот Даша нам показывает, ну куда вы еще отпускаете его, но нет.
18: А я только разошелся.
7: Да, но нет. Последний вопрос. Вот на твой взгляд, 3 интервью Майка Хаккаби в один день. Ну, не каждый день посол, знаешь, 11, 12, 13 канал, целый день он давал интервью. С какой целью, на твой взгляд? Потому что они...
18: Не понимаю. Я в свое время брал интервью у Дана Шапира. Это все с чистой точки зрения логистики делается именно так. Приходит первый, второй, третий, 15, 28 канал. А вот мы все ходим там в очереди. Это такая сессия. Это просто удобно. Так совпало, и понятно, что каждый канал выдает это в тот же самый день. Здесь нет какой-то драмы в том, что это интервью выходит во всех каналах, просто это интервью дается всем, и каждый подает это как свой эксклюзив. Поверьте, я там был в этом кино ровно. Вот, и тоже подавали как наш эксклюзив. Хаккаби нужно было сказать то, что он сказал. Его действительно беспокоит ситуация на Западном берегу, поскольку там есть еще и американские граждане. Вот, это еще один фронт, который может стать потенциальным очагом нестабильности. И именно этот человек, казалось, подходит лучше всего для того, чтобы сказать: ребята, опомнитесь, смотрите, что происходит у вас там, не говоря уже о том, что вы знаете, да, что есть целые деревни там, допустим, да, на Западном берегу, где процентов 90 палестинцев, которые там живут, у них американские паспорта.
7: Да, да.
18: Поэтому это очень важно для Америки, да, это как бы совпало именно так, чтобы... И в данном случае 3, 4, 5 интервью, это не важно, это просто техника.
7: Окей, просто техника. То есть посол выделил день, и этот день он использовал именно так.
18: Медиа-дэй.
7: Да,
18: все верно.
7: Медиа-дэй. Спасибо, Дмитрий Дубов. Огромное вам спасибо за участие в нашей передаче.
18: У Хаккаби медиа-дэй.
7: Да, Хаккаби медиа. Пока-пока. Ну и давай, наверное, сразу перейдем к следующей теме, потому что тема...
8: А примерно все то же самое.
7: Да, совершенно верно. По твоей любимой теме, все для тебя, Марьяна.
8: Спасибо.
7: Пожалуйста.
8: Сама себе позаботилась.
7: Израильский авиаудар по авиабазе Абу-Ад-Духур, если
8: Абу-Зухур, можно сказать.
7: Абу-Зухур, окей, тебе видней. В сирийской провинции Идлиб спровоцировало резкое обострение отношений и жесткую дипломатическую конфронтацию между Израилем и Турцией. Канцелярия премьер-министра Нетаньяху официально подтвердила факт атаки, заявив, что это прямой сигнал Турции и Сирии. По данным израильской разведки, новые власти Сирии согласились передать эту базу, находящуюся в 70 километрах от турецкой границы, для развертывания турецких войск, создания базы беспилотников. Сирийцы сказали: никаких турецких войск. В общем, давай разбираться.
8: А разбираться мы будем с военным аналитиком Давидом Гендерманом.
19: Детали военные.
8: Давид, добрый день.
7: Здравствуйте, Давид.
20: Добрый день.
8: Вопрос, собственно, что, зачем Израилю нужно было атаковать с военной точки зрения аэропорт Абу-Зухуру в Идлибе, при том, что Турция утверждает, и Сирия тоже, что у Анкары нет намерения создавать там свою военную базу, и масса других военных баз есть в этом районе турецких.
21: Ну, во-первых, то, что заявляет Турция, почему мы должны обязательно всему верить. И, в конце концов, по имеющейся информации, подготовка к возможному если не развертывание, собственно, турецкой базы как таковой, то, возможно, неких средств ПВО, либо радаров и так далее, по имеющейся информации была. Кроме прочего, уже опубликована информация, что за несколько дней до удара директор Моссада Роман Гофман беседовал с сирийским министром иностранных дел на эту тему. То есть некий сигнал был доведен, но решили, что этого недостаточно. Нужно нанести удары. Вообще мы очень настороженно относимся к любым турецким поползновениям там. А то, что они говорят, что ничего такого не готовили. Но, как я уже сказал, Паниковский не обязан всему верить.
8: А, собственно говоря, тогда в развитии вопроса, эта тема всплывает периодически, но насколько возможны варианты военного противостояния, может быть, не масштабного, но такого, скажем, локального, Турции и Израиля на территории Сирии?
7: Да ты что, тьфу-тьфу-тьфу. Хамса-хамса-хамса. Ну да, да, Давид.
21: Ну, проблема в том и есть, что Турция со своей стороны не отказывается от попыток расширить свое военное влияние в Сирии. Как мы знаем, на севере они и так там сидят уже довольно плотно. И плюс, хотя, разумеется, Ашара не является прямым турецким прокси, во многом он сотрудничает с ними, зависит от них и так далее. Были некоторые попытки договориться чуть ли не до разделения Сирии в том плане, что турки не мешают нам на юге, мы не мешаем им на севере, но в конце концов, как мы видим, мы им все-таки на севере мешаем, потому что нас это не устраивает. Рано или поздно, в принципе, разумеется, это может привести к какому-то прямому столкновению, но вопрос, какая альтернатива? Не проводить такие действия может привести к усилению турецкого присутствия в Сирии. Далеко не факт, что это как-то снизит возможность дальнейшего столкновения в будущем. Возможно, наоборот, еще увеличит. Поэтому здесь это играет в обе стороны.
7: Вот есть информация, что Белый дом в срочном порядке пытается запустить трехсторонний координационный механизм Израиль, Турция, Сирия для предотвращения боевых столкновений. Поскольку турецкие вооруженные силы сейчас активно обучают новую сирийскую армию, но без все эти трехсторонние центры, механизмы без доверия работать не могут. Ну, мы помним, да, работал израильско-российский, так сказать, центр координации, который, говорят, работал долгое время вполне успешно. Вот как с этим? Считаете ли вы, что он может работать эффективно?
21: В принципе, может. Такие попытки делались и раньше, в том числе при посредничестве Азербайджана, но пока еще какой-то реальный механизм не создан, но в принципе он вполне может работать, потому что тут не нужно какое-то доверие на политическом уровне, это чисто военно-технический механизм. Например, если мы атакуем какой-то объект в нескольких десятках километров от Турции, то по такому аппарату, по такой прямой линии мы можем сообщить, не волнуйтесь, мы в саму Турцию не летим, не поднимайте самолеты и так далее. То есть для того, чтобы именно не пугать страуса, потому что в клетке полбетонной. Нечто такое было и в плане именно этого механизма деконфликтинга с российским контингентом в Сирии. Там речь именно шла о том, что конкретно по вам удар не наносится. То есть сидите тихо, особо не дергайтесь, удар мы наносим примерно там-то и там-то. То есть чисто военно-технический уровень без какой-то политической координации.
7: Давид, огромное вам спасибо за участие в нашей передаче.
8: Спасибо.
7: Счастливо. А у нас реклама.
2: Программа «Детали». Реклама.
3: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте CityWash.co.il.
22: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. Мадана Имания. Мидхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
23: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
24: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
25: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
26: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-111-11. Intelligo. 03-944-111-11.
27: Реклама.
28: В эфире программа «Детали».
7: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается, но я напоминаю, мы все-таки находимся в предвыборной кампании. Еще, судя по всему, появляется один блок и несколько партий. Партии «Хадаш», «Таал» и «Бала» договорились о совместном участии в предстоящих выборах. Последние недели между ними велись переговоры о создании совместного списка. Ну, там, конечно, не на что или не на кого ставить печать.
8: Еще вопрос, допустят ли баллот к выборам?
7: Ну, обычно, знаешь, обычно Центральная избирательная комиссия его снимает, Багац его принимает.
8: Что в этом году будет.
7: Да, но баллот сам, ИТАЛ сам, конечно, не проходит. Баллот точно не проходит электоральный
8: борьбе. Баллот точно не проходит,
7: да. Там такая вот Хадаш — это коммунисты. Там всегда Касиф, ну, там всегда один еврей. Кстати, по сравнению, конечно, с Касифом, Ханин был, Дов Ханин был вообще суперинтеллигентный, он интеллигентный, он был очень левый, но, во всяком случае, вменяемый. Касиф, конечно, да простят мне его соратники, вообще невменяемый, конечно. Вот. Таал и Балат. Балат — это такая ультранационалистическая, да. И Таал, ну, посмотрим, куда...
8: Ну, Таал такой, скажем, не парвенный, если можно
7: так
8: говорить.
7: Да, но партия Рам-Мансура Аббаса к ним не присоединяется.
8: Хотя они могут потом договориться о разделе голосов, вот перераспределение...
7: Но нет, раздел голосов это... Нет, а с кем еще баллот? Я имею в виду, Рам будет договориться о разделе голосов.
8: Но они предполагали, да, что войдет, но после истории с Сигаловичем, скорее всего, нет.
7: Ну да, ну и вообще у Мансура Аббаса совсем другие планы, скажем так, насколько они реализуют.
8: Он хотел технический блок с ними, чтобы после выборов разойтись, они отказались.
7: Вот, и у него планы все-таки стать членом правительства. Да. И я считаю, опять же, не... Ты понимаешь, надо делать какие-то шаги навстречу.
8: Я вообще ничего против не имею.
7: Нет, я вообще говорю, что надо делать шаги навстречу. Ну, я не представляю, что должна сделать арабская партия. Вот тот же самый Мансур Аббас делает шаги навстречу. Я не представляю, они что, должны ходить, я не знаю, там, в кипах?
8: Сионистами они не станут.
7: Смотри, ШАС это тоже не сионисты. Да? И Ядут Атора не сионисты.
8: Тоже верно.
7: И чё? И нормально сидят, и нормально это. Поэтому я к тому, что не знаю, что должны еще сделать арабы, ну, например, вот что идет по этому пути партия РАМ, чтобы, ну, они стали партнерами. Ну, не знаю, потому что это, конечно, странная история, ну, посмотрим. Ну, и второе, это, конечно, появились плакаты
8: но,
7: в среду.
8: Ну, не только плакаты.
7: Я про Оффера Винтера. Про партию Оффера и Винтера. Уже там у него большое количество активистов.
8: А уже намечено, ну, как бы, мероприятие во
7: вторник.
8: Да.
7: Намечено мероприятие, но тут вот ты понимаешь, то, что он заявил, меня сразу поставило в тупик. Ну, например, да, Гилад Эрдан заявил, что их партия с Эдельштейном и Глох, а их партия и Блох, там бывший мэр Бейт-Шемеша. Она не будет, так сказать, поддерживать ни один из блоков, она будет за широкое правительство, ну и так далее. А Винтер заявил, что он не будет сидеть в одном правительстве с Гади Азенкотом. И тогда возникает вопрос, а с кем вы мастера культуры? То есть ты тогда, если ты не будешь сидеть с Гади Азенкотом, это значит, что ты заявляешь о том, что ты, как после выборов, если ты пройдешь электоральный барьер, пойдешь к Бенямину Нетаньяху. И об этом надо честно говорить. В этом ничего нету преступного.
8: Возможно, скажет.
7: Смотри, в этом нет ничего дурного.
8: Ну, в принципе, у Винтера понятные претензии к Азенкоту.
7: Еще раз, еще раз. То, что было в армии, должно остаться в армии. Я имею в виду политика.
8: Ну, как тебе сказать?
7: Я понимаю, но все равно. Политика — это политика, и поэтому...
8: Если
7: ты заявляешь... Просто это надо честно сказать, ничего в этом дурного нет. Поддерживать премьер-министра — это норм. И не поддерживать премьер-министра — это тоже норм. Но если ты говоришь, я не буду сидеть в одном правительстве за Азенкотом, то ты скажи честно, я буду поддерживать премьер-министра Нетаньяху. Все. И тогда как бы те люди, которые за тебя голосуют, они понимают, отдавая голоса тебе, они поддерживают Нетаньяху. Еще раз. Это абсолютная норма. В этом нет ничего дурного, хорошего, плохого.
8: Ну, да, посмотрим, что он скажет уже конкретно, делая партию, кто там будет в списке. И вообще проблема, пройдут ли такие маленькие партии все. Слишком много партий.
7: Знал бы прикол.
8: Да, он и Эдельштейн.
7: Но давай последнее. Хорошее.
8: Хорошее, кстати, в 3 часа обещают открыть надбак.
7: Вай. И тогда давай, ну, представляешь, какое там будет количество людей, сколько они будут разгребать.
8: Ну, видишь, как за время передачи у нас все
7: собачка подросла.

0: Очень круто. Еще раз, говорят, Колумбия, не был в Колумбии, но был только, так сказать, в Ютьюбе, аж объездил весь мир в Ютьюбе.
1: Ну,
0: да?
1: Это да. Самый лучший способ путешествий.
0: Да, да, да. Так вот, говорят, Колумбия прекрасная, красивейшая страна, очень любят туда ездить наши молодые люди, и вот с 1 сентября можно сделать это бесплатно, ну, при условии, что надбаг будет работать. Ну, собственно, маленькое условие. Ну, а теперь, как всегда, о самом лучшем, что бывает в нашей передаче.
1: Прекрасном, я бы сказала.
2: Детали культурные.
0: Не, ну, прекрасное оно же и лучше. Или нет?
1: Не всегда.
0: Не всегда, окей. Влада Прешель, привет.
1: Привет.
3: Здравствуйте, Марк. Здравствуйте, Марьяна.
0: Мы тут поспорили, ты самая прекрасная или самая лучшая? Как тебе?
3: Боже,
0: давай начинай.
3: Я покраснела.
0: Давай начинай.
3: Так, легенда итальянской эстрады Альбана приезжает с грандиозным концертом в Израиль. 13 сентября состоится его концерт, и в этот вечер прозвучат самые известные и любимые композиции, среди которых «Величита» и многие другие, «Ностальгия», там вот это все. Но я думаю, что
1: да,
3: не
1: чтобы
3: стоит.
1: Не рассказывать, мы уже поем в голове.
3: Да, да, да, у меня тоже уже в голове это играет. 13 сентября. Гейхала Тарбут Тель-Авив. 6 сентября в Центре сценических искусств Герцлии встретятся два выдающихся итальянских музыканта, дирижер Якопо Сипари де Пескасероли и пианист-виртуоз Джузеппе Альбанезе. И вместе с Хаевским симфоническим оркестром они представят в рамках большой симфонической серии программу из произведений Верди, Шостаковича и Равеля. А следующее, в Бат-Ям врывается очень...
1: Культура в
3: Бат-Яме. Да, культура врывается, да.
1: Так, я на самом деле очень люблю Бат-Ям.
0: Через южный въезд, ну-ну.
3: Да, туда врывается лайв-гик этой осени, где качает каждая минута, вот так, да, такое. Urban Waves, лайв-рэп и поп-рок.
0: А вот теперь так. Объясни, что это за набор каких-то слов? А теперь давай по-русски. Объясни быстро.
3: Там будет рэп, поп-рок, вот это все, что вы любите, Марк.
0: А, я понял, да.
3: Да.
0: Что я обожаю, я бы так сказал.
3: Да. А 3 сентября там выступит Westside Gravy, батьямский рэп-исполнитель Ноах Шуфутинский. Вы знаете его дедушку?
1: Ну, видимо, да,
0: это,
1: но это
0: 3
1: не...
0: сентября?
1: Да, но поет он не про это.
3: Не думайте, что он
1: не
3: про сентябрь,
1: будет петь 3 сентября и будет в стиле дедушки. Это будет совершенно другой стиль.
3: Да-да-да, ну, кстати, концерт 3 сентября, но, тем не менее, там,
1: да,
3: я
1: да,
3: не
1: да,
3: знаю.
1: Жители Бат-Ямы, будьте внимательны, не обманитесь в ожиданиях.
3: В общем, да, это внук легендарного Михаила Шуфутинского, и он выступит со своим авторским рэпом, мощной энергетикой, современным звучанием. Кстати, он темнокожий, если вы посмотрите его фотографии, да, и он такой прям рэпер-рэпер настоящий.
1: Мальчик,
3: да, да.
0: Хорошо.
3: А также группа From Scratch, это любимая, известная, любимая многими известная поп-группа из Бат-Яма. Тоже,
1: они
3: я
1: классные,
3: думаю, что многие
1: да.
3: Они слышат. Да, и там будет живой звук, никакой фонограммы, как обещают организаторы и артисты. 3 сентября, дизайн-терминал Бат-Ям.
1: Бат-Ям 100 лет отмечает, у него много культурных программ на этот год. Ты следи внимательно.
3: Да, там много всего интересного будет. Также белорусский рэпер и поэт Олег Савченко, который известен под псевдонимом ЛСП, привозит в Израиль тур в поддержку своего 8-го студийного альбома «Судный день», который вышел в 25-м году. Концерт состоится 27 августа в Тель-Авиве на открытой площадке парка Айркон. Так что для поклонников рэпера ЛСП...
0: И что, соберет он Айркон?
3: Пожалуйста. Ну, я не знаю. Вы меня спрашиваете.
0: Олег Савченко?
3: Я не
1: знаю. А что мы знаем с тобой про белорусский рэп?
0: Я убью тебя, лодочник.
3: Okay. Ну вот практически это да, только чуть-чуть другое.
0: Подожди, профессор Лебединский, это не рэп? Ну ладно,
1: нет, я не знал.
0: А это, ну хорошо.
1: В общем, не знаем
3: ничего. ЛСП это для такого молодого поколения. Я уже к нему не отношусь. Нет, подожди, я к нему тоже не отношусь, хотя мне 30 с хвостиком. Так, дальше. Выставка цветов Flowers, она уже идет сегодня, вот по горячим следам. Я только недавно приехала, час назад с этой выставки. Вы знаете, это что-то невероятное. Это просто... Там, получается, 5 миров мир воды, мир галактики, мир зеркал, мир сказок, мир развлечений. Везде это инсталляции цветов. Я не знаю, сколько там тысяч.

0: ну, много тысяч цветов, и это все живые цветы,
1: Ты это
0: и там
1: Марьяне
0: ряд.
1: рассказывай, я
0: Ну
1: с
0: да, я
1: внуками
0: хотела
1: ходил.
0: спросить, как, а
1: Я
0: что
1: с...
0: ты не, как тебе?
1: Мне очень хорошо, потому что я
0: А, ну.
1: погулял с внуками, они были счастливы, дедушка был счастлив. Ну, в общем, отлично. Нет, действительно, серьезно, офигенная выставка. Просто те, кто любит красоту и цветы, да, это их тема.
0: И там прохладно. Если вы пойдете, возьмите какие-то кофты
1: Да
0: для детей,
1: нет,
0: для себя, потому что...
1: нормально.
0: Ну, я на всякий случай говорю, потому что моя дочка немножко замерзла, поэтому я ей кофту
1: А.
0: надела. А дальше знаменитый британский театр The Imperial Ice Stars UK привозит в Израиль Золушку на льду, между прочим. Да, для гастролей The Imperial Ice Stars UK сцену оперного театра Тель-Авива покроют 14 тоннами настоящего льда.
1: Бедная Золушка,
0: Спектакль...
1: мало того, что ей надо проса разбирать, так еще на коньках.
0: Ну да,
1: Ну-ну.
0: еще и на льду, да. В спектакле участвуют 24 фигуриста, среди которых чемпионы, обладатели престижных спортивных наград. И многие движения, хореографические элементы были созданы специально для спектаклей вот этого бенда, не знаю, этой компании.
1: Классно.
0: И,
1: И все.
0: да, с 3 по 8 сентября оперный театр Тель-Авива. В некоторые дни по два представления.
1: Вау, спасибо тебе, родная. Влада Прешель, спасибо
0: Спасибо.
1: тебе.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо тебе. Ну все, по два представления. А, кстати, программа «Детали» одно представление в неделю, оно закончилось.
0: Цирк уехал,
1: Да,
0: да, уже?
1: на неделю так точно. Дарья Достоевская.
0: А что, ты можешь не называть,
1: Да,
0: не
1: ну
0: знаешь,
1: что
0: ты
1: Марьяна
0: вообще меня никогда не
1: Беленькая.
0: помнишь,
1: Да,
0: Марк
1: помню,
0: Гречевский.
1: да. Встречаемся через неделю,
0: До
1: пока.
0: свидания.
2: Программа «Детали». Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Невероятная акция Triple Pro от B-Cure Laser. Прибор B-Cure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
6: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
7: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
8: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
9: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
10: Жаркое лето в Центр-Кар.
11: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
10: Центр-Кар Азур. Дер-Хашива 9.
12: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
2: Реклама.
5: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
13: Война, это все продолжается постоянно.
14: Я буду ждать выборов.
15: Ракеты к нам летели, конечно.
16: Ракеты много куда летят.
17: А что аналитика у нас очень страдает.
5: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
2: Голоса Первого радио.
4: Кристина Кипнис, ведущая утреннего шоу и программы «Белая карта», никогда не говорит «я не умею», а только «я просто еще не пробовала». Кандидат в мастера спорта по большому теннису. Оставила нефтяную компанию и собственный салон красоты ради любимых слушателей. Помогает обрести дом десяткам котят и щенков. Верит, что каждый день может стать началом удивительной истории.
18: А еще есть главное правило королев. Они приходят чуточку позже и уходят чуточку раньше. Но мы королевы этих знаний.
19: Однозначно.
18: Так и будем теперь называться.
4: Кристина Кипнис.
20: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Аэропорт Бен-Гурион постепенно возобновит работу в ближайшее время. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Как сообщило Управление аэропортов Израиля, с 15 часов в аэропорту Бен-Гурион постепенно возобновится посадка и вылет рейсов в соответствии с пересмотренным расписанием рейсов. Пассажиров просят продолжать поддерживать связь с авиакомпаниями и уточнять время своего рейса и возможные изменения в расписании, говорится в сообщении. Напомню, кризис в аэропорту Бен-Гурион сегодня достиг крайней точки. Была прекращена регистрация на рейсы в связи со скоплением людей и неразобранного багажа. Одновременно с этим в разгар пикового пассажиропотока персоналу было разослано внутреннее сообщение с требованием немедленно прекратить регистрацию на предстоящие рейсы. Это распоряжение было отдано после того, как пункт досмотра в аэропорту достиг максимальной пропускной способности и не смог принять багаж. В настоящий момент закрыты все стойки регистрации. Одновременно все авиакомпании получили уведомление о прекращении приема пассажиров, и все рейсы были приостановлены. Ряд самолетов, следовавших в Израиль, развернулись и направились в аэропорты вылета. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи высмеял заявление президента Трампа об объявлении режиму аятолл экономической войны, которую американский лидер сравнил с днем Ди, высадкой союзников в Нормандии в 1944 году. Так называемый экономический день Ди не более чем попытка отвлечь американцев от положения в самой стране. Беспрецедентно высокого внешнего долга и роста инфляции США настаивают на политике, которая закрепит их поражение, а экономический терроризм угрожает глобальной экономике, сообщил он. С осуждением Трампа выступил и Министерство иностранных дел Китая. Санкции и экономическое давление не помогут решить проблему. Призываем все стороны проявить ответственность и достичь этого дипломатическим, политическим путем, говорится в заявлении. Правительство Колумбии объявило о возобновлении работы безвизового режима для израильских туристов, начиная с 1 сентября текущего года. Напомню, что два года назад предыдущий президент Колумбии Густаво Петро объявил о разрыве отношений с Израилем в знак протеста против военной операции в секторе Газа после атаки Хамаса 7 октября. После прихода к власти нового президента Абеларда Делла Эсприэли отношения между странами резко изменились. Было согласовано восстановление дипломатических отношений, Колумбия объявила о признании суверенитета Израиля над Голландскими высотами, вышла из иска ЮАР против Израиля и из Гаагской группы, возобновила экспорт угля в Израиль, а также анонсировала перенос посольства в Иерусалим. Наряду с углублением политических связей Израиль продолжает оказывать помощь Колумбии. Наша делегация спасателей работает в районе, пострадавшем недавно от землетрясения. Председатель Центральной избирательной комиссии, судья Верховного суда Ноам Сольберг издал временное постановление, предписывающее министру финансов Бецалелю Смотричу и его партии «Религиозный сионизм» удалить из своих аккаунтов в соцсетях видео, опубликованное накануне вечером. В коротком ролике две девочки беседуют о том, что отца одной из них не призывали на службу в резерве уже год. Они соглашаются, что это произошло благодаря Смотричу. Петицию в Центр Сбергом против видео подала Ассоциация избирателей Израиля, утверждая, что оно нарушает запрет на участие детей в предвыборной пропаганде. И о погоде. Температура воздуха сегодня выше среднесезонной, малооблачная. Сейчас в Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «101 километр».
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: песни на 101-м километре.
1: Здравствуйте, добрый день, добро пожаловать в программу авторской песни. Меня зовут Влад Зерницкий, 8 минут четвертого в нашей стране. И вместе с эфиром на волне Первого радио начинается прямая трансляция в ТикТоке, нашем аккаунте, в который я вас приглашаю. Можете зайти там просто поставить лайк, а можете написать что-нибудь и участвовать в разговорах. Группа «Там Америки нет» открыла программу. Впереди Виктория Гиссен и песня «Абсолютно свободная». В сегодняшней программе мы обратимся к премьере. Она прозвучит впервые, эта песня, поэтому и называется «Премьера». И, разумеется, вам надо будет поработать, а именно прислать мне оценки и голоса. Но я хочу вдогонку уже поблагодарить моих коллег Марианну Беленькую и Марка Кричевского, которые в программе «Детали» вместе с Дарьей Достоевской прекрасно осветили все главные события. Хотя я думаю, что самое пиковое событие на данный момент – это хаос в аэропорту имени Бен-Гуриона, где скопилось невероятное количество людей, десятки тысяч, аэропорт закрыт, самолеты не садятся, вылеты продолжаются, но в замедленном темпе. И можно только представить себе, что переживают и испытывают пассажиры, которые оказались в этой ситуации. Но если верить администрации аэропорта, то вот 9 минут уже он должен был прекратить эту забастовку, люди, которые там работают, персонал, и вернуться к более-менее нормальной работе. Посмотрим, мы за этим следим, и уже в 16 часов Светлана Карабут даст нам полную информацию о происходящем. Ну а песня «Абсолютно свободна», как я и говорил, будет исполнена певицей Викторией Гиссен. Ну и заглядывайте к нам в ТикТок Первого радио. Мы начинаем. Любовь, как...

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Спасибо, Виктория Гиссен. И должен сказать, что в преддверии выходных мне хочется направить вас в сторону, да, нашего официального сайта. Почему? Потому что, а, в интернете сидеть будете по-любому, б, мне нужны ваши голоса. Хотите верьте, хотите нет, но мы приближаемся к завершению лета, от августа остается каких-то 11 дней, и я бы хотел, чтобы голоса радиослушателей распределялись между песнями, которые представлены на голосовании. Итак, наш официальный сайт и раздел, который называется «Хит 101». Заглядывайте туда, пожалуйста, послушайте песни, послушайте свое сердце, которое ёкнет в тот или иной момент, и проголосуйте за эту песню. Можете даже писать комментарии. Так что это приглашение сделано. На выходные поработайте. А вот следующая песня называется «О чем играет пианист». Она мне очень нравится. Я все время делюсь этой песней с вами. Здесь совершенно изумительно на двух роялях играет Раймонд Паулс, Игорь Крутой. А песню будет петь для нас Лайма Станиславовна Вайкуле.

0: Лайма Вайкуле «О чем играет пианист». Давайте-ка послушаем рекламу.
1: 101 километр, на-на-на-на-на-на.
2: Реклама.
0: В нашей студии сегодня Денис Ганиев. Здравствуйте, Денис.
3: Добрый день, Влад.
0: Как идет неделя эта?
3: Если честно, очень приятная усталость. Так получилось, что эта неделя у нас специальная, так как мы на радио, большое количество подарков, большое количество скидок, соответственно, большое количество покупателей. Это усталость, но это очень приятная усталость. Огромное всем спасибо, что не даете нам скучать.
0: Когда персонал бутика, продающего итальянскую шикарную мебель, говорит «усталость», то я представляю, как вы отдыхаете в этих шикарных креслах, диванах. Заходишь, везде лежат сотрудники магазина. Они устали приятно, потому что наши радиослушатели утомляют их, в хорошем смысле этого слова, своим посещением. У вас распродажи?
3: У нас распродажи, да. И осталось, собственно говоря, сегодня полдня, завтра полдня и суббота, то есть два полных дня, чтобы успеть прийти к нам в магазин Вальту или Веллу и насладиться всеми теми скидками, которые мы даем, давали, точнее сказать, на этой неделе. Давайте напомним, абсолютно на весь ассортимент, который есть у нас в магазине, абсолютно на все. Диваны, кресла, кровати, обеденные столы, журнальные столы, абсолютно на все. 40% скидка и в подарок матрас, причем это ортопедический матрас, размер, который выбирает человек, который получает его в подарок, уровень жесткости вы тоже выбираете сами. 40% скидки плюс матрас в подарок. Давайте напомним, что матрас мы давали в подарок не на каждую покупку, а только первым 10 покупателям. Я хочу напомнить, что осталось всего 3 матраса, то есть 7 человек уже пришли, купили мебель у нас в магазине, получили матрас в подарок, осталось 3 матраса, у вас еще есть возможность успеть?
0: Подождите, а вот эти вот 5 совершенно шикарных сетов, на которые вы от 50 до 60% сделали скидку, они-то еще предлагаются?
3: Из них еще осталось 3, так. Но в следующем часе, точнее сказать, не в следующем часе, а в следующем выпуске, это будет завершающий на этой неделе, и у меня будет сюрприз, поэтому чуть-чуть попозже об этом.
0: Хорошо, значит, давайте определимся с адресом.
3: Да, с большим удовольствием. Мы находимся в городе Ришон-ле-Цион, на улице Рожанская, 11. Возле нашего магазина есть огромное количество парковочных мест, особенно в субботу, кстати говоря. Это прямо напротив магазина, в субботу. Просто приезжайте, вставайте напротив магазина, заходите к нам.
0: Просто приезжайте, постойте на площадке, на стоянке.
3: Все-таки заходите к нам.
0: Все-таки
3: заходите к нам.
0: Потому что запах итальянского кофе вас приведет правильно по адресу.
3: Да. И открыты мы в обычные дни до 9 часов вечера. Завтра мы будем открыты с 9.30 до 2. И в субботу мы будем открыты с 11 утра до 10 часов вечера. Рожанский, 11, Ришон-ле-Цион.
0: И это авторитетно заявляет нам гендиректор бутика Alto Livello, который предлагает итальянскую мебель, и на этой неделе со скидкой 40%, и осталось еще 3 бонусных матраса. То есть, если вы успеваете в эту строчку попасть, то вы в подарок получаете ортопедический матрас по размерам, которые вам подойдут. Правильно?
3: Все правильно, абсолютно.
0: Денис, спасибо, и через 20 минут встречаемся.
3: С удовольствием.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон-ле-Цион. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Жаркое лето в Center Car. Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман. Звоните 03-558-5458.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Мацана и Хашмаль.
10: Еще ниже!
7: Ниже в мире нет цены, чем Мацана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Мацана и Хашмаль.
2: Реклама.
12: Эй, Зерницкий, привет со 101-го!

0: ночной тишине оголтело орет телефон.
1: Не звонишь, позабыл обо мне.
0: Про Россию опять снился сон, и как диктор из информбюро. Не спи,

0: Виталий Волин и песня «Ностальгия» открывает вторую часть программы «101 километр».
1: Обвиняемый, ваше имя, фамилия?
2: Простите, часовню тоже я развалил?
3: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
4: Встать! Суд идет! Сесть! Суд сидит!
0: Да, действительно, это премьерная рубрика. Мы сейчас с вами будем слушать песню и оценивать. Пока несколько вещей. Во-первых, идет прямая трансляция, видеотрансляция в ТикТоке Первого радио. Наш аккаунт называется Первое радио 891. Чтобы его найти, надо просто увидеть фиолетовый кружочек, желтая единичка. Это наш логотип, это наши цвета, и поэтому вам легко будет сориентироваться. Заходите в аккаунт, там собирается большое количество зрителей. Далее мы получаем письмо из Бершевы. Спасибо за музыку, очень хорошая музыка. Ребята, мы слушаем вас. Шаббат шалом вам, Первому радио. Шаббат шалом и вам, Юра, и всем жителям замечательного южного города, практически южной столицы, городу Бершева. Передаем привет на волне 89.1 FM. Ну а теперь премьера. Сегодня песня «Твои поцелуи» будет нами оцениваться. Значит, песню оценить может любой радиослушатель в любой точке мира. Но вот оценка должна прилететь нам в WhatsApp. Хорошо? Номер нашего WhatsApp 054-2070-800 и только WhatsApp. Оценка по 10-бальной системе. И, конечно же, напишите мнение. Как всегда, это важно, интересно, любопытно, что вы думаете. Итак, Виктор Королев, песня «Твои поцелуи». Премьера –

Виктор Королёв представил новую песню. Называется она «Твои поцелуи». Премьера. Вижу, что первые оценки уже прилетели нам в WhatsApp. Жду остальных радиослушателей по десятибалльной системе. Не забывайте.

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Оценки по поводу премьерной песни вы можете присылать нам в WhatsApp на 054-20-70-800. Пишите мнение. Ну а сейчас песня «Львица».

0: Это Марк Бартон, песня «Львица», программа «101 километр».
1: Я увлекаюсь спортивной рыбалкой.
2: Хорошие песни на 101 километре.
0: Но теперь немножко ностальгии для молодого поколения. Вот послушайте, какие песни звучали в 1970-х. И слушали эти песни ваши родители.

0: Олег Ануфриев, песня «Палуба», если так можно ее назвать, была написана еще в 1962 году и прозвучала в кинофильме «Коллеги».
1: Эх, пробрала. Дай закурить.
2: Реклама. В филиале МАДА Наймания промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Грудка куриная свежая 64,90 за 2 килограмма. Скумбрия копченая 7,40 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
3: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
4: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Ну а теперь снова мы встречаемся в студии с Денисом Ганиевым. Здравствуйте, Денис.
7: Добрый день, Влад.
0: Самое время, уважаемые дамы и господа, подумать о том, чтобы или обновить, или приобрести мебель. Не просто мебель, а с большой буквы «М». Шикарную итальянскую мебель современного дизайна. И именно такая у вас в магазине?
7: Именно такая у нас в магазине, с большой буквы «А» и с большой буквы «Л». «Альто Ливелло».
0: «Альто Ливелло», да, действительно. Это мебель, которую заказывают в Италии, привозят сюда. И сейчас «Альто Ливелло» вышел с шикарным предложением с самого воскресенья. И что это за предложение?
7: Предложение было очень простое, с одной стороны. С другой стороны, очень хорошее и приятное. 40% скидки абсолютно так. На весь ассортимент мебели. Мебели, которые есть у нас в магазине, плюс подарок. В этот раз это просто шикарный подарок. Это ортопедический матрас. Естественно, все, кто получает у нас подарок матрас, сами выбирают его размер, сами выбирают его уровень жесткости и получают себе домой. Еще в воскресенье мы сказали, что таких матрасов у нас есть 10. Вот буквально 3 минуты назад я получил сообщение, что, если вы помните, было 3, еще 2 матраса тоже нашли своих владельцев, скажем так. И с другой стороны, я всю неделю говорил, обязательно приходите в субботу, мы будем открыты с 11 утра до 10 часов вечера. Так. А с другой стороны, матрасы закончились. Так я обещал такой приятный сюрприз.
0: Удивляйте, удивляй, вы умеете это
7: делать. Я сделал это с большим удовольствием. Все, кто придут к нам, ну, естественно, завтра и в субботу с 11 утра до 10 часов вечера, все, кто приобретут у нас любую мебель, абсолютно любую, будь то диван, кровать, тумбу под телевизор, обеденный стол, журнальный стол, неважно что, получат 50% скидки и матрас в подарок. В субботу все получают, неважно, кто уже купил, кто не купил, есть у нас 10 матрасов, не осталось у нас 10 матрасов, 50% скидки в ближайшую субботу, матрас в подарок, Альто Ливелло.
0: Так, подождите, вы меня немножко запутали. Итак, завтра пятница.
7: Завтра пятница.
0: Завтра вы работаете до?
7: С 9.30 утра до 2 часов дня.
0: Тот, кто придет завтра.
7: С 9.30 до 2. Да. И тот, кто придет в субботу с 11 утра, до 10 часов вечера.
0: Так.
7: Получает 50% скидки абсолютно на всю мебель и матрас в подарок. Удивил?
0: Да не то слово. Закрываем эфир. По домам все! Все в «Альто Ливелло». Послушайте, значит, с часами мы разобрались. Я знаю, что вы даете 10 лет гарантии на мебель. Ой, да, которую
7: да,
0: продаете?
7: Да, мы даем 10 лет гарантии на мебель, которую мы продаем.
0: Доставляете в любую точку Израиля?
7: Абсолютно правильно.
0: И вы находитесь в городе Ришон-ле-Цион?
7: Мы находимся в городе Ришон-ле-Цион на улице Рожанской, 11. Возле нашего магазина с огромное количество парковочных мест. Также у нас есть короткий номер телефона, звездочка 9246.
0: Так.
7: Если у вас любой вопрос, абсолютно любой, вы не можете нас найти, вы не помните, в какие часы мы работаем, звоните, не стесняйтесь, звездочка 9246. И в эту ближайшую субботу с 11 утра вся команда Alto Livello и я лично ждем вас у нас в магазине.
0: Даже если вы не хотите найти магазин Alto Livello, позвоните звездочкой 9246 и скажите, ну что у вас там? И вам скажут 50% минус, и поехали. И поехали. А потом будете лежать на итальянском диване и хохотать, насколько удачно все получилось.
7: Абсолютно верно.
0: Денис, спасибо.
7: Спасибо вам. Ждем.
8: Реклама.
9: В эфире 101-й километр.

0: 101 километре.
1: 15 часов 49 минут. Сосопов Леашвили совершенно чудно зажег. И я вам скажу, идет прямая трансляция в ТикТоке. Здесь мы танцевали. Танцевали все. Танцевал ведущий программы, танцевали мои зрители. И их становится все больше и больше. А пока мы подвели итоги голосования в премьерной рубрике «Суд идет». Там Виктор Королев представлял песню «Твои поцелуи». Из 10 возможных баллов он набирает 8,16. Что сказали радиослушатели?

0: выходных. Будьте здоровы. Спасибо, дружище. Дальше нам пишет Рита Роза. 10 баллов. Доброго дня. Она пишет: красивая, душевная композишн. Виталий Криворожский пишет: твердая восьмерка. Да, Лев из Кирьятгата пишет: чего-то не хватило, не раскрылся хорошо Королёв, не задел душу, может быть, за счет тембра голоса, не знаю, оценку 8. Дальше тут у нас Юрий: с уважением к его творчеству, 10 баллов, просто красава. Хорошая песня «Твои поцелуи», но есть всегда, но чего-то не хватает, поэтому «Твердая восьмерка» — это нам написал Андрей. Ольга пишет: Влад, добрый день, песня «Твои поцелуи» мне понравилась, нежная песня, приятная музыка, отличное исполнение, 10 баллов. Добрый день, сегодня к вам присоединилась, пишет нам Тед. Виктор Королёв — талантливый человек, все его песни со смыслом, 10 баллов. Добрый день, Влад, песня понравилась, исполнена с чувством, и текст на уровне до десятки немного не дотянула, 9,5, пишет нам Борис из города Ришон-ле-Цион. И все, в принципе, остальные оценки, просто оценки, что тоже немаловажно. 8,16. Продолжается прямая трансляция в ТикТоке, продолжается программа «Игорь Дубов», песня «В городе лето». Игорь Дубов – белорусский исполнитель из города Гомель. Он уже звучал в наших программах.
1: Красной помадой на зеркале давно что-то было не так. Тот шаг, что с тобой мы сделали,

Очнется природа застывшая и бросит восторженный взгляд. С альдинами вместе уплывшая.

0: судьбе теплые ночи, дивные ночи, легкие, светлые сны.
1: Игорь Дубов, песня «В городе лето». Настраиваю вас всех потихонечку на осень, через 11 дней сентябрь, дожди, листья падают с деревьев, ветерок, холодные ночи. Спасибо Игорю. Завершается программа, завершается она песней «Поставь на паузу ночь». Это Николай Тарасов. Я с вами расстаюсь до воскресенья. Встретимся в 14. Берегите себя, шаббат шалом. И в 16 часов прямое включение из аэропорта имени Бен-Гуриона, где находится наш специальный авиационный корреспондент Екатерина Вергунова, которая расскажет, что же происходит сейчас в аэропорту. Слушайте наши новости. Всем пока.

0: кто первый. И это правильно.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.
2: Реклама. Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Летние скидки в стоматологии доктора Бангиева. 40% на все процедуры. Звоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
4: Жаркое лето в Центр Кар.
5: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
6: Центр Кар Азур.
5: Терех Ашива 9.
7: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
8: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
15: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
2: Реклама.
16: Первое радио. Новости.
17: Аэропорт Бен-Гурион постепенно возобновляет работу. Подробнее через несколько секунд. В 16:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Аэропорт Бен-Гурион постепенно начал возобновлять работу. Ранее сегодня днем работа аэропорта была приостановлена, вылеты были сокращены почти полностью, прилеты замедлены. Перед этим внезапно закрылись все стойки регистрации, что привело к невероятному хаосу и скоплению пассажиров. Управление аэропортов обвинило профсоюз работников Бен-Гуриона в том, что тот организовал внезапную забастовку. В Гистадруте утверждают, что из-за нехватки рабочих рук все к этому и шло. У нас сейчас на связи прямо из Бен-Гуриона наш корреспондент Екатерина Вергунова. Катя, здравствуй, ты меня слышишь?
18: Да, Света, я тебя слышу, надеюсь, меня тоже слышно.
17: Слышно,
18: я
17: хорошо.
18: Я сейчас нахожусь уже второй час в Бен-Гурионе. Назвать, что кто-то начал здесь работать, это прямо нет. От слова совсем. Здесь
17: коллапс
18: страшный.
17: Вот самый первый мой вопрос и самый насущный. Во-первых, заработали ли стойки регистрации? Что-то
18: пока
17: известно
18: нет,
17: об этом?
18: Пропускают только те, кто... Нет, пока не заработали, пропускают только те, кто без багажа, с маленькими детьми инвалиды, разумеется, их в первую очередь пропускают, если они без багажа. Все остальное стоит мертвым грузом, кондиционеры не справляются, воды купить негде, люди прибывают. Коллапс!
17: То есть, ну, я даже боюсь себе представить, насколько длинные очереди там сейчас, я так понимаю, что там просто толпа людей.
18: Это не просто толпа, очереди начинаются уже около входа, если помните. То есть входишь и сразу очередь. Это раз. Во-вторых, да, некоторые рейсы действительно отменились. Все, кто летят в Варшаву, Париж, в Германию, в Франкфурт, проверяйте свои рейсы, потому что есть отмененные рейсы.
17: А ты находишься в третьем терминале?
18: Да, я сейчас в третьем терминале. Знаю, что с первого вроде бы вылеты есть, но вот в третьем коллапс полный. И пока я не вижу, чтобы что-то работало и что-то шевелилось.
17: Есть ли у тебя какая-то информация о парковках? Что там сейчас? Они по-прежнему закрыты или что вообще? Я представляю, какое там скопление машин, конечно же, до этого было. А сейчас что-то тебе известно? Вы на чем добирались?
18: Да, большая... Мы добирались на машине, огромная пробка, но нам повезло, мы выехали раньше, по совету наших коллег. Пробки большие на въезде, парковки некоторые закрыты, то есть открыты только те, которые платные и которые имеют, по-моему, час времени для парковки, все.
17: Все ясно, очень печальная ситуация на самом деле. Я так думаю и надеюсь, что ну, минимум к вечеру, наверное, как-то стабилизируется ситуация. Сейчас, наверное, об этом пока рано говорить. Катя, спасибо тебе большое. Желаю тебе скорее добраться до пункта назначения без дальнейших приключений. Напомню, у нас на прямой связи из аэропорта Бен-Гурион была наш корреспондент Екатерина Вергунова. А мы продолжаем. Армия обороны Израиля и Общая служба безопасности заявили, что Хамас использует больницу Насер в Хан-Юнисе для проведения допросов и пыток жителей сектора Газа. По утверждению израильских силовых структур, Хамас усиливает деятельность своих служб безопасности на фоне снижения поддержки среди населения и опасений потерять контроль над сектором. Согласно опубликованным разведданным, сотрудники службы внутренней безопасности и военной разведки Хамаса проводят допросы на втором этаже здания Ясин, где расположены амбулаторные клиники больницы. Цали Шабак утверждают, что комплекс используется Хамасом не только в медицинских целях, но и как административный центр для допросов, пыток и сбора денежных средств. Канцелярия главы правительства Израиля распространила сообщение о том, что политическое руководство не разрешило въезд международных сил в сектор Газа. В сообщении сказано, Израиль дал понять, что не будет никакого восстановления в секторе до полного разоружения Хамаса. Такая позиция противоречит утвержденному 26 июля решению военно-политического кабинета о согласии на запуск пилотной программы по восстановлению основных услуг в секторе. Согласно решению, Совету мира по Газе будет разрешено войти в сектор и начать восстановление в Рафиахе. Валютные торги завершились сегодня ростом курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 2 шекеля 99,2 горы, евро 3 шекеля 49,7 горы. И о погоде. Температура воздуха сегодня выше среднесезонной. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Этот час продолжит Милан Левитин. Развитие событий в следующем выпуске.

немножко плаваем мы вместе с BTS. Ну, честно говоря, в жару-то хочется иногда и поплавать, чтобы немножечко, так скажем, привести себя вот из этого потного состояния в бодрое, потому что жара, конечно же, не способствует ничему хорошему, поэтому если у вас удается в эти жаркие дни поплавать, это замечательно. 16.08 в стране. Это значит, что мы постепенно движемся к этому завершению рабочей недели. Вот сегодня вместо Екатерины Вергуновой я. Меня зовут Милан Левитин. Кате можно пожелать только сейчас удачи и скорейшего прохождения всех этих кругов, чтобы наконец-то и не только она, и все наши соотечественники все-таки смогли улететь. Кто-то улетает отдыхать, а кто-то по важным делам, между прочим. Так или иначе, плохое настроение — это плохо, поэтому я-то лично от себя постараюсь с хорошей музыкой, ну, немножечко хотя бы разбавить, если вы вдруг сейчас едете в аэропорт, ну, или стоите где-то в больших пробках, не знаете, что будет, я же просто призываю, давайте оставаться, главное, в себе спокойными, вот, держать себя в руках. Я, конечно, понимаю, это всегда, всегда печально, когда что-то обламывает планы, но так или иначе это разрешится. Вот, видите, только что с Катей разговаривали, она вроде бы в хорошем достаточно расположении духа, вот, вроде своим бодрым голосом сказала, да все будет. Кать, если ты слышишь меня, просто подтверди, что настроение нормальное, да? Ну, если что, я не прочитаю или сделаю вид, что ты не написала. Ну что, давайте будем слушать музыку. В этот музыкальный час до хит-парада можно общаться со мной посредством WhatsApp 054-20-70-800. Пишите все, что вам заблагорассудится. Хотите по этой теме, хотите, например, расскажите, а что вам обламывало отпуск, ну или хотя бы, ну, то, не знаю, сделали, немножечко омрачило. Я свой опыт тоже вам расскажу. У меня не так давно тоже сорвалась поездка, тоже мало приятного. Ну, а хорошая у нас это музыка, и именно для этого я здесь. Поехали. Бриллиант, Сивиль и Артик и Асти. Продолжаем.

храним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Чарли XCX. И песня называется SS-26. Видите, все какими-то иероглифами, все какими-то загадками и названием всем, и исполнителя. Вот, нет, чтобы представиться по имени и отчеству, да, чтобы мы все знали, кого слушать. Ну, на самом деле, так, шучу, все для того, чтобы настроение вам поднять. Получаю сообщение, кстати говоря, и для тех, кто вдруг пропустил за эти сколько там лет, очень много, номер WhatsApp 054-2070-800, и получил я вот сейчас абсолютно потрясающее сообщение. Здравствуйте, Первое радио, меня зовут Влад, и я из Алматы. Влад, добрый, ну, вечер. Да, добрый вечер, Влад, очень рады, что присоединяетесь к нашей большой семье, между прочим, не только израильской, безусловно, международной, потому что, если верить статистике нашего приложения, слушают нас вообще из всех уголков этого мира. Вот, настроился на вас через интернет-приложение. Кстати говоря, если вдруг какое-то стороннее приложение, если удобно, конечно, это хорошо, но есть, если что, приложение Первого радио непосредственно, поэтому если вдруг ваше приложение каким-то образом перестанет Первое радио вещать и переключается на наше, записал ваш номер, да, писать можно практически в любую программу, Влад, настраивайтесь, можно задавать вопросы в актуалиях постоянно, например, в тему дня к Марку Кричевскому или в прямой ответ к Марианне Беленькой, ну и в целом в наши линейные эфиры, к Владу Зерницкому, в его программы, везде и в утреннее шоу, конечно же, можно писать. Привет вам от меня, продолжаю я читать сообщения от Влада, и моей супруги Людмилы. Хорошая музыка, хорошая передача, спасибо, что вы есть. Влад, спасибо огромное, что становитесь членом нашей вот этой большой родины семьи. Кстати говоря, Влад, если не знали, 25 лет нам в этом году, поэтому очень здорово, что вы присоединяетесь именно в такой классный юбилейный год. Ну, а я продолжаю с музыкой. Это The Wanted и Chasing the Sun. Едем и давайте заряжаться. Конец дня уже вот близок. Кто-то уже закончил работать, а кто-то только намерен. Ну, так или иначе, мы должны ворваться в эти выходные. Начинаем уже.

0: сан. Реклама.
1: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность. Жаркое лето в Center Car. Все документы, включая страховки, оформляются на месте. Center Car Azur. Дер-Хашива 9.
2: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
3: Честно ответьте себе. Прикрываете рот, когда смеетесь? Избегаете улыбаться на фотографиях? Стесняетесь своих зубов? Если хоть один вопрос заставил задуматься, пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
4: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
5: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
1: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
9: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
0: Реклама.
1: Голоса Первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка Первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
10: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на Первом, но я надеюсь, это утро будет легким и приятным.
1: Яна Романова.
11: Первому радио 25 лет.

Группа «Серебром» продолжает музыкальный наш, не знаю, полдник. Что это? Ну, полдник — это кто, когда проснулся, сразу выдал, да, что я поздновато просыпаюсь. Да, мне, как ведущий вечерних эфиров, конечно же, утреннее шоу очень редко слышу в прямом эфире, поэтому даже иногда завидую вам, как тем, кто сейчас закончил работать, потому что вы застали утреннее шоу. Вот так-то. Да, ну, что могу сказать? Хороший вечер, так или иначе, нас ожидает с хорошей музыкой. Едем мы дальше. Здесь следующая песня от Girls Aloud, которая называется Can't Speak French. Да, ну тут на самом деле это большая ошибка, если ты не можешь говорить по-французски, потому что, если вы не знали, в аэропорту Шарль де Голль очень много где вас по-английски просто не поймут. Вы будете размахивать руками. Ну, вот такие люди, да, вот не хотят говорить по-английски, и самое главное, требуют со всех, чтобы все говорили по-французски. Но так не получится. Но если вы знаете языки, вам всегда удобно везде путешествовать. Can't speak French, girls aloud. Будем слушать сейчас. И продолжает свое движение прямо туда, где нас ждут. Ждут нас, конечно же, дома. Если нас ждут за границей, мы тоже туда попадем. Закончится коллапс этот. Кстати говоря, слушайте каждый час новости на первом. Там вы точно узнаете, когда этот коллапс наконец-то завершится.

0: Реклама.
1: Добрый день, друзья! В центр Каразур продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены. Скажите слово «радио» и получите дополнительный бонус. В центр Каразур вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам и без предоплаты. Кая Спортаж нового поколения 23 года, всего 990 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий. 3 года гарантии, 100% финансирование, включая оплату страховок с возможностью оплаты до 100 платежей. Это значит, что 3 года вы можете наслаждаться вашим автомобилем без всяких проблем, без всяких забот, со спокойной душой. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car, Азур, Дер-Хашава 9, телефон 03-558-5458. Автомобиль вы получаете прямо сегодня, документы оформляются в течение 1 дня, платить вы начинаете только через 3 месяца и 3 года у вас нет никаких забот, потому что есть 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Звоните сейчас, Center Car, Азур, 03-558-5458. Не забывайте сказать слово «радио» и получить дополнительный бонус. Center Car Azur, Дер-Хашава 9, телефон 03-558-5458.
0: Реклама.

же можно. Не знаю, как вы, но я в пробке, например, стараюсь что-нибудь спеть, особенно веселое, мне становится весело. Я иногда смотрю, что творят проезжающие мимо меня машины, и просто смеюсь. Ну что ж, у нас тут сообщение. Сержант решил урезонить взорвавшегося юнца, то есть меня, и написал, что да ладно, главное требование для работников любого международного аэропорта мира – знание английского языка, и Шарль де Голль не исключение. Сержант, я не могу спорить с требованием для работников любого международного аэропорта, но проблема в том, что надо побывать в аэропорту Шарль де Голль и понять, что действительно как повезет, потому что я знаю немножечко французов, а они даже если знают английский, стараются им не пользоваться. Вот такие вот ребята. И можете посмотреть, например, на конкурсе Евровидения, несмотря на то, там всем понятно, что и английский, и французский являются двумя языками. Но когда выходят французы, они говорят только на французском языке. Ну, вот так вот они не очень любят общение на языке короля его величества. Да, видимо, история так сложилась. Тейлор Свифт прямо сейчас, она-то по-английски споет «We are never ever getting back together». Тут все понятно.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
1: Реклама.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: В новом филиале Мада Неймания Ашкелон. Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения, 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый, 18,90 за килограмм. Мада Неймания, Митхам Эликоэн 21, напротив Академического колледжа.
9: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
10: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
11: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
12: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
13: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
14: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246. Работаем в субботу.
15: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
16: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
17: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
18: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
19: Center Car Azur. Дыр Хашива 9.
1: Реклама.

Это Pink Blow Me One Last Kiss. Главное, чтобы она не врала, что последний поцелуй, если расходимся. Да, Дмитрий Крымский пишет: «В мою самобытность в гостиницах в Тель-Авив работал я поваром на завтраке, и когда француз начинал говорить на чистом французском, я отвечал на чистом русском. Поверь, был шок-эффект, когда выходил шеф-повар-араб. Это все в Хилтоне, ничего себе!» Дмитрий, ну что я могу сказать? В одной умной книжке, древней, старой, точно ни к чему хорошему не привело, и башенку вавилонскую так и не построили, поэтому... Наверное, учить языки хорошо, поэтому я ни в коем случае не оправдываю французов, которые внезапно говорят, что учите французский, и тогда мир станет легче, так все языки в мире и не выучишь. Хотя, очень советую, сейчас ИИшки очень сильно в этом случае продвинулись, и можно сейчас переводить прям синхронно и на любом языке разговаривать. Придем мы к тому, наконец, времени, что мы друг друга все равно поймем, на каком бы языке мы ни разговаривали.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

сказать, если вторая половинка уж хочет увидеть Париж, так покажите, покажите, потому что есть на что посмотреть. Так что если в виш-листе у вас нету поездки, запишите обязательно. Что ж, этот час подошел к концу. Следующие два часа у нас будет хит-парад, и так тому и быть, поэтому не переключайтесь. Этот музыкальный час у нас продолжит Snoop Dogg и Essential Seduction. Ну, а я уже встречусь после выпуска новостей. Оставайтесь на первом. Все самое интересное и самая лучшая музыка только здесь. Продолжаем ехать домой. Настраиваемся на прекрасные выходные. Кстати, в выходные тоже можно слушать, и нужно слушать Первое радио для хорошего настроения. Прекрасные программы и в пятницу, и в субботу. Особенно если вы находитесь в поездке между городами, включайте родные, любимые голоса и лучшая музыка.

0: Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Agi Group. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи и аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
0: Daxo 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Dax. Качество, стиль, функциональность.
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
6: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
7: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Жаркое лето в Center Car.
13: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
0: Center Car Azur. Дере Хашива 9.
14: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
15: Реклама.
16: Голоса Первого радио.
17: Эли Швидлер, спортивный обозреватель, говорит на 11 языках, играл в шахматы на 2 олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
18: Когда жена напоминает мужу, вот жена сегодня надо отметить, значит, у нас 16 лет свадьбы, знакомство, надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват, виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
17: Эли Швидлер.
16: Первому радио 25 лет.
19: Первое радио. Новости.
2: Несмотря на объявленное начало работы аэропорта, хаос в Бен-Гурионе продолжается. Подробнее через несколько секунд. В 17:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Несмотря на объявление Управления аэропортов Израиля о возобновлении работы Бен-Гуриона, хаос в воздушной гавани продолжается. Сбои продлятся еще несколько часов. Из-за накопившихся задержек нормализация работы займет время. Сегодня в Бен-Гурионе ожидались около 100 тысяч пассажиров и порядка 600 рейсов. Остановившаяся регистрация привела к огромным очередям, а у въезда в аэропорт образовались пробки. Руководство аэропортов обвинило профсоюз работников в фактическом прекращении работы. Профсоюз это отрицает и заявляет, что что проблема в хронической нехватке персонала. По словам главы профсоюза, еще в июне он предупреждал о дефиците как минимум 400 сотрудников. Тем временем началось расследование причин произошедшего. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху заявил, что Бен-Гурион должен продолжать работать, а ответственные за срыв работы могут быть уволены. Офис президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана заявил, что Анкара не попадется в ловушку премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху. Это стало ответом на заявление премьера, который накануне вечером прокомментировал израильский удар по сирийской авиабазе, как утверждают в канцелярии премьер-министра, предназначенные для размещения турецких сил. Глава департамента по связям с общественностью президента Турции Бурханеддин Дуран заявил, угрозы и ложь Нетаньяху в адрес Турции и Сирии отражают его международную изоляцию, его политические страхи и его иллюзии. Мы продолжим поддерживать страны, проводящие политику мира в нашем регионе, особенно в Сирии, и будем бороться с дестабилизирующей деятельностью Нетаньяху. Ранее сегодня министр обороны Исраэль Кац обвинил президента Турции во втягивании Анкары в опасные авантюры в Сирии. Правительство Колумбии объявило о возобновлении работы безвизового режима для израильских туристов, начиная с 1 сентября текущего года. Напомню, что два года назад предыдущий президент Колумбии Густаво Петро объявил о разрыве отношений с Израилем в знак протеста против израильской военной операции в секторе Газа после атаки Хамаса 7 октября. После прихода к власти нового президента Абеларда де ла Эсприэли отношения между странами резко изменились. Было согласовано восстановление дипломатических отношений. Колумбия объявила о признании суверенитета Израиля над Голландскими высотами, вышла из иска ЮАР против Израиля и из Гаагской группы, возобновила экспорт угля в Израиль, а также анонсировала перенос посольства в Иерусалим. Наряду с углублением политических связей Израиль продолжает оказывать помощь Колумбии. Израильская делегация спасателей работает в районе, пострадавшем недавно от землетрясения. Украина готовится принять десятки тысяч паломников-хасидов, которые традиционно приезжают в Умань на празднование Рош-Шана. Несмотря на продолжающуюся войну и угрозу ракетных и дроновых атак, украинские власти совместно с израильской стороной организуют подготовку к массовому паломничеству. По словам посла Украины в Израиле Евгения Корничука, в подготовке задействованы центральные и местные органы власти, полиция, спасательные службы, пограничники и медики. При этом дипломат подчеркнул, что в условиях военного положения гарантировать полную безопасность участников паломничества невозможно. По предварительным оценкам, в этом году Умань может принять более 40 тысяч хасидов. И о погоде, как сообщают синоптики, завтра будет по-прежнему жарко, температура воздуха выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме ночью 21 градус, днем 34, в Тель-Авиве 25-33, в Хайфе 25-30, в Бершеве 24-35, в Эйлате 27-41 градус. Это были новости, оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Милан Левитин с программой «Хит по радио».

Реклама. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала.

0: самые горячие хиты.
1: Ну а вот теперь по-настоящему мы врываемся в конец четверга. И вон вечер уже вот стоит на пороге. Несмотря на то, что все еще солнышко достаточно светло делает в наших окошках, вечер уже наступил. Будьте в этом уверены. Если вдруг не закончили еще работать, самое время уже выдыхать и ехать домой под лучшие композиции, которые только играли на Первом радио всю эту неделю. И вы голосовали за эти лучшие песни на сайте Первого, 891fm.co.al. Так звучит то, что нужно в адресную строку вашего браузера вбивать, чтобы на нем оказаться. Ну, помимо даже всего этого нашего хит-парада, там еще много очень интересной информации. И все интервью, например, и все анонсы. В общем, все, что хотите, все есть у нас на сайте. Но раз уж хит по радио, зовут меня Милан Левитин. Да, уже здоровались в прошлом часе, но сейчас уже основательно целых 2 часа вместе все-таки проведем, поэтому будем с вами знакомы, если вдруг еще не сделали это. Что ж, 10 лучших композиций из нашего списка прозвучат в эти 2 часа. Лучшие песни из различных чартов я для вас тоже подготовил. И Apple, и iTunes, и Shazam, и все что угодно. Пройдемся по всем. Сегодня есть время. Я сегодня решил день посвятить именно чартам. Иногда у нас бывает день новинок, и вот сегодня будет день чартов, чтобы мы досконально посмотрели, какую музыку сейчас слушают и стоит ли вообще туда залезать, или можно слушать то, что мы слушали раньше. Вот, например, рубрика «На репите», с которой я открываю все время нашу программу. Как раз о тех хитах, к которым мы уже привыкли, и даже, знаете, как комфортно, и ни о чем думать не нужно. «Lady, Hear Me Tonight» от дуэта «Mojo». Это один из главных, между прочим, хитов «French House» начала нулевых. Для тех, кто вдруг не в курсе, это действительно французский дуэт, и эта песня в основном, конечно же, разорвала именно европейские чарты. В США не так и были известны. Но, если кто не в курсе, это дуэт, состоящий из продюсера Ромена Траншара и вокалиста Яна Дестаньоля. И вот, знаете, забавная вот эта жестокость музыкальной индустрии заключается в том, что этого одного трека им хватило, фактически, да, чтобы навсегда остаться в истории. Да, есть такие исполнители одного трека, есть... Это «Газолина», еще кто... Есть классные абсолютно треки, на которых люди заработали на всю оставшуюся, еще и правнукам хватит, и больше ничего выпускать не нужно. Вот так случилось. Конечно же, у Моджи есть и другие песни, но эта песня первая в Великобритании, первая в Ирландии, еще первое место в некоторых европейских странах. Что интересно, в самой Франции только лишь до второй строчки добрались, ну и вообще в целом в Западной Европе почти во всей в топ-10. Ну, а в США, как я уже сказал, даже до Hot 100 даже не добралась. Ну, а самое главное здесь, знаете, всегда есть челлендж этой песни. Попробуйте вступить правильно вокалом, где нужно. Начинаем хит по радио. «Lady, Hear Me Tonight».

0: Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
1: Безусловно, без новинок я вас, конечно же, не оставляю ни на секундочку, потому что, ну, какие-нибудь новые песни. Безусловно, надо вас иногда ими баловать. Делаю это всегда за большим, конечно же, удовольствием. Что ж, на самом деле, не так много новинок. Если, кстати говоря, полный список новинок я у себя в Фейсбуке периодически выкладываю. Биржа, музыкальная биржа недели, каждую субботу можете заходить ко мне в Фейсбук, найти меня очень просто. Милан Левитин, просто вводите, с удовольствием давайте дружить и читайте. Я пишу то, что нужно слушать, не потеряйтесь, но на каждую неделю в хит-параде какие-то новинки я вам тоже приношу, не все просто вмещаются, не все радиоформатные, но вот Женя Трофимов и Комната культуры представили композицию, которая называется «Нравится». Я лично видел достаточно много своих вот израильских друзей, которые знают Женю Трофимова, и Комната культуры периодически вижу, какие-то рилсы выкладывают с этими песнями. Да, ребята прославились, если мне не изменяет память, они из Барнаула, и, по-моему, никуда более центровые города не едут. Ну, это я из того, что знаю. Но за последнее время у них поприбавилось, конечно же, фанатской базы и гастроли. И единственное, что я могу сказать, это вот песня, по-моему, называлась «Поезда». Это та, которая их прославила, дальше же пошли просто по инерции, и в целом неплохой абсолютно проект, вот, особенно в сейчас там противоречивом мире, где яичного очень много, живые голоса я лично приветствую и с удовольствием ставлю вам. Песня называется «Нравится», ну а понравится ли вам, это уже решать вам, если что, шазамьте, а так называется «Нравится». Женя Трофимов и Комната культуры.

0: нравится.
1: Песня называется «Нравится», Джейн Трофимов и «Комната культуры». Ну, такая вот новинка. Ну, я хочу сказать, что в своем стиле, конечно же, ребята остаются. И мое мнение, что в радиоэфире такие песни могут и должны звучать очень добрые. У него интересный вокал, он, конечно же, не прям чтобы мощный какой-то. Но я всегда говорю, что певцы — это, конечно, хорошо, ну, а проекты прекрасные — это еще лучше. Что ж, давайте смотреть, что у нас происходит в нашем чарте, в том чарте, в котором вы голосовали, хит-пар радио на сайте первого. Да, я расскажу чуть позже, как у нас складываются дела во второй, 22-й десятке. Ну, а первую мы будем даже с вами слушать. И как на прошлой неделе на 10-м месте, на самом деле плотно, осел Baby Rexha и The Faithless и песня New Religion. Да, но пока что эта песня не побывала у нас на самых верхах, но опять же говорю, все зависит от вас. Песня действительно достойная. Достойная для того, чтобы ее как минимум слушать. Ну а в хит-парадио я всегда даю таким песням открытую абсолютно поляну. Я принес ее вот в этом списке новых песен. Кстати говоря, не скоро совсем принесу еще один пэк новых композиций, которые сменят уже и этим. Будем так делать где-то примерно раз в полтора, в два месяца. Ну вот как раз два месяца назад появилась эта песня. И сегодня она на 10-й строчке.
2: Десятое место.
3: Десятое.

0: Хит по радио.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
3: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
4: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
5: 03-94-94-88-8.
6: Год без забот.
0: Реклама. Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
9: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц.
10: Дешевле, только под дождем.
9: Запись на сайте City Wash. COIL.
11: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
12: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
13: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
14: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
15: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
16: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
17: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
18: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
19: Жаркое лето в «Центр Кар».
0: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
19: «Центр Кар Азур».
0: Дерех Ашива 9. Реклама.
11: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
5: Рок, он в первую очередь ставит карьеру на первое место и добивается тех целей, которые он хочет, но при этом он может поступиться своей личной жизнью, своими друзьями, связями, чем угодно, ради вот этой главной цели.
11: Лидия Топельберг.
16: Первому радио 25 лет.
11: Парад хитов на Первом радио.
6: Продолжаем открывать хиты. И для того, чтобы понять, что слушают в мире, я открываю для вас различные чарты. Вот, например, iTunes. Начнем сегодня обзор именно с этого списка. Да, есть, видите, у яблочных владельцев свои собственные сервисы. Я лично туда не добавляю своих голосов, потому что я не слушаю музыку в этом конкретно сервисе. сервисе, но, тем не менее, их многие-многие миллионы, и составлен вот такой вот список «I Knew It, I Knew You» от Taylor Swift. 7 раз всего лишь с этой песней была она на первом месте. За 76 дней на Taylor Swift это мало похоже, но вновь, видите, возвращается в десятку, хотя для нее это результат, конечно же, ну, так себе, можно прям сказать. Дальше продолжаем. На 9 месте минус одна позиция у Fontaine's DC и песня «Marianne». Да, 2 дня этой песни, 8 это максимальное, и вот сегодня уже 9. В Великобритании только лишь 5 место, а в остальных чартах довольно-таки низковато. Но и этого тоже, этих баллов хватает для того, чтобы в общем списке оказаться на 9 строчке. Чуть выше «Угель и Сольто», «Jamaican», минус 4 позиции, 8 место, тоже до верхов не добирались. 4 место это их максимум за 238 дней. На строчку выше SK Music «Inside My Soul». На 5 месте максимум была эта песня. Ну, вот видите, достаточно хороший все равно результат. Не думайте, все-таки это же не Ариана Гранде, которая на одну строчку выше, на 6 месте, которая 7 раз успела побывать здесь в лидерах. Хоть и для Арианы Гранде тоже это не самый хороший результат. Ну, на самом деле, долго мы еще, как она говорит, не услышим ее. Вот она выпустила альбом, а что будет дальше, она не говорит. Говорит, отдых ей какой-то нужен. Элла Лэнгли, «Чудо Тексас». Здесь, между прочим, в отличие от Billboard, хоть 307 дней этой песни, только лишь 5 место, но и чуть-чуть просто на подъем идет. Дальше посмотрим. Kima Sounds, «Ride Slow», 4 место. «Югель и Майль Ангель» и «Ультра Нейт», «Moving to the Sun». Песня, которая на 3 месте. За 90 дней 2 раза только на вершине побывала эта песня. Но тоже хороший результат. Новинка от Big Band «Big». Это песня, которая пришла из японского чарта. Сейчас она на 1 месте у «В стране восходящего солнца». И там, знаете, совершенно другая музыка. И вот одна из этих песен вот и в общем чарте может появиться. Ну а на первом месте до сих пор здесь 40 раз уже побывала и до сих пор продолжает там быть Шакира вместе с Барна Бой. И это сингл, который становится неким, скажем, гимном чемпионата мира. И до сих пор, видите, первое место. Никак мы не отойдем от мундиаля. До сих пор какие-то мурашки. Хотя все уже закончилось.

0: Реклама.
1: Добрый день, друзья! В Центр Каразур продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены. Скажите слово «радио» и получите дополнительный бонус. В Центр Каразур вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам и без предоплаты. Кая Спортаж нового поколения 23 года, всего 990 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий.
2: 3 года гарантии, 100% финансирование, включая оплату страховок, с возможностью оплаты до 100 платежей. Это значит, что 3 года вы можете наслаждаться вашим автомобилем без всяких проблем, без всяких забот, со спокойной душой.
1: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car, Азур, Дер-Хашава 9. Телефон 03-558-5458.
2: Автомобиль вы получаете прямо сегодня. Документы оформляются в течение 1 дня. Платить вы начинаете только через 3 месяца. И 3 года у вас нет никаких забот, потому что есть 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Звоните сейчас. Center Car, Азур, 03-558-5458. Не забывайте сказать слово «радио» и получить дополнительный бонус. Center Car, Азур, Дер-Хашава 9. Телефон 03-558-5458. 5-8.
0: Реклама. Парад хитов на Первом радио.
3: Посвятим этот блок нашему хит-параду. Расскажу вам, что творится у нас во второй десятке. Здесь тоже нужно обратить внимание на песню, за которую можно голосовать. Опять же, на сайте первого 89fm.co.al. На 20 месте здесь Алекс Уоррен и Fair Dream. Леди Гага и Dead Dance. Лучшая композиция 25 года. Все еще здесь, на 19 месте. Оливия Родриго, ее Drop Dead так и не снискала какой-то вашей поддержки. 18-я строчка. Песня Swim от BTS здесь 17-я. Чуть выше Vertigo от Avalon Rockstar. Тоже хорошая песня, но вы за нее не голосуете особо. Rai, Where's My Husband была у нас в десятке. Все вниз и вниз идет. Broken Strings от Alan Walker, Изабелла Мэкман и Кэтрин О'Райан. Тоже неплохая песня, но вот побывала немножко в десятке и выбыла. То же самое касается Ибан и его Hollow. Песня, как по мне, абсолютно потрясающая. Для ночного плейлиста практически идеальная. 13-я строчка, прошу прощения. Сегодня именно такая за ним. Zayn и Die For Me тоже из десятки выпал. 12-е место занимает. Ну, а завершает эту, так скажем, на подножке перед главным чартом стоит Teddy Swims и песня Mr. Know It All. Эти песни мы сегодня не услышим, по той самой причине, что они немножко им не хватило. Ну а на 9-й строчке мы подобрались вплотную, и песня от Медузы и Генри Чамиль. Эта песня называется «Don't Wanna Go Home». Ну а для тех, кто не хочет возвращаться домой, хотя, знаете, сколько всего вы теряете, давайте скорее домой уже.
0: 9-е место. 9-е место.

одно знаю точно, что несмотря на то, что даже если вечером не хочется домой, и ночью не хочется домой, но на утро же надо куда-то вернуться, а дома всегда тебя ждут и всегда хорошо. Далее продолжаем мы со Spotify Daily Chart, посмотрим, что происходит здесь. Оливия Родриго и The Cure здесь на 10-й строчке. Тоже, знаете ли, не совсем похоже на Оливию Родриго, всего лишь один раз была на первом месте в этом списке. 25 раз там же побывали BTS, а сейчас лишь 9-й вместе с композицией Swim. Доминик Файк и Baby Doll 269 дней в этом списке и 8-е место. Ариана Гранде, Hey That I Made You Love Me, песня, сингл с ее нового альбома, уже 82 дня в эфире, но при этом, между прочим, 22 раза на первом месте. Сегодня 7-е место. На строчку выше Кэти Перри, The One That Got Away. От Кэти Перри всегда ждешь чего-то феноменального, но эта песня выше 4-го не поднималась. Далее у нас Temper City Self-Aware на 5-м месте. Чуть выше Malcolm Todd и песня Earrings. Да, один раз была эта песня на самой-самой верхушке, но, видите, долго не простояла, не удержалась. В тройке у нас Justin Bieber, Beauty and the Beat вместе с Nicki Minaj, внезапно возродившаяся композиция. Да, вот так вот тоже бывает. Shakira, Die-Die, здесь очень-очень долго лидировала, 35 дней из 90, между прочим, очень-очень хороший результат, но пока не удержалась Шакира. Но я думаю, что все-таки чемпионат мира прошел, и все-таки надо уже сбавлять свои темпы какие-то. Хотя всего 346 миллионов раз была проиграна эта песня. И, между прочим, за сегодняшний день только 3 с лишним миллиона. Вот так вот. Ну, на первом месте Tame Impala, песня Loser, 19 дней. На первом месте уже второй раз эта песня. Как новинку хотел принести, но на самом деле песня 2025 года. Тем интереснее песня, которая не с самого начала становится хитом. Tame Impala и Loser.

0: Хит-парадио.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
4: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
10: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
11: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
4: Даксу 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность. Жаркое лето в Center Car.
12: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
4: Center Car Azur. Дер-и Хашива 9.
2: Реклама.
13: Премьера на Первом радио.
14: Ну что ж, на самом деле обожаю этот сегмент нашей с вами программы «Хит по радио». Это тот самый сегмент, где премьера должна состояться. И здесь я даю эфир тем израильским исполнителям, которые действительно этого заслуживают. И сегодня в этом блоке Чинара, которая просто неподражаема. Если вы вдруг еще не слышали, безусловно, есть вам что открывать на новой израильской сцене. Если хотите, можете тоже заглянуть в YouTube Первого радио. Чинара давала интервью программе «Гостиный двор», поэтому это имя далеко не новое нашим слушателям. Но сегодня я хочу поставить новинку. У Чинары вышла песня, которая называется «Дождь». И на самом деле это песня, она это, ну, не сказать, что посвящение, она на реальных событиях основана. Вы знаете, такая история. Я не буду рассказывать, конечно же, в эфире полностью историю. Во-первых, я не так хорошо осведомлен, и тем более она достаточно душещипательная. Здесь, конечно же, нюансы очень важны, не хочется что-то приврать. Но действительно, история, которая достойна экранизации, вот хотя бы в песне, хотя бы в эти 3 минуты посвящения вот, удалось сделать Борису Белодубровскому и Руслану Лису, ну и, конечно же, неподражаемой Чинаре. Вот небольшой синопсис. Она хотела жить, продолжать дарить этому миру свет и добро, но ей пророчили вечную тьму. Она просила дать ей силу, подарить ей мгновение счастья, чувства, биения сердца и дыхания, и, безусловно, молилась о здоровье и излечении. Она говорила с Богом и просто просила еще немного пожить и успеть услышать дом. Дождь. Ведь действительно необычное желание услышать дождь, но даже, знаете, мы иногда ловим себя на мысли, что мы иногда хотим его услышать, этот дождь, а для людей, которым остается не так много, возможно, это последняя надежда на вот это вот воссоединение с природой. Потрясающая Чинара и песня «Дождь». Премьера.

Песня «Дождь» от Чинары, премьер на первом. Ну а мы продолжаем с нашим списком. У нас есть что слушать дальше. И на 8-й строчке дуэт Алок и Халид и песня

0: Это Алла Кихалик, дай в инто ми, то есть нырни, говорит, в меня. Ну, у нас остается только лишь одна композиция в этом часе. На седьмом месте у нас Боб Синклер и Киза, и песенка, которая называется «I can't wait». Ну, а в следующем часе у нас все еще есть лучшие композиции из различных чартов, которые мы еще не успели в обзор добавить в этом. Ну и, конечно же, шесть лучших песен нашего чарта «Хит-парадио». Да, уже можно сейчас, между прочим, заходить. Совсем скоро будем подводить итоги месяца. Поэтому каждую неделю голосуйте. Вам-то ничего не стоит. Проходили, прогулялись мимо, да и щелкнули кнопочкой. Один раз можно просто на телефоне пальцем это делать. Ну что ж, услышимся уже в следующем часе. Не переключайтесь. I can't wait. Это седьмое место.
1: Седьмое место. Седьмое место.

0: хит по радио. Реклама.
1: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
2: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Быстрый тест. Можешь укусить яблоко, разжевать стейк, съесть мороженое без боли? Если хоть раз ответили «нет», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
4: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
1: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
6: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
8: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
0: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Полиция была переброшена в район Тель-Арада в связи с подозрением на проникновение боевиков. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В связи с поступившим сообщением о появлении вооруженных людей в районе Тель-Арада, в район были направлены крупные силы полиции Южного округа, а также полицейские вертолеты. Мэр Арада вскоре опубликовал сообщение для населения о том, что подозрения на чрезвычайную ситуацию были исключены после полицейской проверки. Полиция параллельно сообщила, что речь идет о нелегалах из палестинской автономии и предварительно они не вооружены. Несмотря на объявление Управления аэропортов Израиля о возобновлении работы Бен-Гуриона, хаос в воздушной гавани продолжается. Из-за накопившихся задержек нормализация работы займет время. Пассажиры по-прежнему сталкиваются с отменами вылетов и полной неопределенностью. Сегодня в Бен-Гурионе ожидались около 100 тысяч пассажиров и порядка 600 рейсов. Остановившаяся регистрация привела к огромным очередям, а у въезда в аэропорт образовались пробки. Руководство обвинило профсоюз работников в фактическом прекращении работы. Профсоюз это отрицает и заявляет, что проблема в хронической нехватке персонала. По словам главы профсоюза, еще в июне он предупреждал о дефиците как минимум 400 сотрудников. Йеменские хуситы заявили, что нанесли удары в районе города Наджран на юго-западе Саудовской Аравии, сообщает сегодня телеканал Аль-Джазира. Согласно данным представителей этой террористической организации, они атаковали аэропорт и объект компании Saudi Aramco. Хуситы указали, что удары стали ответом на нарушение дроном Саудовской Аравии воздушного пространства в йеменской провинции Саада. Правительство Израиля приняло решение расширить масштабы поддержки Колумбии, пострадавшей от сильного землетрясения. Спустя неделю после прибытия в зону бедствия совместной израильской спасательной миссии по указанию министра иностранных дел Гедеона Саара была подготовлена очередная партия гуманитарной помощи. Новая поставка весом 5 тонн полностью укомплектована медицинскими изделиями и средствами для оказания неотложной первой помощи. Данная мера направлена на поддержку местных специалистов, которые ежедневно работают над спасением людей и лечением пострадавших в разрушенных районах. Отправка груза проходит параллельно с непрерывной работой израильских спасателей и медиков, которые уже находятся на местах и проводят поисково-спасательные операции. И о погоде. Завтра будет по-прежнему жарко, температура воздуха выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме ночью 21 градус, днем 34, в Тель-Авиве 25-33, в Хайфе 25-30, в Бершеве 24-35, в Эйлате 27-41 градус. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
0: Хит-парадио. Лучшие хиты планеты.
11: 18.03 в стране. Значит, второй час хит-парадио, можно сказать, что открылся. И поэтому будем врываться в чарты, конечно же, в лучшие песни. Что еще можно здесь услышать-то в хит-параде-то? Лучшие песни и только. Давайте смотреть чарт, который называется «Шазам». Я уже не раз говорил, это один из самых таких народных чартов, где можно точно быть уверенным, что если песни здесь, то их точно кто-то искал, потому что приложение «Шазам» работает таким образом. Вы где-либо можете нажать на кнопочку и услышать, какая песня звучала вам понравившаяся, а приложение уже определяет, если уж вы ее искали, значит, в ней есть что-то стоящее, и вы, соответственно, добавляете очков этой композиции. Вот так выглядит десятка на сегодняшний день. Anotr и 54 Ultra Talk to You на 10 месте. Fat Peppy и Prod Shoshai и Freak It Out, песня называется, на 9 месте. Ankara Echoes и Benny L, Taki Seni Görene Kadar, так называется Afrohaus, ремикс на 8 месте. Помимо яичных песен здесь можно встретить и Шакиру, и Барна Бой, Дай Дай, песня на 7 месте. Dolly Babe и Pink Brush, плюс 3 позиции и 6 место. Опять же, если вы не знаете, что это за название, будьте уверены, скорее всего, это яичные песни просто. Ну, их ищут, значит, они кому-то нравятся. Стив Лейси и песня «Оу Е» с знаком вопроса на 5 месте. Чуть выше Temper City и Self Aware. Ну, а тройка выглядит так. Уигель и Сольто, Jamaican Bam Bam на 3 месте. Tame Impala и Loser, песню, которую мы слышали в прошлом часе. Здесь 2 место. Ну, а на 1-м Уигель, Имаэль Ангель и Ультра Нейт и песня «Moving to the Sun». Да, песня такая электронная, интересная и очень часто встречающаяся в этих ваших инстаграмах, поэтому неудивительно, что она попадает в этот список Шазама. Не удивлюсь, что большая часть, конечно же, написана искусственным интеллектом, но все-таки люди поработали, а сейчас большая радость для всех. Spotify начала, я думаю, что и другие агрегаторы сделают, будут метить, что это ИИ. Также ИИшные все агрегаторы будут ограничивать количество скачиваний. В общем, началась эпоха регуляции этого вопроса, поэтому мы немножко выдохнем. Ну, а пока слушаем лучшую песню Шазама, которая называется «Moving to the Sun».

Прямо к солнышку он двигается, Угель и все остальные. Ну, а мы движемся дальше. Не к солнцу, конечно, но вперед тоже. И будем смотреть, что происходит в Apple Music, например. Да, Apple Music и iTunes — это разные вещи, поэтому и обзор, собственно, такой вот разный. Но на самом деле здесь и исполнители другие, можете сами в этом убедиться. Ну, например, на 10-м месте здесь в Apple Music Майкл Джексон и песня «Билли Джин». Что же можно сказать? Между прочим, в этом списке ни разу не была эта песня на первом месте. Ну, когда эта песня была действительно на первом месте, просто никакого Apple Music не существовало, поэтому, да, вот только 130 дней этой песни, но кто скажет, что именно столько она пробыла на этом свете. Да, благодаря байопику про Майкла Джексона эта песня взлетела, получила свое второе дыхание, и вот она здесь. На строчку выше здесь Оливия Дин и «Man I Need». Год свой оформила в этом списке, даже уже перевалила, 367-й день пошел, и только лишь 7 раз на третьем месте была с этой песней и не выше ни на строчку. Хотя в десятке до сих пор за год тоже хороший результат. Между прочим, прямо сейчас эта песня первая в Великобритании. Ну, видите, так бывает. Песня, которую только что слушали, «Moving to the Sun», здесь 8-е. Место занимает Джастин Бибер, «Beauty and a Beat» тоже здесь существует, хотя, не знаю, был ли Apple Music, когда эта песня первый раз стрельнула. Далее две песни от Оливии Родриго, «The Cure» на 6-м месте и Stupid Song на 5-м. Да, между прочим, The Cure никогда не была на первом месте, а вот Stupid Song 16 раз в лидерах этого чарта уже побывала. Tame Impala и песня Loser 18 дней в этом списке и только 4-е место, которое сейчас максимальная строчка. Далее Ариана Гранде и новая песня с вот как раз вышедшего альбома Petal. Так она и называется. Между прочим, тоже наверху не была ни разу. 15 раз на втором месте. И ни разу эта песня не обыграла собственную, между прочим, песню, поэтому не обидно. На втором месте Шакира и Барнабой «Дай-дай». Тоже здесь до сих пор держится. И хоть и меньше здесь была на первом месте, эта песня 11. Видите, Apple Music не так за чемпионатом мира следили. Ну, в смысле, фанаты и пользователи этого агрегатора. Ну, а на первом месте здесь Ариана Гранде и «Hate That I Made You Love Me». 56 раз из 83 возможных, и эта песня действительно лидер этого чарта, именно ее мы и слушаем.

0: Ariana Grande и лучшая песня из Apple Music. Но нам что до ваших Apple Music-ов-то? У нас есть дальше что слушать, и будем продолжать вместе с чартом Хит по радио. Смотрим дальше. Мы подошли уже к 6-й строчке, хоть даже и не экватор, хотя пора бы уже. Здесь Ари Фарбен и Рене Миллер «Body Talk». Для этих ребят что место пока максимум, но значительно подросли. Вот даже с предыдущей недели поднялись на одну позицию. Поэтому есть над чем задуматься. Заходите на сайт первого, между прочим, и голосуйте за эту или за любую другую песню. Ну, что можно сказать о песне «Body Talk»? Это одна из тех песен, которые, вот, можно сказать, летняя, да, вот, вот как раз и в летнем списке была она привнесена. Скоро у нас уже будет осенняя серия новинок. Ну, а пока вот летняя продолжает идти вверх. Ну, и есть у них шанс добраться до вершин или нет, не дождутся, все еще решать вам. Ну, а пока давайте слушать «Что место» и песня «Body Talk». Это Ари Фарбен и Рене Миллер.
1: Шестое место.
2: Шестое.

0: Хит по радио.
1: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
2: Война, это все продолжается постоянно.
3: Я буду ждать выборов.
4: Ракеты к нам летели, конечно.
5: Ракеты много куда летят.
6: А что аналитика у нас очень страдает.
1: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама.
1: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
2: В филиале Мадана и Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Грудка куриная свежая 64,90 за 2 килограмма. Скумбрия копченая 7,40 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
1: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
4: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
6: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
0: Реклама.
8: Голоса Первого радио.
9: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю. Терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютубе.
10: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
9: Марк Кричевский.
11: Первому радио 25 лет.
12: Парад хитов на Первом радио. Радио.
13: Поехали, разбавляем наш парад хитов, например, вот британским. Главный британский чарт, который только можно вообще представить, называется Official Charts, и его мы сейчас и будем смотреть. Сильва Бампа там с 13 на 10 прыгает и попадает в наш обзор. Песня называется On Tonight на 10 месте. Пока на финальной вот этой вот из главной десятки строчки на одну выше и, между прочим, с подъемом аж 17 места на 9 сразу же. Stella Lefty и песня Boston. Пока это верхняя для нее позиция, но что будет дальше, посмотрим. Новинка от Madonna и Kylie Minogue и Love Sensation слушали как новинку на прошлой неделе, ну а сегодня она в Official Charts как новинка 8 место занимает сразу же. Sienna Spiro и Great Expectation с 10 на 7 прыгает вверх. Дальше и падение тоже есть в этом списке. Например, Hate That I Made You Love Me от Арианы Гранде. Лучшая песня в Apple Music. Минус 3 позиции здесь и, соответственно, 6 место. А вот Stupid Song Оливия Родриго плюс 1. Но пока, видите, только 2 место покорилось этой песне в этом списке. Посмотрим, что будет дальше. Но здесь, на самом деле, чтобы покорить 1 место, нужно быть Сэмом Фендером или Оливией Дин. Moving to the Sun, песня, которая лучшая сейчас в Шазаме, с 37 на 4 прыгает и тут и остается на этой неделе. Все выше и выше подбирается к главной строчке Элла Лэнгли и Choosing Texas. Много раз мы говорили о том, сможет ли американская кантри-дива в европейском чарте хоть что-то завоевать. Ну, интересно. Вот пока верхняя позиция для нее это третья за 32 недели для американской исполнительницы в Европе. Это огромный результат. Ну а Шакира со своим «Дай-дай» выше второго и не прыгнула. 11 недель здесь. Ну и даже не собирается ничего с этим делать, потому что на первом месте «Rain Me In» от Сэма Фендера и Оливии Дин. Это, ну, такой вот феномен. Сейчас многие говорят, непонятно, что они там делают. Но ведь действительно классная композиция, завораживает.

0: Реклама.
1: Добрый день, друзья! В Центр Каразур продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены. Скажите слово «радио» и получите дополнительный бонус. В Центр Каразур вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам и без предоплаты. Кая Спортаж нового поколения 23 года, всего 990 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий. 3 года гарантии, 100% финансирование, включая оплату страховок с возможностью оплаты до 100 платежей. Это значит, что 3 года вы можете наслаждаться вашим автомобилем без всяких проблем, без всяких забот, со спокойной душой. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car, Азур, Дер-Хашава 9. Телефон 03-558-5458.
2: Автомобиль вы получаете прямо сегодня. Документы оформляются в течение 1 дня. Платить вы начинаете только через 3 месяца. И 3 года у вас нет никаких забот, потому что есть 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Звоните сейчас. Center Car Азур 03-558-5458. Не забывайте сказать слово «радио» и получить дополнительный бонус. Center Car Азур, Дер Хашева 9. Телефон 03-558-5458. 5-8.
0: Реклама. Парад хитов на Первом радио.
3: Радио. Половина списка нашего осталось послушать. И вот не равен час, и мы точно узнаем, кто на первом месте у нас на этой неделе. Да, подводим итоги вот такой промежуточной недели. Подводить итоги мы будем уже в следующий раз. Между прочим, 27 августа. Слушайте в 5 вечера. Хит по радио. Итоги августа. Ну, а для того, чтобы подготовиться и, наконец-таки, решиться дать свой голос, нужно всего лишь зайти на сайт Первого радио 891fm.sil.al. На главной странице можно далеко не ходить, ну, или во вкладку Хит по радио заходите, там много интересного. Ну, а на 5-м месте у нас Оливия Дин, та самая, которая поет «So easy to fall in love». Одна, между прочим, без помощи кого-либо, даже находится чуть выше.
0: 5-е место. 5-е.

0: Вот так вот, говорит, легко в любовь упасть вместе с ней, в ее, соответственно, любовь. Но выбраться, наверное, очень и очень сложно. Давайте смотреть, что в Билборде. Наконец, завершим обзор различных чартов в этом мире. Билборд, он главный, его и напоследок оставили на 10-м месте, как и на прошлой неделе, Ella Langley, Be Her песня. Максимум на 2-м месте была, ну а ей зачем? У нее есть и другая песня, которая с 1-го места и не вылезает. Оливия Дин, Man I Need, все чаще и чаще произношу это имя в эфире. С 11-го плюс 2 позиции и на 9-е сразу же. Дракула, Тейм Импала, как были на 8-м, так и остаются. Вновь Оливия Дин и вновь плюс 2 позиции, собственно, So Easy to Fall in Love, песня, которую только что мы слушали на 5-м месте у нас и на 7-м у них. I Can't Love You Anymore от Ella Langley и Моргана Уоллена. С 7-го на 6-е поднимается, все одни и те же лица, вы заметили, да? Ариана Гранде, максимум на 2-м месте, точнее, на прошлой неделе, это не то, что максимум, но прошлой неделе была на 2-м месте. Ну, а сейчас лишь 5-я. Hate That I Made You Love Me, лучшая песня Apple в данный момент. Stella Alerti и песня Boston, и здесь идет наверх. Вот в Official Charts мы услышали это имя, и здесь плюс 2 позиции и 4-е место. Morgan Wallen, один, без кого-либо, Been By Now на 3-м месте, как и на прошлой неделе. I Knew It, I Knew You на 2-м месте от Taylor Swift. Ну, а Chosen Texas от Ella Langley пока никто не может выбить. Но, на самом деле, в американском чарте это такая история. Вот все время происходит так. То Шабузи был постоянно первый, то Дрейк. В общем, этим уже их и не удивишь. И Тейлор Свифт очень-очень долго была. Ну, а сейчас, вот видите, Ella Langley и ее черед. Ну, а у нас 4-е место и Take Me There от Dati.
1: 4-е место.

0: Хит по радио. Реклама.
1: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
8: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
9: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
12: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
13: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
14: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
15: Жаркое лето в Center Car.
16: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
15: Звоните 03-558-5458.
0: Реклама.
17: Третье место.
18: Третье место.

0: Летний приятный хит от Леони и Калума Скотта. Песня называется «Stay» на третьем месте, и эта песня открывает тройку лучших. Ну и что можно сказать? Эта песня со второго места падает на третье. Ну как падает? Просто немножечко опускается. Все благодаря вашим голосам. Все потому, что Алекс Уоррен вдруг снова начал получать вашу похвалу в виде голосов, и его песня «Ordinary» вновь собирается выше и выше. Я уж не знаю, вернется ли он на первое место, но на второе точно вернулся. Это одна из тех песен, которая будет классикой, я вам обещаю. Алекс Уоррен пока пытается сделать, вот и новые песни у него выходят, но пока лучше, чем Ordinary, ничего не сделал. Но от этого, что, хуже не становится. Даже с одной песней, мы знаем, можно свернуть просто горы и огромное количество прослушивания. Соответственно, и денежек-то за это много. Это большой успех для исполнителя. Второе место — Алекс Уоррен и Ordinary.
1: Второе место.

0: чтобы все прошло замечательно. На первом месте у нас Рэндэнс, вновь и Дэвид Эмс, уже которую неделю возглавляют наш чарт. Такая стабильность, видите, происходит во многих чартах, и наш не исключение. Ну а я буду прощаться с вами ровно на одну неделю. Услышимся в следующий четверг, подведем итоги месяца. Зовут меня Милан Левитин, хорошего вечера и, конечно же, шаббат шалом.
1: Первое место. Первое место.

0: 5'9" brown eyes.
1: По радио. Лучшие хиты планеты.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
3: Реклама.
4: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да.

0: чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Летние скидки в стоматологии доктора Бангиева. 40% на все процедуры. Звоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
5: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
6: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
7: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
8: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
9: Реклама.
10: Голоса Первого радио.
11: Влад Зерницкий – главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка трех внуков.
12: Дедушка!
11: С 1997 года выступает на израильской сцене.
13: В эфире программа авторской песни «101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
11: Влад Зерницкий.
14: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Багац отменил решение правительства о закрытии Галей-Цааль. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Высший суд справедливости единогласно постановил об отмене решения правительства закрыть радиостанцию «Галей-Цааль». Судьи приняли аргументы истцов о том, что решение о закрытии радиостанции национального масштаба было принято, исходя из недовольства министров содержанием передач радиостанции, которые противоречили их взглядам. В своем вердикте судьи указали, что после издания судебного приказа с требованием ответить на утверждение, что решение было принято с нарушением норм административного права, а также наносит существенный удар по свободе слова и свободе прессы, правительство проигнорировало этот приказ. При этом судьи подчеркнули, что не исключают возможности закрытия Галей-Цааль как таковой, если соответствующее решение будет принято законным образом и на основании относящихся к делу соображений. Коллапс в аэропорту Бен-Гурион, начавшийся сегодня с прекращения работы стоек регистрации и дошедший до полной остановки приема рейсов, вызвал множество откликов со стороны израильских политиков. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступивший с кратким заявлением после решения о постепенном возобновлении работы главных воздушных ворот страны, сказал, аэропорт Бен-Гурион продолжает работать в обычном режиме. Тот, кто попытается этому помешать, отправится домой. Глава блока Бьяхад Нафтали Беннет, прибыв в аэропорт, заявил, аэропорт государства Израиль парализован не из-за стихийного бедствия, а из-за правительства, которое является бедствием. Лидер партии Яшар Гади Айзенкот заявил, что речь идет об отсутствии интереса правительства Израиля к жизни граждан и прежде всего об отсутствии лидерства. Ответственный министр транспорта, сказал он, сейчас бы уже ехал в аэропорт Бен-Гурион и созывал экстренное совещание. Но, естественно, провальный министр транспорта не находится в стране, как обычно. Айзенкот имел в виду отъезд главы Минтранса Мири Регев в отпуск в Марокко. Между тем, обстановка в аэропорту не сильно изменилась. По-прежнему люди находятся в очередях, и множество рейсов перенесены. В Евросоюзе не комментируют угрозу Ирана наносить удары по базам США в Европе, как и угрозу американского президента Дональда Трампа об экономических последствиях для стран, помогающих Тегерану, и призывают стороны к сдержанности, заявила Анита Хипер, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Кай Калас. «Мы хотим призвать все стороны к сдержанности, а также к возобновлению дипломатических усилий, и мы также благодарим региональных партнеров за их посреднические усилия», сказала она. Ранее издание Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским целям в Европе в случае осложнения ситуации с США после истечения срока действия меморандума о взаимопонимании. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха будет выше среднесезонной, по-прежнему жарко, малооблачно. В Иерусалиме ночью 21 градус, днем 34, в Тель-Авиве 25-33, в Хайфе 25-30, в Бершеве 24-35, в Эйлате 27-41 градус. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на первом. О главных событиях этого дня в итоговом выпуске в 20 часов.
2: Когда искажаются понятия. Когда слова меняют смысл. Когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
3: Здравствуйте. Как обычно в это время, с вами передача «Прямой ответ» и я, Марианна Беленькая. Приветствую радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. А сегодня у нас в гостях доктор Яков Фалько, преподаватель истории Тель-Авивского и Иерусалимского университетов, специалист в военной истории, дипломатии и в истории разведок. Здравствуй, Яш.
4: Добрый день, большое спасибо за приглашение, очень приятно.
3: Сегодня хотелось, с одной стороны, поговорить больше об исторической теме, но связана она с актуалией, и я заранее прошу сейчас у зрителей, слушателей и у тебя тоже прощения за долгое вступление, я просто хочу ввести в курс дела, в тему, о которой мы поговорим, потому что, возможно, не все следят за новостями. В начале августа армия обороны Израиля и служба общей безопасности Шабак подтвердили существование специальной специальная операция по поиску и ликвидации всех террористов, участвовавших в атаке на Израиль, нападении на Израиль 7 октября 2023 года. Напомню, что да, были убиты около 1200 человек, 251 человек был захвачен в заложники. И сейчас ведется операция по поиску террористов, а также по их ликвидации, тех, кто проникал на территорию Израиля, а также тех, кто удерживал заложников, издевался над ними и причастен к этому процессу. Стало известно, что этим занимается специальное подразделение НИЛИ. Название НИЛИ образовано от библейской фразы «Нецах Исраэль Лой Шакер» – «Вечность Израиля не солжет». И примечательно, это, кстати, очень интересно, тоже хотелось об этом поговорить. Так раньше называлась еврейская подпольная организация и шпионская сеть, действовавшая в Палестине во время Первой мировой войны с 15 по 17 годы. Ее члены вели разведывательную работу в пользу Великобритании, стремясь, подрывая интересы Османской империи. Ну, а сегодняшняя НИЛИ собирает базу данных террористов и занимается их поиском, используя все методы, доступные разведке, как сообщалось, то, что доступно цензуры, это и камера GoPro, и работа с агентами, и все на свете. И, впрочем, как рассказывали на 12-м канале сотрудники команды НИЛИ, что они некоторых террористов отслеживали дня, знали досконально, как они передвигаются по Газе, и много других деталей. Ну вот, собственно, хотелось поговорить об опыте таких операций, об истории таких операций, потому что очень много созвучного с операцией «Гнев Божий», которую очень много сняты фильмы, написано много книг. Это операция по уничтожению террористов, организовавших теракт на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Вот что тебе приходит, какие ассоциации, что похоже, что не похоже в этих двух операциях?
4: Хороший вопрос, спасибо большое. Ну, что похоже? Ну, прежде всего, конечно, наше желание отомстить за наших убитых людей, за те жертвы, которые мы понесли. Причем, как бы понятно, что в обоих случаях речь идет и о трагедиях, и страшных трагедиях. Ну, объемы мы знаем, да, объемы разные все-таки. К сожалению, вот то, что произошло в 23-м году, оно по объему гораздо больше. Потом и в то, что касается характеристик жертв, там же понятно совершенно, там множество гражданских пострадало, в том числе женщин, и девушек молодых, детей маленьких. И помимо этого, все-таки, ну, мы знаем все уже сегодня, да, что это же происходило на территории Израиля, что разница существенно вот от того, что произошло в Мюнхене в 1972 году. То есть, опять-таки, не хотелось бы, конечно, сравнивать трагедии по своим масштабам, объемам, там, характеристикам и так далее, потому что я еще раз подчеркну, обе этих истории – это страшные трагедии. Но, тем не менее, понятно совершенно, что во втором случае, в случае, значит, трагедии 23-го года, Израиль это воспринял все еще более, значит, болезненно, чем это было в 1972 году. И, соответственно, и реакция общества, и реакция специальных служб наших. Вот. И помимо этого, опять-таки, ну, характеристики тех, кто осуществлял эти террористические акты, они все-таки разные. И тогда, в 70-е годы, речь шла о палестинских секулярных организациях, то есть нерелигиозных, а с левым уклоном, таким значительным уклоном, некоторые из них, как Народный фронт освобождения Палестины, там вообще чуть ли не коммунистические, плотно связанные с Советским Союзом, и самое главное, малочисленные. Ну, там речь шла о десятках оперативников, то есть террористов этих организаций, не более того. Ну, и еще десятки тех, кто им там способствовал, логистику обеспечивал и так далее. А в случае с Хамасом, конечно, то, что произошло 7 октября 2023 года, там мы все знаем с вами, история совершенно другая. Это массовое вторжение на территорию Израиля, это тысячи этих террористов, так называемые нухбы, это вот специальные организации боевые, то есть такого особого специального ядра боевого Хамаса, специально подготовлено. И помимо этого, там еще множество было гражданских, которые тоже вторглись. Ну, и так далее. Я рассказываю, это всем известно. Ну, вот, то есть я хочу сказать, что, конечно, объемы этих двух явлений и размеры жестокости, правильно, именно в отношении гражданского населения во второй раз. То есть в этом разница, да. Ну, и что касается реакции израильской стороны, то, разумеется, что нынче мы гораздо более опытны, к сожалению. Нам за вот то время, которое прошло с момента трагедии в Мюнхене, сколько лет уже прошло, да, 54 года, то есть за это время как бы мы с тобой успели вырасти, да, то есть, ну, я 71, я открою секрет, такой я тебя не спрашиваю, когда ты родилась, но я родился в 71 году, то есть мне уже хорошо за 50, знаешь, времени прошло много, и, к сожалению, за это время произошло очень много чего, и в том числе вот этих вот терактов страшных против израильтян различных. Ну, конечно, ничего такого, что произошло 7 октября 2023 года, у нас не было, но, тем не менее, было же немало, к сожалению. И наши специальные службы, соответственно, и развивались вот, и с тем, чтобы либо превентивно, значит, действовать против тех, кто замышляет что-то против нас, либо уже задним числом, как говорится, если не удалось предотвратить, то хотя бы потом покарать, ну и прервать какие-то там цепочки, связи, логистику и так далее уже потом, чтобы ничего подобного не повторялось. И поэтому мы сегодня гораздо опытнее. Те сегодня объемы, в которых это происходит, организации, ты упомянул там Шабак, армейская военная разведка ОМАН, знаменитый Моссад, конечно, это совсем другие сегодня организации, гораздо более крупные, гораздо лучше финансируемые, технически гораздо, в разы вообще, там в какие-то огромнейшие величины, да, более технически способные, подготовленные. Вот, поэтому в этом плане, ну, это день и ночь, да, то, что было тогда в технологической плоскости, и то, что возможно делать сегодня, в том числе благодаря новейшим всем этим прорывным открытиям, достижениям, там уже интеллекту искусственному. Ну, вот, поэтому, да, конечно, сегодня в этом плане в чем-то проще, в чем-то сложнее, но, в принципе, это совершенно другие специальные службы сегодня. Но я хочу сказать, что общий настрой, боевой дух, они остались те же. То есть те, кто работает сегодня в этих структурах, те, кто этим занимаются, они очень мотивированы. Там огромное количество молодых и очень способных людей, и оперативников в поле, как говорится, и в технологическом секторе. Так что, ну, вот это вот, вот такое сравнение, как говорится, на одной ноге, да, такое вкратце, но...
3: Ну, тут еще, наверное, надо сказать о масштабах. Тогда речь шла, если я не ошибаюсь, о ликвидации 17 террористов, и операция заняла около 20 лет, и в итоге не все были ликвидированы до конца, большинство, но все равно некоторые ушли от возмездия. Сейчас это более 5000 человек. Уже, надо сказать, что половины нет. Часть были убиты еще 7 октября или в последующие дни. Где-то ликвидировано 2800 человек из списка НИЛИ. Это те цифры приводили, включая около 1200 террористов, убитых 7 октября. Но есть еще люди, террористы Нухбы, которые были захвачены Израилем, ожидают суда, и вот можно посчитать примерно еще где-то 2000 человек, их нужно найти и ликвидировать. То есть это такие огромные,
4: ну, да,
3: масштабы.
4: Я же говорю, да. Да, да, да, да. Ну, я сказал, да, что несравнимо, потому что тогда это были малочисленные достаточно организации. Ну, вот. А сегодня, да, это было гигантское такое действительно вторжение, то есть тысячи этих боевиков, и в том числе и гражданских экзальтированных, которые ворвались на территорию Израиля, конечно, да. Да, это совершенно понятно, что совершенно разные величины.
3: Ну вот тогда было очень много разговоров на протяжении лет, когда шла операция, и потом, что не все из ликвидированных имели отношение ни к Организации освобождения Палестины, ни к Черному октябрю. Были ошибки идентификации, некоторые из них доказанные ошибки. Вот здесь, при таком масштабе, наверняка будет, может быть, нечто подобное. И вообще, насколько это так часто случается в истории разведок?
4: Ну, конечно, случается. Но ты упомянула то, что произошло тогда, в 70-е годы. во время операции «Гнев Божий», действительно. Ну, там это известно, эта история в Лильхаммере, в Норвегии. Это в июле 1973 года Ахмад Бушеки, который был официантом палестинским, который там жил, работал и вообще как бы не занимался ничем противоправным, и приняли его за Али Хасана Саламе, тогда Моссад, и ликвидировали. И при этом нам попались несколько оперативников Моссада, то есть скандал был огромный, конечно, такая очень неприятная история. Там слилось вместе несколько факторов, в том числе был источник разведки очень значительный у Моссада тогда в палестинских кругах, который сообщил о том, что Али Хасан Саламе готовит террористическую акцию новую, я подчеркиваю еще раз, то лето 1973 года, и против израильских объектов, там, посольства, представительства Эль-Аля и так далее, именно на территории Скандинавии. И пытались вычислить его, его оперативников, отследить, опять же, как я уже сказал, работать на упреждение, чтобы не допустить террористической акции. И нити сошлись как раз в Вильхаммер, и просто, так сказать, недопроверили действительно, потому что человек там каким-то боком был похож, этот вот Бушеки похож на Саламе. Я уже сказал, сегодня технологические возможности гораздо лучше. Сегодня, я думаю, тот же умный интеллект просто сказал бы, что это совершенно другая личность по самым разным признакам. Но тогда этого сделать было невозможно. Наши возможности тогда оперативные были меньше, особенно в этом уголке Европы, там, Скандинавии, очевидно, не было таких хороших возможностей. Там, как говорится, на коленке пришлось все это действовать, просто потому что он был очень такой скользкий тип, этот Али Хасан Саламе. Он наезжал и уезжал, и он пользовался там различными, разумеется, поддельными паспортами, и грим накладывал и так далее. То есть нужно было делать все быстро. И не доработали в этом плане, то есть и хотели сделать, понимали, насколько он опасен, он действительно был чрезвычайно опасен, но у него уже был такой резюме, понятно, после 1972 года, как бы все было ясно, на что он способен. Поэтому нужно было действовать быстро, ну, все сделали быстро, оказалось, что ликвидировали не того человека. К сожалению, да, такое бывает. И ты спросила, возможно это сегодня? Ну, конечно, возможно. Опять же, при тех объемах, о которых мы говорим, конечно, такие вещи, к сожалению, происходят. Опять же, сегодня, как я уже сказал, это в некоторой степени, даже в значительной степени делать проще. В смысле, идентифицировать людей, которых собираются ликвидировать, потому что сегодня технологические способности лучше. Но опять же, когда вот возникают такие ситуации оперативные, сложные, когда решение нужно принимать вот буквально немедленно, и когда к тому же еще эти вот цели, они же не стоят на месте, они там бегают, я уже сказал, и как-то там мимикрируют под местность, меняют свою идентичность и так далее, то, конечно, такие вещи бывают. Кстати, опять я вот подчеркну, не только у нас. Халид Аль-Масри, известнейшая история 2003 года, это вот буквально там через пару лет после 11 сентября в Америке, и ЦРУ тогда ловили по всему миру, у них огромнейшая была операция, кстати, до сегодняшнего дня, они вот тоже, они же ловят этих оперативников Аль-Каиды, потом уже Исламского государства, которые совершили то преступление, совершали потом другие против американских граждан, и изловили его. Был такой действительно известнейший очень активист и деятель Аль-Каиды, Халид Аль-Масри. Аль-Масри, как бы мне тебе не нужно объяснять, да, это египтянин. Это
3: ну,
4: такая
3: да,
4: кличка,
3: ну,
4: на самом деле.
3: Так. Иногда нужно нашим зрителям и слушателям объяснять, да, кто эти все люди.
4: Да, да, да. И поймали они немецкого гражданина, у которого были те же самые имя и фамилия. Ну, это такие распространенные имя и фамилия в исламском мире. Вот у нас, в том числе, в Израиле немало арабов по фамилии Аль-Масри, которые указывают на то, на самом деле, откуда они происходят. Вот. И, короче, изловили, и ЗИЛО там его даже попытали, потому что тогда у них было специальное разрешение применять крайние методы допроса вот подобным клиентам. Вот. А задним числом оказалось, что упс, извините, ошиблись, как бы совсем не тот человек. И бывает, да. Ну, его там не ликвидировали, но помяли его хорошо. То есть, вот, там здоровым особо он не вышел из Гуантанамо. Бывают, да, бывают. И там в 2015 году тоже была неприятная история. Там еще один деятель из... То они думали, что приближенный к Аль-Каиде, пакистанец, который жил в Америке. И он поехал в Пакистан, и жена там его была. Короче, тоже долбанули там с дрона американцы. У них, кстати, в ЦРУ есть тоже специальное такое подразделение, центр специальных операций, который как раз и занимается вместе с армейскими коллегами, они занимаются ликвидациями, но это в свое время был в основном Афганистан и Ирак, и сегодня все еще Ирак, и там в Йемене сегодня они работают. И долбанули они его с дрона и уничтожили. Оказалось потом, что, ну, упс, извините, ошибочка вышла. То есть не тот человек, это тоже потом выяснилось, попало в американскую прессу. Так что да, это не только у нас бывает, конечно, при таких масштабах, объемах, при этих вот скоростях это, к сожалению, происходит. Да. Ну, жалко, конечно, очень. Но, с другой стороны, как говорится, мы не начинали. То есть это же понятно, да? То есть когда происходят подобного рода страшнейшие теракты с жесточайшим убийством нашего мирного населения, то мы должны реагировать обязательно. Вот. И я хочу подчеркнуть в этой связи, что никому и не доставляет в этих структурах, ну, у нас, по крайней мере, я уж там не знаю, американцы, может, доставляют, но у нас не доставляет никому никакой радости, когда погибают невинные люди. Поэтому делается максимальная возможность, предпринимается, да, различных там мер, шагов для того, чтобы этого не происходило.
3: Мы уходим на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами, скоро вернемся.
2: Прямой ответ. Реклама.
5: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
6: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
7: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
8: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Мадана Имания. Мидхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
9: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже!
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
16: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
2: Реклама.
0: Голоса Первого радио.
17: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
18: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное по ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
17: Павел Маргулян.
0: Первому радио 25 лет.
2: Прямой ответ.
3: Мы продолжаем нашу передачу. С нами доктор Яков Фалько. Ты уже упомянул про операции ЦРУ. Я хотела спросить как раз, может быть, не только ЦРУ и не только мы, вот операции возмездия, именно возмездия за теракты по поиску виновных, ответственных. Насколько они распространены среди спецслужб разных стран, в разных странах. И, собственно, у нас вот известно «Гнев Божий», сейчас спецподразделение НИЛИ. А было ли еще что-то, по крайней мере, то, что известно между этими двумя операциями, и что в других странах?
4: Ну, во-первых, в отношении нас, это, в общем-то, наш такой почерк оперативный с самого начала создания государства Израиль, потому что уже в 50-е годы, во-первых, мы же знаем, да, что Моссад охотился за различными нацистскими учеными, физиками в основном в области баллистики, ракетостроения, потом ядерщиками, которые в поисках убежища и легких денег отправились в том числе сюда, на Ближний Восток, в основном, конечно, к египтянам, но и там в Сирии было какое-то их количество. Кстати, вот у меня тут сзади, за моей спиной, видите, это часть моей большой библиотеки, и вот там буквально где-то там, где у меня сзади, находится книга моего друга, замечательного коллеги, профессора Дани Орбаха из Иерусалимского еврейского университета, как раз именно об этом. Потрясающая совершенно книга, тем из вас, кто читает и по-английски, и на иврите, я весьма рекомендую. Это как раз о том, как Моссад охотился за этими вот учеными, которые развивали эти программы специальные, военные в Египте и в Сирии. И очень тогда много головной боли они сделали для израильского руководства, для израильской армии. Не было тогда у нас нормального ответа на баллистику. Но, в общем-то, и сегодня это очень сложно. Тогда это было особенно. И поэтому предпринимались такие превентивные меры, в том числе и ликвидации отдельных самых активных этих вот ученых немецких, бывших нацистов, которые сидели тогда в том же Египте, и посылали им различные взрыв-пакеты. Кстати, насколько нам известно сегодня, этот вот метод был изобретен не нами, а мы ему научились у французских коллег. То есть уже французские коллеги в середине 50-х такие вот вещи делали. Потом и то же самое мы делали в отношении египетской разведки, которая в 50-е годы очень активно спонсировала палестинский террор. То есть, на самом деле, вот то, о чем мы говорили, то, что потом привело к трагедии 72-го года на Мюнхенской Олимпиаде и к многим другим и ужасам, и мерзостям, это начиналось еще в 50-е годы, и тогда как раз к власти в Египте пришел Гамаль Абдель-Наср, там все эти молодые офицеры, и они сделали очень значительную ставку на это вот палестинское национальное движение, и они сюда, на территорию Израиля, засылали так называемые отряды фидаюнов, этих палестинских боевиков, которые там же, в районе сектора Газа и потом и вот в районе Бершева, там по дороге на Эйлат, они совершали различные убийства, как в 1954 году, например, нападение на автобус Эгеда, который ехал из Эйлата в Бершеву, там есть такое место, Маалеа Акрабим называется. И там они устроили такой вот мини-7 октября. Они устроили засаду на автобус и расстреляли там все, включая там женщин и детей. Жуткая история. Кого интересует, можете потом посмотреть в Википедии, там есть описание, я думаю, в том числе на русском языке. Так вот, организатора, одного из главных организаторов этих всех гадостей, был такой офицер египетской разведки в Газе, Мустафа Эль-Хафиз. И в 56-м году его грохнули именно вот так вот. Ему подослали взрыв-пакет, и оказался он на небесах, этот человек. То есть вот тогда мы это делали. Ну а потом, конечно, там известна целая серия. На 70-е, 80-е годы различные ликвидации. Ну, слушайте, лучше меня это все, помнишь, Аббас Муссауи, там, 92-й год, да, это вот предшественник Хасана Насраллы в качестве генсека Хизбаллы, собственно, основатель этой организации, тоже отправился к Аллаху, выследили там все до мельчайших деталей. Тогда, кстати, в первый раз его ликвидировали по наводке разведки при помощи самолета. То есть там специальные умные ракеты, уже тогда его достали, он ехал в машине в сопровождении своего там эскорта охраны и, тем не менее, отправился на небеса. Ну вот, и потом там 2004 год Ахмад Йесейн, Ирантиси, там все это руководство и Хамаса, то есть, ну это все, да, все это известно. То есть, да, мы этим занимаемся часто достаточно. Ты что-то хочешь спросить, да, я вижу?
3: Я, да, хочу спросить как раз про, еще про других, потому что мне на ум, ну, самое яркое, это происходит ликвидация Бен Ладена, естественно, в отместку за и вся эта операция по его поиску после 11 сентября. Ну, возможно, есть еще какие-то яркие моменты, которых мы не так часто вспоминаем.
4: Да, разумеется, ты абсолютно права. Я как раз хотел после этого вот длинного монолога про Израиль просто напомнить нашим с тобой зрителям, слушателям о том, что да, у Израиля очень много опыта, к сожалению, я уже подчеркнул это, в этой области. Но да, вот тем не менее, конечно же, американцы, ну что, мы уже сказали, страшный этот теракт совершенно, 11 сентября. И, кстати, там же еще до этого они в 93-м году пытались ликвидировать то, что есть уничтожить тот же самый торговый центр. Это вот слепой шейх, помнишь, такой был, да, там Абдурахман. Когда я, кстати, был на этом месте до трагедии 11 сентября, нас специально водили там показывать. И там вот этот бейсмен, куда они поставят этот вен огромный, то есть который был заряжен взрывчаткой, взорвался, и тогда... Им не удалось, значит, уничтожить сам этот одно из зданий центра, но они пытались. Вот. А 11 сентября уничтожили. И, разумеется, реакция американская была очень резкая и продолжается до сегодняшнего дня. И этот, вот этот центр специальных операций в ЦРУ, о котором я сказал совместно с армейскими коллегами, да, они начали такую самую настоящую охоту в Афганистане, потом это в Ираке, там, в Йемене, в других местах. И в 2011 году, да, Бен Ладена уничтожили, об этом есть даже фильм целый, художественный, очень интересный, хорошо сделанный. Там показывается, как работает ЦРУ в Пакистане, в Исламабаде, в американском посольстве. Там это целый город вот в этом посольстве, там отдельное там, издание, там, в общем, куча оперативников. Это все очень интересно. В 2011 году они действительно выследили его и уничтожили. Но потом в 2019 был Абу-Бакр аль-Багдади. Это основатель исламского государства, так называемого, который признан террористическим, ну, всюду, да, то есть, ну, это подчеркиваем, вот, и тоже его уничтожили, конечно, да, то есть, американцы работают очень плотно и продолжают сегодня, вот, они ушли из Афганистана, но, тем не менее, они еще работают в Ираке, они еще присутствуют на территории Сирии сегодня, значит, в Йемене и так далее, в Африке, вот, гораздо меньше на слуху французские коллеги, которые работают очень плотно в Северной Африке, которые работают и в районе Сахеля, которые работают на территории Ближнего Востока, очень активно тоже были на территории Афганистана в свое время. У них есть такой главный или генеральный директорат внешней безопасности, DGSE. И у них там есть специальное подразделение, которое просто называется подразделение «Акция». И вот у них как раз эти полномочия по проведению точечных ликвидаций. И, кстати, ты знаешь, я даже не знаю, кто сегодня в этом плане более активен, мы или они, потому что только по открытым источникам, то, что было даже так как-то полуофициально признано, у них десятки ликвидаций. Это, в общем-то, они этим занимались и после 2001 года, как участники коалиции, которая поддерживала американцев против Аль-Каиды и потом против исламского государства. Но особенно плотно они начали этим заниматься после 2015 года, после серии действительно жутких терактов и в Париже. Особенно, помним, наверное, да, большинство из нас помнит в Батаклане, в этом театре. Там десятки людей были убиты, зверски убиты во время концерта рок-группы. Стадион, и тогда... Это, да, там, да, что-то такое там, ну, или какое-то театральное там, такое помещение. Ну, у него там еще стадион был отдельно, да. Там была, я говорю, там серия была этих терактов. Вот, и, короче, да, и тогда это подразделение получает действительно карт-бланш и новое финансирование и так далее. И очень широко они работают. Они работают тоже совместно с армейскими коллегами, французскими и отдельно. И как-то у нас и любят в Израиле немножко потрунивать над французами. Типа там они недостаточно профессиональны, там недостаточно они настойчивы в своей борьбе с террором и так далее. Но я, будучи немножко знакомым с этой вот французской кухней, там как-то у них все происходит, на самом деле, с большим уважением всегда о них отзываюсь, потому что они очень профессиональны, они очень настойчивы, их хорошо финансируют, у них замечательные отношения с их политическим руководством, которое их полностью поддерживает, и они занимаются этими вот точечными ликвидациями. Я говорю, уничтожили десятки террористов в той же Сомалии, Аль-Шабаба, и там и заложников эти вот террористы местные брали разных западных, в том числе французских, и эти вот ребята из DGSE, из этой, это внешняя разведка французская, вот они там очень плотно работают и очень эффективно работают, так что вот они действительно такие очень серьезные игроки на этом поле в мире сегодня. По крайней мере, на Западе.
3: Ну да, просто все в основном любят говорить про нас, а забывают про всех остальных. Ну, тут всегда есть свои причины, почему Израиль всегда привлекает больше внимания своими действиями. Хотя не хотелось.
4: Ну да, хотел, no news, no news, так говорится. Да. Но сегодня, да, ты права, я хочу сказать еще раз. Сегодня, в общем-то, Этим занимаются достаточно многие. Мы еще британцев не упомянули, которые тоже очень профессиональные, очень серьезные, у которых тоже своя длинная история эффективных и точных ликвидаций.
3: Активно. Кстати, надо сейчас украинскую разведку нужно упомянуть, которая проводит операции на территории Российской Федерации.
4: Ну, если, да, слушай, если мы вообще, как бы, мы про террор говорили, да, а если так, то, конечно, это вся Восточная Европа, там бывший КГБ, потом очень активно ведут охоту, к сожалению, за диссидентами и российские спецслужбы на Западе. Только в той же Польше за последние несколько месяцев несколько диссидентов погибли. Там этот несчастный художник, который, у которого была акция в Берлине, буквально за несколько дней до этого, и потом его нашли убитым в Польше и так далее. Так что, ну да. А турки, кстати, очень активно, если уже об этом речь, да, ну вот, если говорить о тех, кого они считают террористами, потому что мы там не считаем большинство из них, тех же курдов, мы не считаем террористами, или тех же людей из организации ну, там у них есть эта организация религиозная, да, в Турции, которая Фетула Гюлена, которая считается террористической, он же покойный, да. Вот они же очень активно за ними охотятся по всему миру. Кого-то из них они убивают, а многих из них, там десятки, уже даже, наверное, сотни, они вообще похищают по всему миру. Турки с 16-го года, это когда произошел там этот вот неудачная попытка переворота в Турции, которая, я думаю, была инсценирована самим Эрдоганом. Так вот, они последние 10 лет, они очень активно охотятся за людьми Гюлена по всему миру и похищают их либо при помощи местных коллег в разных странах, либо самостоятельно в Центральной Азии, в Монголии, там, в Африке в той же и так далее. То есть вот они тоже очень активно занимаются такими специальными операциями. Это их служба разведки МИД, служба разведки и внутренней безопасности. Так что на самом деле ты права, да, фокус на основной у массовой публики на Израиле, но на самом-то деле, конечно, на сегодняшний день и подобная деятельность, она характерна для целого ряда специальных служб, как у нас здесь в регионе, так и вообще в мире.
3: Раз мы заговорили про Турцию, хотелось, знаешь, несколько вопросов и исторических, и, может быть, немножко актуальных. Если про историю, вот мне вот, я думаю, почему операция Нили, вернее, спецподразделение Нили, названо в честь Нили, которое было во время Первой мировой войны и действовало против Османской империи, учитывая в том числе сейчас наши непростые отношения с Турцией. На этой неделе Турция опять в новостях в связи с израильским ударом в Сирии. Есть какое-то вот случайно или какое-то, как ты думаешь, понятно, что мы не знаем, никто из нас название не выбирал, но какие-то пересечения, отклики, почему так могло быть?
4: Ну, ты права, да, мы, конечно, этого не знаем. Может быть, узнаем когда-нибудь, потому что не самая секретная часть этой истории, как выбирали название, поэтому, может быть, я думаю, когда-нибудь достаточно скоро мы узнаем. Вот. Но, конечно, это такое то, что называется на иврите семель для нас, да, то есть это знаковое такое событие, знаковая организация. Многие специальные службы, как у нас, так и вообще в мире, любят выбирать себе вот такие вот такие организации исторические, которые являлись предтечами, да, того, что происходит сегодня. Но опять же, мы Россию уже упомянули, там это их буквально обсессия с ЧК, БЧК, с Дзержинским Феликсом Эдмундовичем. Вот, и потом то же самое у турок, кстати, происходит. У них была тоже такая организация, это Шкилат и Махсуса, известная, которая в период, кстати, вот тоже Первой мировой войны действовала и помогала там этим турецким властям и бороться с той же интервенцией британской там в Галиполе, ну и так далее. Там много было разных историй. И поэтому для нас, конечно, да, это знаковая такая организация. У нас вот считается, что у нас наше разведсообщество израильское именно с этой организации начиналось, которая действовала здесь на территории Палестины. Тогда она была еще в руках и турецких властей, Османской империи. Британцы находились тогда в Египте, и там же действовала их разведка, там их центр был региональной разведки, как в Первую мировую, так и во Вторую мировую войну в Каире. И здесь была целая подпольная организация, семейство Аронсон известное, там это Сара Аронсон, которая, к сожалению, погибла, турки ее разоблачили, и она погибла, брат ее, там Юсеф Лишанский, кстати, тут много улиц в Израиле названо их именами, в том числе и там, в Тель-Авиве и так далее. Вот, так что это такая знаковая организация, которая считается, что она много способствовала тому, что в конечном итоге, во-первых, и Османская империя, турки здесь потерпели поражение. В 17 году генерал Аленби со своей армией сюда вошел, освободил от турок Иерусалим, и с этого момента начинается вот обратный отчет до создания государства Израиль через 30 лет после этого. И я думаю, что это, конечно, послужило причиной, одной из причин того, что выбрали это название. Ну и потом ты правильно же сказал, это анахическое название, которое, в общем-то, говорит о том, что бы ни происходило с евреями в этом мире, но в конечном итоге, значит, у нас есть своя история здесь, у нас есть свои корни, и эта земля была нашей, мы вернемся здесь и снова, значит, себя отстроим и так далее. Вот потом я думаю, что это еще такое, знаешь, может, даже на подсознательном уровне отсыл к тому, что мы снова боремся за свое выживание, за свое существование, за возрождение своей страны и своего народа, потому что, ну, мы считали, что там в 48-м году уже все произошло, дальше было много войн, терактов, к сожалению, но, тем не менее, наше существование здесь достаточно устойчиво. И 7 октября 23-го года этот вот страшнейший удар, который по нам нанесли, к сожалению, мы пропустили его, он многим показал, что на самом деле не все так благополучно, то есть не все настолько устойчиво и не подвергается уже сомнению, а сегодня немало людей в Израиле, в том числе моих коллег, комментаторов и людей с таким вот бэкграундом в области безопасности, считают, что если бы в тот же самый день Хизбалла тоже бы атаковала нас на севере, то вполне возможно, что мы с вами здесь сегодня бы не говорили. Понимаете? И это и ощущение этой вот зыбкости, на самом деле, того, что с нами здесь происходит, этой постоянной опасности, оно заставляет возвращаться к истокам и искать вдохновение именно в том, что происходило 100 или там более 100 лет назад, вот в поступках, в поведениях тех людей, которые считаются отцами и матерями, основателями и основательницами этого государства. То есть на самом деле, как бы, я думаю, что это такой вот отсыл к тому, что, ну, как было такое выражение, и все продолжается бой, да? Там была такая песня даже в Советском Союзе, что-то такое, да? То есть оно все еще не закончено. Этот вот бой, это сражение за наше место здесь, за наше будущее, оно, к сожалению, продолжается и в наши дни, и вот ты как раз и дает повод для такой вот спайки между тем, что происходит сегодня, и то, что происходило тогда вот на заре создания государства Израиль, даже еще до его создания, на заре создания израильского будущего разведсообщества. Я думаю, этим обусловлено то, что выбрали именно это название для этой вот сегодняшней организации.
14: Мы уходим на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами, скоро вернемся.
2: Прямой ответ.
19: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
8: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
19: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
8: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
20: 03-94-94-88-8.
8: Год без забот.
2: Реклама.
21: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
22: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
23: Быстрый тест. Мороженое вызывает боль? Горячий кофе – неприятное ощущение? Холодная вода заставляет морщиться? Если хоть раз ответили «да», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангеева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
1: Жаркое лето в Центр-кар.
5: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
1: Центр-кар Азур. Дыр-Хашива 9.
6: Реклама. Прямой ответ.
14: Мы продолжаем нашу передачу. С нами доктор Яков Фалько.
3: Знаешь, я все равно упрямо по журналистской привычке, и не историка, а журналиста, который живет днем сегодняшним, к сожалению, да, хотя хотелось бы иногда смотреть на процессы издалека, все-таки верну нас к Турции и, возможно, к Египту. Ты упоминал вот уже в течение передачи, что про поддержку Египта палестинских террористов, как они способствовали этому. Сейчас египетские спецслужбы, Израиль сотрудничает с египетскими спецслужбами, с турецкими, не знаю, возможно, тоже были периоды, ты как-то тоже в каких-то наших с тобой беседах говорил о контактах с турецкими партнерами, по крайней мере, встречах на конференциях. Вот, учитывая предыдущий, скажем, негативный опыт, действительно ли можно доверять сейчас сотрудничеству с египтянами в той же Газе? И что у нас происходит с Турцией, которая, в общем-то, становится, если, ну, не основным таким, не врагом, но уже противником Израиля, и все чаще и чаще звучит, возникает в новостях, вот на этой неделе Израиль атаковал военную базу, которую устанавливает Турция в Сирии, и пытается предотвратить расширение турецкого присутствия в Сирии, насколько это возможно. Что... И плюс еще я сразу все охвачу, оставлю тебе площадку. Новости, которые тоже во многом напугали многих израильтян. Союз Турции, Саудовской Аравии и Пакистана. Военный такой альянс, который они пытаются строить на принципе, как построена НАТО. Если одна страна почувствует угрозу, встретится с угрозой, то могут ответить. Вот как это все, что сейчас происходит в нашем отношении с этими странами на уровне спецслужб, по крайней мере?
4: Ну, замечательные вопросы у тебя всегда. Это еще на несколько часов разговора.
3: Ну, давай попробуем в то, что уложиться в 20 минут.
4: Да, окей, хорошо. Ну, во-первых, в отношении египтян, да, ты права, история сложная. И мы упоминали с тобой уже сегодня поддержку египтянами там, в 50-е, в 60-е годы палестинского этого национального движения, в частности, терроризма и той же организации освобождения Палестины, которая вообще создавалась на территории Египта, ну и так далее. И войны были между нами же. Там целая серия войн была, и особенно последняя, в 73-м году судного дня, очень тяжелая для Израиля. И все это было. Но потом был и мирный договор, Кемп-Дэвидские эти соглашения, потом было сотрудничество в различных областях, и есть все еще, и не обязательно только в области безопасности. Недавно это большая сделка по поставкам природного газа уже из Израиля. Раньше мы из Египта там немножко покупали, сегодня наоборот. Израиль поставляет египтянам. И поэтому, да, ну вот, знаешь, как родственников не выбирают, так и соседей не выбирают. И они наши соседи, это то, что есть. И действительно, на уровне простого народа и даже там истеблишмента основной части жутко, они нас не любят, конечно. Даже многие из них ненавидят, это все известно. Кстати, мы говорили про 7 октября, буквально тогда же или на следующий день, там же была группа израильских туристов в Египте, которую расстреляли, там, по крайней мере, один человек погиб. Какой-то египетский офицер, это вот говоря об их ненависти к израильтянам, применил свое оружие против беззащитных людей и убил там, по крайней мере, как я говорю, одного человека, насколько я помню. И это не единичный подобный случай, да, поэтому все это, конечно, всегда приходится принимать во внимание. Но, с другой стороны, поскольку существует совпадение определенных интересов здесь у нас в регионе, как в отношении палестинского терроризма, так и в отношении Ирана, так и в отношении той же Турции, потому что ее укрепление Египту, в общем-то, не очень нравится, хотя они сейчас несколько сблизились, но просто потому, что египтянам приходится считаться с турецким фактором. Турция сегодня действительно, она такая супердержава, особенно на фоне ослабления Ирана, она супердержава здесь региональная, и поэтому египтяне, конечно, с ними говорят. Но сказать, что им очень нравится то, что происходит сегодня в Турции, то, что идет Эрдоган, мы, конечно, этого не можем, нет, не нравится им. И вот я говорю, существует это совпадение интересов, а поэтому мы с ними работали, мы, собственно, с конца 70-х годов ведем с ними диалог, и не только диалог, именно в области безопасности. И поэтому я думаю, что это продолжается и сегодня, и, по крайней мере, в обозримом будущем, если не будет существенного ухудшения отношений между обеими странами, наверное, и продолжится. Так что, ну, тут, как говорится по-русски, доверяй, но проверяй, и поэтому обязательно нужно проверять, потому что у них, конечно, свои интересы, они не защищают наши интересы, и поэтому при совпадении по определенным точкам имеется множество несовпадений, где они могут пытаться нам даже как-то навредить, и нужно быть очень осторожными, но тем не менее... По крайней мере, на данном этапе, я думаю, и чуть не только я, что они еще useful, как говорится по-английски. То есть это вот сотрудничество с ними еще может принести Израилю определенные положительные плоды. И поэтому оно, да, оно продолжается. Кстати, особенно в отношении того, что происходит в Йемене, я думаю. Потому что хуситы сегодня в Йемене – это огромнейшая головная боль не только для нас, но и для египтян. И я думаю, что именно вот в этом направлении, по крайней мере, на сегодняшний день у нас действительно происходит какой-то обмен мнениями. Ну и, конечно, по Газе там все понятно. Да? Египтяне очень активно вовлечены в то, что происходит в секторе Газа. Я думаю, что не очень хотят видеть там турецкую армию, как и мы этого не хотим. И поэтому это, вот видите, вот такие вот точки соприкосновения. В отношении этого альянса, ты спросила, да, если я правильно помню.
3: Да, и Турция в целом, и, кстати, Египет может подключиться к этому альянсу, по крайней мере, слухи, ну, ему предлагают, по крайней мере.
4: Да, ну, опять же, заканчивая тему Египта, Египет при всем том, что он здесь большая страна, он себя считает, если не державой региональной, хотя, очевидно, Сиси, я думаю, что считает. И у него вообще такая мегаломания, там, если кто следил в последние годы, там эти грандиозные различные шествия в том же Луксоре, там среди этих всех этих гробниц фараонов, там этих пирамид и так далее, все это с такой шикарной музыкой происходит едва ли не ежегодно, и он там поседает на каком-то золотом троне, то есть он себя считает таким, да, региональным мегаправителем, но они при всем при этом, они достаточно бедная страна, чтобы не сказать хуже, да, то есть они живут на дотации, они получают деньги от тех же саудовцев много лет, они получают деньги от американцев, там и китайцы очень сильно в последние годы вкладывались и вкладываются все еще в развитие различных промышленных зон, там инфраструктуры и так далее, то есть они зависимы от региональных игроков, если те же саудовцы, которые вроде пока сказали, что они как раз не хотят там видеть египтян, но если завтра они передумают, то поскольку они платят, они и заказывают музыку. И Египет в этом плане не совсем свободный игрок. То есть, если те, кто дают деньги, его спонсоры скажут, что они хотят видеть его в этом пакте, то, скорее всего, в конце концов, очевидно, египтяне в том или ином формате присоединятся. Но если говорить в целом, конечно, это, с одной стороны, это не очень хорошее событие. Любой региональный блок здесь, в котором Израиль никак не участвует, и в котором принимают участие страны, которые либо вообще враждебно, крайне очень относятся к Израилю и не имеют с ним никаких отношений, как тот же Пакистан, например, или имеют отношения, пока еще формальные, как Турция, но при этом тоже уже очень враждебно в отношении Израиля, то вот такой вот любой блок, любое такое соединение, как бы спайка таких сил здесь в регионе, это не есть хорошо для нас. И это, конечно, предмет для беспокойства все возрастающего здесь у нас в Израиле на уровне правительства, на уровне армии, на уровне специальных

0: Сен, или, как ее еще называли, Багдадский пакт, да, подписывали в Багдаде, если не ошибаюсь, тогда этот договор. 5 там было участников, 1 внешний, это Великобритания, которая явилась инициатором тогда этого союза, такого военно-политического, стратегического, а помимо этого 4 страны из нашего региона, и расширенного нашего региона, то есть опять-таки тот же самый Пакистан и та же самая Турция, что очень интересно, 55-й год, вот и там был Ирак и Иран тоже вот в этой вот организации, и они до 79 года просуществовали, то есть более 2 десятилетий. И каков был реальный результат их деятельности? Все-таки вот такой союз оборонительный, очень похожий на НАТО. Но реальной никакой кооперации в его рамках не было. Там очень быстро все стало понятно, что они между собой нормально договориться не могут. Это лебедь, рак и щука. Известно, это басня Крылова. Тянули в разные стороны. Разошлись совершенно во мнениях о том, как стоит относиться к Израилю, к его воинам здесь, на Ближнем Востоке, с арабским окружением. И по многим разным другим вопросам. Так что, в общем-то, гора породила мышь. И опять-таки я подчеркну, вот тогда уже Турция и Пакистан уже были в такой вот спайке. И ничего из этого не вышло. Сегодня, конечно, времена другие, но, в общем-то, пока, по крайней мере, особого желания воевать реально, не на словах, а на деле, ни у Турции, ни у Пакистана мы не видим. Буквально через день, через два после подписания этого нового соглашения хуситы нанесли удар ракетный по объектам в Саудовской Аравии. И что произошло, как отреагировали Исламабад и Анкара? Ну, по крайней мере, пока, насколько я знаю, никак. Да, никак, ну, да. То есть да. Это не значит, что не может быть потом, да, что это процесс, конечно, там за 2 дня такие вещи не делаются, а бумажку подписали, теперь нужно наполнить содержанием этот вот как бы общий такой контур. А, и поэтому я сказал, никто не пренебрегает здесь у нас в Израиле этим, мы серьезно к этому относимся, пытаемся также, насколько это возможно сегодня, этим заинтересовать наших американских коллег, то есть объяснить им проблематичность этого, потому что не совсем понятно, что сегодня и как сегодня понимают и видят в Белом доме. Кроме того, у турок очень хорошие адвокаты в Анкаре в лице американского посла Тома Барака, который там сидит, и который является скорее представителем Эрдогана, чем и американской администрации в нашем регионе. Вот. И поэтому он как раз объясняет обратно. Он объясняет Трампу и всем, кто находится в Вашингтоне, что это совершенно замечательное событие. И оно как бы способствует осуществлению американских интересов в регионе, ну и так далее. Поэтому, да, нет, серьезная работа нам предстоит здесь по всем направлениям, и по внешнеполитическому, и там, по линии специальных служб и так далее. Да. Так что это действительно очень важное событие в последнее время здесь в регионе.
1: Ну да, как ты сказал, борьба за выживание Израиля продолжается, и, наверное, вот на этой ноте мы поставим точку. Спасибо тебе большое за возвращение к истории, и это очень важно, потому что без истории сегодняшний день мы понять и оценить не сможем. С нами был доктор Яков Фальков, историк, преподаватель Тель-Авивского и Иерусалимского университетов. И спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропускать наши передачи. До свидания.
0: Большое спасибо за приглашение. Всего наилучшего.
2: Прямой ответ. Реклама.
3: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшой. большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас

0: Сейчас самое время инвестировать. Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
1: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
0: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
2: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
3: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
4: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
1: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
0: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Реклама.
6: Первое радио. Новости.
7: Минфин оценил ущерб от забастовки в аэропорту Бен-Гуриона в 30 миллионов шекелей. Израиль запрещает ввод международных сил в Газу. Багаз отменил решение правительства о закрытии Галей-Циалет. Далее подробно об этих и других событиях. Двадцать часов. Вы слушаете итоговый выпуск новостей. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Предварительный ущерб от забастовки в аэропорту Бен-Гурион составил от 25 до 30 миллионов шекелей, сообщает Минфин. В эту сумму входят потери времени пассажиров, дополнительные расходы авиакомпании, снижение доходов управления аэропортов и работающих в аэропорту компаний, а также сбои в перевозке грузов, курьерской доставке и цепочках поставок. Забастовка также нанесла ущерб туризму и гостиничному бизнесу. В Минфине считают, что последствия оказались столь серьезными из-за ограниченных возможностей авиационной инфраструктуры. Структуры Израиля и ее зависимости от единственного оператора. Ведомство также обвинило профсоюз работников в том, что он мешает повышать эффективность, гибкость и развивать аэропорты страны. Между тем, обстановка в аэропорту не сильно изменилась. По-прежнему люди находятся в очередях, множество рейсов перенесены или отменены. Канцелярия главы правительства распространила сообщение о том, что политическое руководство не разрешило въезд международных сил в сектор Газа. В сообщении говорится, Израиль дал понять, что не будет никакого восстановления в секторе до полного разоружения Хамаса. Такая позиция противоречит утвержденному 26 июля решению военно-политического кабинета о согласии на запуск пилотной программы по восстановлению основных услуг в секторе. Согласно решению Совета мира по Газе, будет разрешено войти в сектор и начать восстановление в Рафиахе. Источники в правительственных кругах сегодня разъяснили, что причина запрета на ввод в сектор международных сил – забота о безопасности иностранных военнослужащих. Однако перед принятием резолюции кабинета этот вопрос вообще не обсуждался. Министр обороны Исраэль Кац сегодня обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во втягивании Анкары в опасные авантюры в Сирии. Эрдоган втягивает Турцию в опасные авантюры в Сирии. Израиль не позволит никому угрожать его безопасности, написал Кац в социальной сети X. Эти заявления прозвучали спустя 2 дня после того, как израильская авиация нанесла удары по военному аэродрому Абу-ад-Духур в сирийской провинции Идлиб. Утверждалось, что Сирия дала согласие на размещение турецких военных на этом аэродроме и в Дамаске. В Анкаре эту информацию опровергли. Правительство Колумбии объявило о возобновлении работы безвизового режима для израильских туристов, начиная с 1 сентября текущего года. Напомню, что 2 года назад предыдущий президент Колумбии Густаво Петро объявил о разрыве отношений с Израилем в знак протеста против израильской военной операции в секторе Газа после атаки Хамаса 7 октября. После прихода к власти нового президента Абеларда Делла Эсприелия в отношении между странами резко изменились. Было согласовано восстановление дипломатических отношений. Колумбия объявила о признании суверенитета суверенитета Израиля над голландскими высотами, вышла из иска ЮАР против Израиля и из Гаагской группы, возобновила экспорт угля в Израиль, а также анонсировала перенос посольства в Иерусалим. Наряду с углублением политических связей Израиль продолжает оказывать помощь Колумбии. Наша делегация спасателей работает в районе, пострадавшем недавно от землетрясения. Высший суд справедливости единогласно постановил отменить решение правительства закрыть радиостанцию «Галей-Цааль». Судьи приняли аргументы истцов о том, что решение о закрытии радиостанции национального масштаба было принято, исходя из недовольства министров содержанием передач радиостанции, которые противоречили их взглядам. В своем вердикте судьи указали, что после издания судебного приказа с требованием ответить на утверждение, что решение было принято с нарушением норм административного права, а также наносит существенный удар по свободе слова, правительство проигнорировала этот приказ. При этом судьи подчеркнули, что не исключают возможности закрытия «Галей-Цааль» как таковой, если соответствующее решение будет принято законным образом и на основании относящихся к делу соображений. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра по-прежнему будет жарко, температура воздуха выше среднесезонной, малооблачно. Ближайшей ночью в Иерусалиме 21 градус, днем 34, в Тель-Авиве 25-33, в Хайфе 25-30, в Бершеве 24-35, в Эйлате 27-41 градус. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает программа «До и после любви».
8: Каждый четверг программа «До и после любви». И никаких компромиссов.
9: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это программа «До и после любви». И сегодня в студии Владлена Прешель. И со мной невероятный гость. Невероятно умный. Это очень важно для гостя, правда ведь. Мудрый и имеющий огромный опыт в построении отношений тоже, но и в помощи людям, которые нуждаются в том, чтобы построить классные, хорошие отношения, которые приносят счастье. Ицхак Пинтасевич с нами сегодня.
10: Да, здравствуйте, Владлена, здравствуйте, слушатели.
9: Да, напомню, что Ицхак Пинтасевич один из самых известных русскоязычных экспертов по личностному росту, автор книг-бестселлеров и собственных методик развития личности и бизнеса, в прошлом профессиональный спортсмен, затем предприниматель, а после человек, который отправился на поиски совсем других ответов и посвятил годы изучению психологии и Торы. И об этом мы сегодня тоже поговорим. Давайте начнем с того, что в Израиле происходит очень любопытная вещь. На фоне войны, неопределенности, огромного количества личных кризисов, связанных с этим совсем, молодые люди неожиданно начинают обращаться к тому, что недавно многим казалось чем-то таким из прошлого, да, старомодным, что-то такое вот непрогрессивное, к вере и еврейской традиции. И недавно был проведен опрос Lazer Research. Он показал, что после 7 октября 33% израильтян сообщили об усилении веры в Бога. А среди молодых от 18 до 29 лет таких было уже 48%, между прочим. И кроме того, 49% почувствовали большую связь с еврейской традицией, а среди 18-29-летних 61%. То есть молодые люди начали обращаться к еврейской традиции, начали обращаться к Торе, искать там ответы насчет того, как построить семью в том числе. И насколько я знаю, что таких запросов много и среди, в том числе, людей, которые репатриируются, и в том числе популярных людей, у которых вроде как все хорошо. Мы сейчас имеем в виду Моргенштерна, да, кого еще? Вы скажете сейчас.
10: Да. Ну, смотрите, вроде как хорошо, это именно вот вроде как хорошо, потому что в наше время мы живем в самую комфортную эпоху за всю историю человечества. И при этом люди стали не просто менее счастливыми, а в мире, например, на сегодня официально зарегистрированных тревожных расстройств 1 200 000 000. Все хорошо. Посмотрите, мы живем реально... Продолжительность жизни выросла за последние 20 лет, выросла больше, чем на 10 лет. Угу. Сейчас шансов прожить больше 80 лет намного, я не знаю, проценты, но в мире люди живут дольше, живут лучше, медицина лучше, и боятся. И тревожиться. То есть, да, мы
9: все
10: живем...
9: равно несчастны, да, почему-то?
10: Да, да.
9: Вроде как голод победили, все какие-то базовые потребности закрыли, и теперь начались другие проблемки.
10: Потому что не учились, как управлять своим мышлением.
9: Так.
10: А человек живет не во внешнем мире, он живет во внутреннем мире. Если во внутреннем мире у него нет устойчивой опоры, у него нет понимания, кто он, зачем он, куда он идет, у него нет четких правил, что делать, что не делать, а он живет по импульсам «хочу», а эти импульсы, они очень-очень у человека многообразны и хаотичны. И вот говорят, свобода – это делать то, что ты хочешь. Это рабство. Наоборот, это рабство.
9: А, да?
10: Конечно. Вот смотри. Интересно. Если, например, мне сейчас принесли воду, я хочу воду, попил воду. Но я же до этого не хотел воду, правильно? Увидел воду, захотел. То есть кто мной управляет?
9: Ассистентка ваша.
10: Да. Который принес воду.
9: Воду.
10: Теперь ты одела короткую юбку.
9: Так.
10: Я посмотрел, кто мной управляет. Ты мной управляешь. То человек, который живет на импульсах «хочу», то его «хочу», все они религиозные евреи. Он дважды в день говорит в молитве «Шма Исраэль». Это главная молитва.
9: Угу.
10: Он говорит «Вело татуру, не блуждайте, влекомые сердцем и глазами вашими». Что говорит нам современный мир? Блуждай, делай, что хочешь. Поставь себя на первое место. А кого себя? Ты... Торты любишь?
9: Ну, я худею все время, я ограничиваю себя.
10: Да, но ты любишь или нет?
9: Ну, вообще, да.
10: Вкусные,
9: да,
10: да. То есть ты хочешь торт, и ты хочешь худеть.
9: Да.
10: У тебя два «хочу», которые вступили в противоречие.
9: Да.
10: Какое «хочу» ты будешь использовать?
9: Ну, в зависимости от ситуации.
10: Вот.
9: Ну, то есть я буду уже мозгом выбирать, не чувствами, а мозгом.
10: А получается, что у тебя есть разные «хочу», они ведут тебя в разные стороны.
9: Да.
10: А на базе чего ты выбираешь мозгом? Ну, кто тебе... Вот, кто тебе дал систему? Например, один ученый тебе говорит, торты полезны, от них худеют. А второй говорит, торты вредны, от них не худеют. То есть ты
9: на
10: мозгом выбираешь...
9: Опыте.
10: Ты выбираешь на собственном опыте.
9: Да, да. То есть если я знаю, я когда-то попробовала съесть на ночь торт, да, я проснулась плюс килограмм, то я уже не буду есть торт на ночь, потому что я понимаю, что, ну, наверное, придет к определенным последствиям.
10: А зачем тебе весить на килограмм меньше?
9: Ну, у меня есть другие цели, потому что мне в Милан на неделю моды лететь моделью. То там красивая.
10: А зачем тебе лететь в Милан на неделю моды?
9: Начинается.
10: Ну, скажи, зачем? Начинается. Зачем быть красивой? В итоге, для чего?
9: Ну, для того, чтобы это поможет мне в карьере развиваться, привлекать подписчиков.
10: А для чего тебе это нужно?
9: Чтобы получать деньги, чтобы жить лучше.
10: А что значит для тебя жить лучше? Как ты узнаешь, что ты живешь лучше?
9: Ну, я буду закрывать какие-то свои потребности.
10: И когда ты их закрыла?
9: Так.
10: Как ты узнаешь, что ты их закрыла?
9: Например, я хочу там вывести в путешествие свою дочку.
10: А
9: да?
10: Для чего? Ну, что ты, ну, для чего, ну,
9: для
10: тебе?
9: Для счастья,
10: нужно?
9: Чтобы.
10: Для счастья.
9: Да,
10: о,
9: да.
10: Так ты можешь сейчас съесть кусочек торта и быть счастливой.
9: Зачем? Нет, это другое счастье. Это какое-то такое дьявольское счастье. Не знаю.
10: Почему?
9: Это другое, нет.
10: В этом и проблема, что люди гонятся за счастьем, которое себе придумали. Все это время, вся эта погоня, они несчастны. Счастье они расположили очень далеко и не контролируют это. Потому что. Сейчас аэропорт закрыли. Сколько людей? 100 тысяч человек.
9: Много,
10: сейчас
9: да, да.
10: Все их планы рухнули. Вот прямо сегодня они сидят в аэропорту. И все их планы, то, что они планировали. Есть люди, которые планируют свой выезд, отпуск за годы. У них есть точные билеты. Они хотят контролировать свою жизнь.
9: Да.
10: Они не могут. И поэтому у них тревожное расстройство. То есть они живут в мире, который невероятно быстро меняется, который полностью не под их контролем. И они пытаются контролировать этот мир. И поэтому они в тревоге и никогда не счастливы.
9: Интересная теория, да. Но опять же, если получать счастье только из сиюминутных вещей, например, у меня есть торт, я сейчас съем, получу дофамин. Это так называемый дешевый дофамин, который не принесет мне здоровья, не принесет мне... Ну, окей, принесут мне счастье 5 минут, после этого я буду терзаться сомнениями, зачем я это сделала. Ну, это в определенных ситуациях, да, опять же, это я про себя говорю.
10: А если ты настроилась на Милан, и в последний момент у тебя там отменили паспорт?
9: Ну, такое тоже может быть, да, но я буду знать, что я сделала все для того, чтобы... То есть у меня есть цель, к которой я иду, а если я буду дешевым дофамином постоянно, как это говорят, ну, как наркоманы, да, вот дешевый дофамин, например, рилс или стать, да, до полу ночи, хотя
10: да.
9: Нужно спать, это же тоже я получаю счастье, я получаю дофамин.
10: Да.
9: Но это не то счастье, которое мне нужно.
10: Вот, и вот мы пришли к главному. Есть у человека некая идея о том, что такое правильно, что такое неправильно, что такое хорошо, что такое плохо, то есть... Ты спланировала себе, если я поеду в Милан и выступлю хорошо, и потом у меня будут деньги, а потом я отвезу дочку, а потом... А дочка не захотела поехать, и вся твоя схема разрушилась. Это все, что ты себе в голове
9: настроилась. Тогда я куплю себе новую сумку.
10: Хорошо. Но у тебя же уже есть сумки. Если бы сумка могла принести тебе счастье, то ты бы уже была бы счастлива. Сколько у тебя уже есть сумок?
9: Ну, не так много. 10.
10: 10. Ну, ты должна быть уже счастлива. Ну, что тебе 11-я сумка добавит в счастье? Добавит?
9: Да, ну, на определенное время, да.
10: А потом опять.
9: А потом опять, новая. Да. Но это вся жизнь, мне кажется, это погоня за счастьем. Даже фильм такой был, по-моему, да, да, с не очень счастливым концом.
10: Вот, получается, что мы вернулись опять, что сегодняшние люди, которые живут, все есть, все возможности есть, они свободны, и они несчастливы.
9: Да.
10: И они поняли, что все эти системы не работают.
9: Да.
10: И все эти системы, которые им предлагают маркетологи, я же тоже написал 14 книг о достижении целей. И я так думал, я был уверен, что когда я достигну все свои цели, я буду счастлив. Я достиг все свои цели, и я не был счастлив. Я вообще, вообще не был счастлив.
9: Даже на какое-то время?
10: Я был измотан, я был несчастный, потому что человек, который ставит цели...
9: А что за цели-то были?
10: Выступить с Арнольдом, с Шварценеггером на одной сцене. 20 тысяч человек.
9: Вы выступали?
10: Выступал со Шварценеггером на одной
9: сцене. А что
10: сцене.
9: Вы там делали? Ну-ка.
10: Это был один из форумов, бизнес-форумы такие. И выступал Шварценеггер, а перед Шварценеггером выступал я. И когда... Я
9: на
10: поднимал...
9: английском?
10: Да, это нет, это было на русском. Ага. Это было в Санкт-Петербурге. Это был форум «Трансформация». Да,
9: а,
10: да, да. И, значит, и Шварценеггер мне сказал, говорит, я смотрел, как ты выступаешь, ты хорошо держался на сцене.
9: Вау.
10: Вау. У меня
9: и не
10: есть
9: было счастья, что ли, какого-то внутреннего?
10: Не было, не было. Потому что я был уставший, потому что я уже в этот момент, у меня был мой тренинг, который 7 тысяч человек в Киеве, дворец спорта. И мне нужно было одновременно, мне звонят с телефона, и там одна проблема, тут другая проблема. И одна из целей реализовалась, но в это время человек, который ставит цели, у него есть много планов.
9: Угу.
10: И получается так, что если у тебя даже одна цель реализовалась, в это же самое время у тебя есть там 9-10 нереализованных.
9: Да.
10: И для твоего мозга нет разницы, у тебя все равно 90% не получилось.
9: Да.
10: Да, одна получилась, а 9 не получилось. Я в этот момент, когда у меня уже получились большинство из тех целей, которые я ставил, там, финансовые, самореализация, книги, у меня 2 миллиона 600 тысяч подписчиков.
9: Вау.
10: То есть в свое время, ну, если взять в общем в соцсетях, в свое время это для меня было там образ, цель, мечта, я работал, у меня были там команды, то есть все. И что? И ничего. Потому что одновременно в Ютубе я хотел золотую кнопку, я ее не получил, у меня там 800 тысяч подписчиков, а надо миллион.
9: Ну, еще не вечер?
10: Ну, я понял, что уже вечер. Я не хочу. Я не хочу еще там на 2 года запрячь себя, чтобы еще бежать за очередной выдуманной целью, чтобы потом, если я добегу, сказать, блин, ничего, мне не стало лучше. Я не хочу 2 года потерять на вот эту беготню. И так же произошло с большинством людей, которые являлись как идолами. Да, вот сейчас, например, вернулся к Торе, стал религиозным, прошел де-юре, это Иуда Исраэль Моргенштерн.
9: Да. А вы с ним работали?
10: Он был звезда. Я еще когда-то, когда он был еще просто Алишер Моргенштерн, и он выступал на мероприятиях, у него стоило выступление тогда 100 тысяч долларов за час выступления. И как-то у меня был один из моих клиентов в коучинге, который заработал большие деньги. Он был там 30, ему было лет, день рождения. И он в 30 лет, он заработал огромные деньги и решил пригласить... Моргенштерна, чтобы он на его дне рождения пел, а меня и других тренеров, у которых он учился, для того, чтобы мы выступили по 10 минут, рассказали. И вот а организатором этого мероприятия была тоже девушка, которая у меня училась, и она же была организатором свадьбы, одной из свадеб у Моргенштерна.
9: Кажется, я тоже хочу у вас учиться.
10: И вот, значит,
9: я, хочу.
10: Я религиозный еврей, так. Всегда соблюдал, да. Я приезжаю на этот день рождения, он, я не помню, сколько он потратил, ну, там, не знаю, 5 миллионов долларов, какие-то нереальные деньги. И, значит, а там не было, кошерного вина не было, все вино не кошерное, очень дорогое, но не кошерное, кошерной еды не было. И я говорю ей, я тогда еще пил алкоголь, потому что когда есть человек, который достигает цели, у него стресс. Вот у тебя есть сейчас стресс?
9: Ну, ты спишь хорошо? Из-за ребенка нет. Ну, на маленькое просто еще. Поэтому у меня сейчас немножко цели сместились.
10: Хорошо, но у тебя стресс есть в жизни?
9: Ну, да, конечно.
10: Ты спишь хорошо?
9: Нет.
10: Плохо спишь?
9: Плохо сплю.
10: Вот люди, у которых есть стресс, у которых есть незакрытые цели. Что такое цель? Это, как можно сказать, незакрытый гештальт. То есть ты придумал себе... точку, в которой ты должен быть, и ты не в ней.
9: Да.
10: И люди, которые зациклены на целях, да, это их прям тревожит, это для них больно, это дает им силу там вставать с утра до ночи пахать. Это ненормальные люди, то есть они больные. Они не могут спать, у них кортизол, да, адреналин. Да. Они, ну, просто не в себе.
9: Да.
10: Я был такой. И мне поэтому нужен был алкоголь, потому что, когда я выступил, я понимаю, что у меня цели не закрыты, мои ученики зарабатывают в 100 раз больше, чем я. Тренера, которые выступают... Ну, конечно, тренера, которые выступают вместе со мной, там, Радислав Гандапас, Дашкиев, они зарабатывают больше, чем я. Я смотрю на них, думаю, я какой-то неполноценный относительно их. Тут я узнаю у нее, что Моргенштерну вообще 100 тысяч долларов за час заплатили. Я говорю, мне срочно нужно выпить. Я не могу, мне нужно виски.
9: Ну да, да, конечно.
10: Она говорит, у нас только дороги вина. Я говорю, я не пью. То есть это, я не пью вино, потому что, ну, это не кошерно. Она говорит, есть бутылка Макаллан у Алишера в гримерке. Я говорю, ну, говорю, пойдем к нему в гримерку. И мы зашли тогда к нему в гримерку, выпили с ним, значит, этот виски. И интересный был момент... Ну, после бутылки виски как-то люди сближаются.
9: Да.
10: Я ему начал рассказывать про Талмуд, про Тору и так далее. Попросил его... А у меня у дочери был день рождения. Он был для молодежи там. Я говорю, запиши, значит, дочке моей поздравление с днем рождения. Пожалуйста. Он записал это поздравление. Он начал говорить, а я перебил его, говорю, вот, чтобы тебя Всевышний благословил, чтобы ты нашел путь к Богу там и так далее. Это было лет 5 назад. И, значит... У меня это видео осталось. Потом проходят годы. Прошло 5 лет. И у него был очень тяжелый путь. Он рассказывает, у него есть видео, где он рассказал о своем пути, как ему было плохо, как он был на самом дне. Как... Ну, то есть,
9: мне
10: это
9: кажется,
10: удивительно.
9: Многие смотрели. Мне кажется, я тоже где-то видела.
10: Да, это... яркое видео, его история. Это очень-очень важно посмотреть, послушать. Он рассказал весь путь, как он был полностью вот на вершине успеха и полностью на эмоциональном дне боли. Внутренняя полная трагедия. И как он искал, на что опереться, как он искал то, что можно назвать истиной. И вот он нашел, и вот он сейчас соблюдает, он соблюдает заповеди, он просто стал цадиком, он соблюдает шаббат, он, ну, то есть реально, он вообще полностью чистый от всех стимуляторов возможных, которые только есть. И не просто чистый, а у него его уровень мышления, он очень талантливый человек. То есть творчество,
9: ну, конечно,
10: это от Бога.
9: Конечно, да, да.
10: И вот этот вот его поток творчества, который у него есть, он... Когда он проходит сквозь чистый вот этот фильтр, почему Тора, ты задала вопрос, да? Это система, которая 3300 лет.
9: Угу.
10: Еврейский народ, он носитель этого знания, и вот мы можем сказать, там, знаешь, написано, этот бренд основан там в 1860 году. Все, вау, это такой крутой бренд.
9: Да.
10: А это там, а этот дом простоял 500 лет, этот ресторан ему 400 лет, вау. А это 3300 лет. Это операционная система, с которой еврейский народ прошел через все вообще, через такую агрессивную среду, через такие притеснения, через такие там страшные вещи. Когда говорят, что типа, ну не зря же вас отовсюду выгоняли. Знаешь, есть такие, ну антисемиты так говорят. Я им всегда говорю.
9: Ну да, есть такие люди.
10: Это
9: да.
10: Очень похоже, когда девушку, например, не дай бог, там изнасиловали, и ее же начинают обвинять, что смотри, это...
9: Сама надела короткую юбку,
10: да,
9: и
10: да.
9: Привлекла внимание.
10: Это те, кто изгоняли, они были грабители, преступники, они уничтожали не только евреев, сколько народа вообще исчезло. И то, что еврейский народ сохранился, и не просто сохранился, а вот просто мы видим, насколько огромный вклад в развитие мира. Вот эти там 25% нобелевских лауреатов, это все из-за Торы. То есть когда говорят, что это вот просто так. Нет, это не просто так, это Тора. И на сегодня люди, которые возвращаются к Торе, они понимают, что есть что-то, что основано 3300 лет назад, что работает. Работают еврейские семьи, работают еврейские отношения, работают еврейские бизнесы, работает воспитание детей.
9: Но они опору в этом видят, я так понимаю, потому что
10: все
9: сейчас
10: работает.
9: В разные стороны, куда ветер дует, туда и все. А дует он в разные стороны, и войны, и непонятные тенденции, и непонятно, где искать эту опору. И когда люди находят ее, еще и находят в таких правильных вещах, не в алкоголе, не в каких-то еще запрещенных веществах, то это, конечно, воодушевляет. Так, у нас сейчас реклама по плану, рубрика будет про нашу ведущую Светлану Карабут, после этого песня, и мы снова возвращаемся и будем уже говорить про семью, как построить семью с точки зрения психологии Торы. Никуда не переключайтесь.
11: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
12: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
13: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
14: Жаркое лето в Center Car.
15: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
14: Center Car Azur.
15: Дерех Ашива 9.
16: Реклама.
17: Голоса Первого радио. Ведущая новостей Светлана Карабут. В детстве ее не хотели брать в музыкальную школу из-за неусидчивости. Склонна превращать самокритику в самобичевание, а уныние в гнев. Всегда носит с собой вареное яйцо.
7: Коалиция продвигает частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении, без обвинения в политическом кампейне.
17: Светлана Карабут.
18: Первому радио 25 лет.

0: тебя люблю.
1: О, серьезная ситуация.
2: До и после любви.
3: А у нас тут вообще только все по-серьезному, потому что в студии сегодня со мной Ицхак Пентасевич, поэтому серьезная ситуация — это просто девиз сегодняшнего нашего эфира. Красной нитью проходит через наш эфир. Мы поговорили о религии, мы поговорили о Торе, и хотелось бы, так как у нас программа «До и после любви», это все как-то привязать к семье, к семейным отношениям, потому что реально многие люди... Вот сейчас, кстати, вот тоже очень важный момент, что сейчас очень большой выбор партнеров. У нас есть Тиндер, у нас есть там Рая, соцсети, бесконечный выбор, это все какие-то быстрые свидания. И вроде как, и очень много, я не готов к отношениям. Так что на свидание пришел, если ты не готов к отношениям, иди домой тогда. Ну то есть одновременно вот есть вот такое, и одновременно люди, как будто молодые люди, которые присытились этим всем, они хотят нормальную семью. Вот какие тенденции, что с этим делать, с этим Тиндером дурацким?
4: Смотри, во-первых, вот это у человека болит голова, например, да?
3: Да.
4: Есть подход какой? Вот у меня болит голова, я выпью таблетку. Опять болит голова, опять выпью таблетку. Опять болит голова, выпью таблетку. В итоге человек приходит к врачу. У меня недавно ушел из жизни один мой близкий друг. Он год не ходил к врачу. У него то болело, здесь болело, там болело. Пришел он к врачу. Четвертая стадия онкологии. И ушел он из этого мира. Дай бог, чтобы он был в раю и так далее. То есть люди... Тиндером забивают свою очень большую внутреннюю боль и потребность к близким отношениям, к доверию. Но они не верят, что это возможно в современном мире, потому что они смотрят на то, что из 10, сейчас на 10 новых браков, по русскоязычному миру, приходится 9 разводов.
3: Да.
4: То есть это просто, люди смотрят вокруг, все разводятся, звезды разводятся, все разводятся. И что? Человек говорит, нет, надежды выздороветь нет. То есть нет надежды построить прочные отношения. Значит, что? А мне больно, мне же нужны отношения. Человек так создан, что у него внутри есть вот постоянное чувство голода, чувство жажды и чувство одиночества, которое он хочет, он ищет свою вторую половину, это на уровне прям потребности, душевной, физической. И он говорит, ладно, пойду, сейчас болит голова, выпью таблетку. Мне одиноко, пойду в Тиндер.
3: Тиндере, это временная мера.
4: Это временная мера, чтобы чуть-чуть на вечер забил он чуть-чуть свое одиночество, значит, ну, поговорили там, то все, 5-10, он ей не верит. У меня был клиент один, он до сих пор, мы с ним работаем, 3 года уже с ним работаем, бизнесмен, значит, красавец, бизнесмен, достигатор такой, да, и он, как многие, ставил себе цель заработать денег, заработал денег, очень богатый. И очень одинокий, и очень несчастный. И вот он обратился ко мне, говорит, Искак, смотрю, вот ты и счастливый, и веселый, и зарабатываешь, и семья у тебя, и ты дедушка уже. Ну все.
3: Почему как бы... богатые люди часто несчастны?
4: Они гонятся за целью в деньгах, они вкладывают в эту сферу, они вкладывают всю свою силу и энергию, они становятся как, вот есть собака гончая, да, она обладает определенными качествами. Но эта собака гончая, она не корова и не овца. То есть она просто умеет делать вот определенные действия. Теперь богатый человек, он для того, чтобы заработать свои там десятки миллионов долларов, он очень много учился, он много работал. Он был в коучинге у там супербизнесменов таких, которые, ну не буду называть фамилии. Все, теперь он вложил в это 10 лет своей жизни. Он учился, он работал, он менял команду, он очень много приложил усилий. И у него получилось. Почему он несчастный? Потому что он продолжал жить в этой концепции, что я буду счастливым на следующем уровне. И он, когда пришел ко мне, он каждый год он хотел делать там X2 рост, X3, X10. И он был изношен уже, потому что он пил, то есть когда он попадал в стресс, он входил в запой, чтобы сбросить этот стресс. И когда мы с ним разложили гармоничную его жизнь, да, на все сферы, оказалось, что у него со здоровьем уже проблемы. С деньгами... Когда ты хочешь в 2 раза больше, тебе не хватает. У тебя в 2 раза меньше, чем тебе хотелось бы. С деньгами тоже проблемы. А отношений у него нет, потому что он как раз в Тиндере искал вторую половину. И у него была дикая тоска, потому что он там находил красивых, но совершенно неподходящих для семейной жизни. И вот мы с ним начали работать, гармонизировали все его. То есть он снизил, первым делом у него стало больше денег. В какой момент? Когда он перестал ходить в 2 раза больше, а сказал, что меня устраивает естественный рост рынка. Команда, которая работает, они мне не надо ее менять каждый раз под новый уровень бизнеса. Вот эта команда, которая сейчас, они знают, как вести этот бизнес, и я становлюсь для них просто не тем, кто с кнутом их гонит и постоянно меняет, а я становлюсь поддерживающим таким ментором. То есть он освободил себе сразу 70% времени. Дальше. Эти 70% времени он направил на здоровье вначале. И в течение нескольких месяцев он поднял уровень здоровья. Сейчас все можно замерять. Показатели идеальные. Он здоров. Теперь семейные отношения. Мы с ним начали разбираться, в чем его модель, кого он ищет. Оказалось, что того партнера, которого он ищет, его не существует в мире вообще.
3: Мне интересно, какие там требования к партнерству вот такого уровня людей?
4: Изначально у него были требования такие, чтобы она была жена, мама, хозяйка, спокойно, чтобы он мог ей доверять. При этом, чтобы она была красивая, друг, бухала с ним и ездила по всему миру, путешествовала. Я говорю, это не соответствие, не бывает
3: это
4: такого.
3: Это как опытная, но девственница.
4: Я говорю, это нереально. То есть, или ты ищешь такую, которая может с тобой тусить, но тогда она не жена и не мама.
3: Да.
4: Или ты ищешь жену и маму, но ты должен смириться, что она не будет тусить. И он, когда это понял, осознал, он поработал, есть такой у человека образ, это называется имаго. Имаго — это внутри есть глубокий образ тех людей, которые его воспитывали в детстве, которые для него являются олицетворением вот того вот партнера, которого он ищет. Он ищет ту любовь, которую он в детстве недополучил. Мы все, когда были маленькими, вначале мы в животе у мамы, у нас было полное слияние. От этого мы знаем, что такое быть одним целым с близким человеком. Потом, когда мы вышли, нам не хватало мамы, но в разной степени. У кого-то мама всегда была рядом. И вот ученые в последнее время советуют, чтобы ребенок был первый год жизни рядом с мамой, чтобы он все время чувствовал тепло. И у него формируется надежный тип привязанности, то есть он все время чувствует, что близкий человек рядом, и ему не надо его искать, ему не надо бояться, что... Теперь... Но есть тревожно-амбивалентный тип привязанности, когда мама, например, раньше говорили, что ребенка нужно пеленать туго, что нужно его кормить по времени, и дети были тревожно-амбивалентные или же избегающие эти привязанности. Они вообще не надеялись, что в мире вообще есть кто-то близкие люди.
3: Да.
4: И он просто лежит, представляете, один, ему холодно, он уже даже не кричит. И вот раньше воспитывали таких холодных людей, которые вот, они вообще про любовь как бы. Что это вообще? Зачем?
3: Вот почему я против садика с 3 месяцев?
4: Да. Теперь... И вот, значит, когда мы разобрались, кого он ищет, то есть и внутри у человека есть этот образ, и очень часто этот образ, он хочет найти того, кто ему не додал в детстве, и он выбирает такого человека, который точно похож на того, кто ему не додал, и он ему опять не додаст.
3: То есть, если вы хотите быть женой какого-то холодного олигарха, то надо не додавать своей любви, я правильно понимаю? Быть как холодная мать.
4: И как холодная мать, изначально он выберет ту, которая будет похожа на его холодную мать, но он от нее будет ждать, чтобы она была не холодная. Потому что он хочет получить то, что
3: интересно.
4: Он недополучил от матери. Но когда человек разбирается со своими вот этими автоматическими паттернами, которые в нем есть, он уже может от них освободиться. И то, что мы с ним сделали, он, когда осознал вот эти все свои потребности, он сказал так, что друга я найду отдельно, а жена и мать отдельно. И он начал искать уже девушку, которая совпадала под его рациональные потребности, честная, преданная, домашняя и так далее. А тусить это уже как, это не обязательно для жены. Нет, это не обязательно для жены. То есть он понял, что вот эта его потребность в... Оно не сочетается. И он также понял, что эта его потребность тусить, она была тоже обезболивающим для его внутренней пустоты. И когда он заполнил эту внутреннюю пустоту, есть технологии, которые... У меня есть система, которая главная, психология Тора, это называется архитектура счастья, 10 элементов.
3: Да.
4: То есть, когда ты разбираешься со своим внутренним миром, и ты внутри заполняешь все эти пустоты, то у тебя внутри нет вот этой вот пустоты, которая тебя заставляет все время бежать за обезболивающими.
3: Да,
4: поэтому
3: да.
4: Я перестал пить алкоголь, и все мои клиенты перестают пить алкоголь, избавляются от всяких зависимостей, потому что мы с зависимостями, мы хотим убрать боль.
3: Да, заполнить
4: пустоту, вот эту пустоту
3: внутреннюю. Да.
4: А если у тебя есть естественное гармоничное заполнение, вот эти 10 элементов,
3: да,
4: тогда тебе нечего заполнять. Тогда у тебя все время ты живешь на спокойном рациональном мышлении. А рациональное мышление, чем вот психология Торы важна? То есть семья — это навсегда. Почему семья навсегда? Почему семья навсегда — это круто? Потому что у тебя не будет жизни Санта-Барбары. Когда человек женится на одной, потом у него есть дети от одной, потом он женится на другой, есть дети на другой, а у него есть бывший муж, и дети от него. А у этого бывшего мужа есть новая жена, и потом вся эта Санта-Барбара сваливается к нему на голову. Это просто очень тяжело. И человек, ну, который в эти все Санта-Барбары входит, он должен 10 раз подумать. Когда у него одна семья, вот сейчас недельная глава называется «Титоция», когда выйдешь на войну и встретишь красивую девушку, что делать в такой ситуации? И дальше идет, как проверить свои чувства к ней, надо хотя бы месяц подождать. И через месяц ты видишь, что вот эта красивая девушка, которая, когда она тебя завлекала, или мужчина, когда, знаешь, когда люди встречаются, все обманывают.
3: Конечно. Свидание, это вообще такая ярмарка тщеславия, там правды 0,001%.
4: Да, я буду о тебе заботиться, я тебя вот этот стульчик двигаю, и все. До какого-то момента, когда ты ее уже получил, сразу все, я не должен показывать себя вот с этой витрины, да, я буду такой, как я есть, и я хочу получать. Не работает. Все, то есть это все неработающие схемы. Ну вот поэтому люди идут к Торе, потому что они хотят работающую семью, они хотят вот ту семью, про которую царь Соломон в притчах, последняя глава, кто найдет доблестную жену, цена ее намного выше, чем драгоценности. Муж во всем полагается на нее и не знает недостатка ни в чем. Гмалтыху воздает она ему тов, велора, коля мехае. И дальше идет прямо по алфавиту спецификация, какой должна быть доблестная жена.
3: А вот об этом мы поговорим после небольшого перерыва, потому что у нас реклама, песни, а после этого мы будем с вами. Никуда не переключайтесь и слушайте. Сегодня у нас очень много мудрости в эфире, между прочим.
2: Реклама.
0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
5: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
6: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
7: Летние скидки в стоматологии доктора Бангиева. 40% на все процедуры. Звоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
8: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
9: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
2: Реклама.

0: Ты выйдешь за меня?
1: Я подумаю.
2: До и после любви.
3: А подумать сегодня есть над чем, потому что сегодня у нас в студии, в программе «До и после любви», в студии Первого радио, Ицхак Пентасевич. Я думаю, что в представлении Ицхак не нуждается, потому что вы все и так знаете, кто это.
4: Ну, царь Соломон говорил, что пусть человека хвалят чужие уста, а не он сам себя. Поэтому, если ты так говоришь...
3: Да. Ну, мы поговорили, да, о том, что... Вернее, начали говорить о том, что такое семья, вернее, психология отношений по Торе, да, как построить традиционную семью. И давайте вот прям по пунктам, да, какой, во-первых, какой должна быть жена?
4: Смотри, первое правило, оно касается обоих одинаково.
3: Так.
4: Вообще человек, который хочет быть в этом мире по Торе успешным и счастливым, он должен быть дающим, он должен поставить во главу угла, как бы, да, главным убеждением в своей жизни, что я хочу делать людям добро. И это касается и мужа, и жену. То есть если они оба добрые, и они хотят, для них семья — это место, в которое они приносят свое добро. Это первый, как бы, первый... канал, первый адрес, куда я прихожу, чтобы давать. Это первое, касается обоих. Это еврейская семья. Вообще иудаизм — это люди благодарные и дающие. То есть добро, хесед, это, причем хесед — это беспричинное добро. То есть это добро, которое ты его создаешь, потому что вот ты источник этого добра. Это как Всевышний, он источник добра. Теперь, если мы заходим в отношения с другой позиции, да, я захожу, чтобы брать. Вот заходит два человека домой, один смотрит, чего ему не хватает, и второй смотрит, чего ему не хватает. Проблема. То есть они оба недовольны. Они оба начинают... Ну, ты мне не додаешь. Все. А второму говорит, послушай, это мне не хватает. Все, нет семьи. Поэтому еврейская семья прежде всего это семья, в которой два человека, они поставили своей целью сделать второго счастливым и сделать счастливыми своих детей. И выполнять заповеди, и благодарить Всевышнего за все, что Всевышний дает. И они полностью, вот само слово «еудим», да, «леодот», это от слова «благодарить». И жизнь их построена не на том, что мне не хватает, а на том, что у меня есть и за что я благодарен. И это совершенно другой подход. То есть это подход, который полностью все меняет. Теперь какой должна быть женщина? Давай возьмем, опять же, я начну с мужчины лучше, потому что я мужчина, и не то, что я хочу получить от своей женщины, она должна быть такой. Какой должен быть мужчина в еврейской семье?
3: Так.
4: Первым делом он не имеет права зайти домой в плохом настроении.
3: Вау.
4: То есть он не должен нести в дом никакие свои проблемы. То есть он заходит в дом, чтобы сделать жену счастливой, сделать детей счастливыми. То есть полностью, категорически запрещено. Есть очень известная история про там великих раввинов. Как он заходил, когда подходил к дому, его провожали ученики, и он подходит к дому, он поправляет одежду, чтобы он красивый должен быть для жены. Он должен быть для жены, он улыбается, он говорит, я прихожу сейчас, мне самое важное, чтобы моя жена была счастливая. Дальше. Муж должен, второе, что он должен, написано в Талмуде, что почитайте своих жен больше, чем себя. То есть он должен в первую очередь заботиться о нуждах своей жены, о бытовых нуждах, о ее эмоциональных нуждах. Он должен очень сильно как бы продумать, чтобы ей было хорошо. Теперь есть очень интересная тоже закономерность. В Талмуде есть такая, как сгула, это как ну, очень сильное средство духовное, да? «Почитайте своих жен и разбогатейте». Прямо написано в Талмуде «Татиру нашатейхим ве титашру».
3: Я предам мужу.
4: Да, да. То есть почитай своих жен и разбогатейте. Почему так работает? Значит, раньше, особенно в древнем мире, тут тоже надо понимать, что в древнем мире женщины, они были более бесправные, более необеспеченные, они были, ну, как бы, менее, они были слабые.
3: Ну, прав не было таких,
4: да,
3: как
4: да.
3: сейчас.
4: Вот. И мужчина, у него была некая власть над женой. Теперь, когда, как бы, как зарождалось человечество, как вообще, откуда появились люди. Был вначале Адам решен, первый человек, он был воплощением как Всевышнего в этом мире. И написано, что Бог сотворил человека, Адам ванекева бара утам. Он их сотворил вместе, они были как одно целое. И потом он разделил, когда написано, что он сделал из ребра, он сделал из цела. Цело это не ребро, это именно сторона, грань. То есть целое — это грань. И он, когда говорят «из ребра», это неправильный перевод. Он взял их, как бы разделил, и получилось, что они стали как две половины одного целого. И он сказал: «Плохо человеку быть одному». «Лётов ли Адам льёт ли водо». Значит, он сделал так, что между ними есть теперь притяжение. Они хотят соединиться вместе.
3: Угу.
4: Потом, значит, была ситуация, когда что? Когда Бог сказал человеку: «Не ешь от дерева познания добра и зла». Что имеется в виду? Что весь мир твой, но ты не можешь назвать добро злом, а зло добром. То есть ты не можешь менять вот эти основные понятия, на которых Бог сотворил мир.
3: Угу.
4: А женщине что сказал змей? Змей — это как злое начало в человеке, это соблазнитель, который внутри сейчас живет каждого из нас, рептильный,
3: да,
4: мозг. Обрати,
3: да,
4: внимание, инстинктивный мозг, тот мозг, который заставляет людей изменять женам, грешить, есть лишнюю еду и так далее,
3: угу,
4: он называется рептильный мозг.
3: Угу.
4: Состояние аффекта, гнев и так далее. Значит, вот этот змей, он сказал, говорит женщине: «Да ладно, Катя, разница. Это, хочется тебе этого плода, скушай. Хочу и буду». Вот это был, это как бы был, значит, месседж змея. «Хочу и буду. Давай, ешь, ешь». И она съела. И она уговорила мужа съесть. Тут тоже вопрос возникает. Как он мог? Ему Бог сказал «нельзя», а жена ему сказала «съешь». Почему он послушался жену? А? Тебя не удивляет это?
3: Матриархат, потому что.
4: Когда Бог его спросил, почему, говорит, ты съел, он вместо того, чтобы взять на себя ответственность, сказать: «Ну, съел», да, он что сделал? «А это не я съел, это она мне сказала». Он скинул с себя ответственность сразу на нее. Это она, а ее спрашивают: «А ты?» А это змей. То есть это скидывание ответственности было.
3: Так, а как это коррелируется с семейными отношениями?
4: О, потом Бог сказал: «За то, что вы сделали вот так, женщине написано 9 проклятий. В муках будешь рожать.
3: Угу.
4: К мужу будет твое влечение, а он будет властвовать над тобой».
3: Угу.
4: Написано в Торе. Ему он дал одно проклятие. То есть из-за того, что ты нарушил мою волю, теперь в поте лица будешь зарабатывать свой хлеб.
3: Угу.
4: Теперь для мужчины самая большая проблема в этом мире — это заработать деньги.
3: Да.
4: То есть мужчины, они на войне, и заработать — это очень тяжело. И так Всевышний сделал, что ты постоянно, тебе не хватает. Ты должен работать, ты должен думать. От мужчины ждут, ну, чтобы ты заработал. Теперь, но получается так, что если муж снял с жены вот это вот, он будет над ней властвовать, он перестает на ней властвовать, а наоборот начинает ее уважать, почитать, с него снимается это проклятие, в поте лица будешь зарабатывать хлеб. Это как бы духовная история такая.
3: Просто мы живем в современном мире, когда женщины зарабатывают столько же, сколько и мужчины, а то и больше, тем более в Израиле, где довольно дорого, если мы уже так приземлимся, да, заземлимся. Что делать, если оба работают? Кто кого должен почитать-то в этом случае? Потому что бывает, что роли вообще меняются.
4: Правильно. И боли уже при родах нету. Сделали обезболивающее,
3: да,
4: ты рожала,
3: да,
4: тебе,
3: да,
4: больно
3: вообще
4: было или нет?
3: Нет?
4: Вообще не больно.
3: Кайф.
4: То есть мы видим, что мир изменился.
3: Да.
4: И мир изменился кардинально, но вот это теперь ожидание, что муж должен зарабатывать больше, откуда оно осталось? То есть равенство, боролись за равенство, пожалуйста,
3: но
4: примите.
3: Вот кто боролся, пусть тот, тот и живет.
4: Примите, то есть
3: 50 на 50.
4: Остались женщины, у них старая схема, что муж должен зарабатывать больше, чтобы я его уважала. Но я не буду сидеть дома, я буду зарабатывать сама, пускай он при этом занимается детьми, готовит. Это, то есть смешались роли.
3: Mm-hmm, да,
4: если
3: да,
4: уже
3: да.
4: равенство, да, мы зарабатываем там, я зарабатываю больше, ничего страшного. Вот эта песня, которая «Кто найдет доблестную жену», там написано, что женщина, она и зарабатывает, и поле делает, и по служанкам дает задания, то есть и она занимается международной торговлей. А чем занимается муж в этой песне? Там написано: «Йошев Башарим Баала», сидит в воротах ее муж. Ворота — это были места, где как кнессет, типа, ну вот, значит, Йошев

0: конце этой песни поется, что обманет миловидность, уйдет красота, а слава богобоязнит Ишайрат Ашем, женщина, которая есть у нее ират, трепет перед Богом, и Титалаль, она будет всегда прославляемая. И такая женщина, она потом, ее дети, внуки, они говорят: мама, бабушка, ты нас воспитала, мы за тобой как за каменной стеной. Она говорит: нет, дети, это все папа, ваш папа, который сидит, учит Тору, он умный, он мудрый, и Всевышний нас соединил, и мы с ним вообще одно целое. И иногда Всевышний дает мне заработать, иногда папе заработать, иногда я могу устать, иногда он может устать. То есть мы с папой одно целое, и тогда дети любят маму, дети любят папу, у них полноценная семья, они понимают все от Бога, а любовь — это самое ценное, что нужно создавать. И, ну, оно не меняется. Ты понимаешь, это же очень обидно для мужчины, например. Я зарабатываю, меня любят, я не зарабатываю, меня не любят. Это очень неприятно.
1: Ну, женщина, я красивая, меня любят, а я некрасивая, меня не любят. То
0: правильно,
1: же самое,
0: поэтому
1: абсолютно.
0: Надо убрать, поэтому нужно убрать. Мы любим друг друга навсегда, потому что нас Бог соединил, мы одно целое, у нас общие дети. Мы получаем невероятное удовольствие от доверия, от соединения, от знаешь, эти вещи, которые нигде не найдешь. Преданность, там, чистота отношений, вот, ну, честность, настоящесть. У нас есть от этого дети. Всевышний к этому привязал самое большое удовольствие. Счастье — это окситоцин. То есть то, что испытывают люди, когда у них есть настоящая любовь, это никакие деньги с этим не сравнятся.
1: Да.
0: Мы друг друга любим. У нас дети, у нас внуки, у нас нет Санта-Барбары. Мы не разводимся, мы не скандалим, мы не судимся. У нас мы счастливы. Да? Все, а деньги, даст Бог деньги, мужчине дал, хорошо, женщине. Все равно потом, ты понимаешь, они же, когда разводятся, пополам все делят.
1: Да.
0: Значит, какая разница, кому дает? То есть женщина заработала, он половину получит. Он заработал, она половину получит. То есть так примите уже, что вы две половины одного целого. А деньги — это, ну, они же нужны для счастья. А когда деньги забирают счастье, так зачем?
1: Согласна. На самом деле я удивлена, что вы говорите о традиционной семье не в том контексте, что мужчина зарабатывает, а женщина сидит дома, вяжет носки, а в том, что мы две половины одного целого, и это отношение — это баланс. То есть, насколько я понимаю, да, если один где-то проседает, то второй его чуть поддерживает. То и второй. Ну, то есть, важно, да, конечно, не проваливаться вообще, тогда ничего, да, хорошего тоже не получится. Но когда это баланс, это партнерство.
0: Да.
1: То есть, это современная модель отношений. Это не то, что там мужчина, не знаю, идет мамонта убивает, а женщина дома его в пещере живет.
0: Сейчас
1: с детьми.
0: Этого нет уже, все.
1: Сейчас все по-другому. Очень интересно, что это все современно. У нас остается не так много времени, буквально пару минут, и я бы хотела вас попросить, чтобы вы дали какое-то напутствие для тех, кто еще не в отношениях, но очень хочет их найти. Как найти своего человека в этом мире?
0: Вначале нужно получить гармонию внутри себя. То есть вначале нужно стать счастливым внутри. То есть стать человеком, который самодостаточный, который не входит в отношения с запросом, что я несчастный, и ты мне должен. Нужно дойти до вот этого уровня внутреннего баланса, в котором ты говоришь: я вхожу в отношения, чтобы второго сделать счастливым. И тогда у тебя очень совершенно другой выбор. То есть ты смотришь, и ты сам сбалансированный, ты ищешь сбалансированного. То есть ты не гонишься за обезболивающим, ты не гонишься за вот сейчас ты мне улыбнулся, дал там пару комплиментов, дал мне пару подарков, все, у меня боль ушла, ты моя любовь. Нет, вот это очень неправильный подход. Вначале стань здоровым, счастливым внутренне, сбалансированным человеком, и рационально ищи человека, с которым у тебя будет баланс. Вот этот баланс, гармония, партнерство, с которым тебе будет удобно, понятно воспитывать детей. Тебе не придется 10 раз перестраивать, переезжать. Почему люди переезжают? Им плохо. Им плохо внутри, они думают, что от смены места им станет лучше.
1: Да,
0: не станет.
1: Да,
0: от смены партнером не станет лучше? Не станет. Вначале пусть тебе станет лучше, потом в этом лучше. Найди партнера нормального, адекватного, с которым ты ему можешь добавить, а он добавит тебе. И живите спокойненько. Ты чуть-чуть просел, он тебе добавил. Он чуть-чуть просел, ты ему добавил. Главное, чтобы оба хотели добавлять друг другу и было что добавить.
1: Очень мудро, очень здорово, есть над чем подумать, очень много, как модное слово, инсайтов. Очень много инсайтов поймала я, и я думаю, что вы, дорогие радиослушатели, а мы с вами прощаемся. В нашей студии был Ицхак Пентасевич, один из самых известных русскоязычных экспертов по личностному росту, автор книг-бестселлеров собственных методик развития личности и бизнеса. Я думаю, что вы довольны сегодняшним эфиром по наполнению, потому что мудрости получили очень много мудрых мыслей, и есть над чем теперь подумать. Спасибо, Ицхак, вам большое. большое за сегодняшний эфир. А мы прощаемся. Пока-пока.

0: Спасибо, спасибо тебе тоже и зрителям, пока. Слушателям.
1: Каждый четверг в 20:00 программа «До и после любви».
2: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы, снова Вергунова. Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
3: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
2: Екатерина Вергунова.
4: Первому радио 25 лет.

одинокая постель, температура на нуле. Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит набрать твой номер. И как я жил без тебя подумать. Везде мне голос кажется твоим, везде мне запах кажется знакомым. Я найду тебя среди тысячи безумных глаз в этом городе грехов. Пусть будет нелегко. Знаешь, я хотел, чтобы мы построили свой мир, где будем только мы вдвоем. Только мы вдвоем.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов, вспыльчивая.
1: Такое платье увидела, от кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: «Савино утро».

несколько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет, неплохая игра. Отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам. Паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи. Я снова спрошу, чего же ты хочешь?

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Юрий Лоза.
1: Меня тут постоянно перепостивают. Rolling Stones сегодня и Rolling Stones в 53-м году — это одна и та же группа. Та же самая музыка, те же самые мимонотицы, то же самое нестроюха. Все тот же самый примитив, мимонот. Я же слышу это, я же звукорежиссер.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Замечательно, хорошая идея, только надо хорошую песню написать.

не твое. Такая красивая, но несчастливая, милая, ну ты даешь. Уже намечтал, что с ним будет венец, а теперь ты рыдаешь. Так часто казалось, что это конец, это не в игре.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так молвит, вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20.00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Клара Новикова.
1: Я очень хорошо помню, как на одном из концертов какой-то человек снял магендовид и надел мне на шею. Я пришла и сказала, мне человек надел вот этот вот. И Соня Ротару пошла в зал в надежде, что и кто-нибудь тоже что-нибудь наденет.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Когда мы на одной волне.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение.

did it.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Гарик Кричевский.
1: Кто-то называет Игорь, кто-то Гриша, кто-то Гера, там Жора. Все, что хотите. Реально, ребята, я Гарик, и в паспорте Георгий.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Рекомендую в поезде, в самолете.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Алло.
1: Алло.
0: Да.
1: Привет.
0: Здорово.
1: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
0: Молли.
1: Молли.
0: Молли.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Скажите мне, я хочу узнать все.
1: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
2: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
1: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
2: И он меня до сих пор любит?
0: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
3: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.